that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, добрый день, где бы вы ни находились, какое бы время суток сейчас вы ни наблюдали. Приветствую вас в программе «9 жизней песни». С вами Таня Барская. Кан Река продолжает свои передачи, и эта программа в данном случае, как и музыка, я стараюсь объединить и поколения, и культуры, и народы. Всегда интересно узнавать для себя что-то новое. Сегодня мы говорим об очень популярных песнях в истории человечества. Не какого-то народа, не конкретно на каком-то одном языке. Нет, дело не в этом. И когда в разное время рождаются песни, которые были написаны и, может быть, стали известными, популярными, знаменитыми, каждая по какой-то своей причине. На мой взгляд, это удивительно. В данном случае чувствуешь себя таким археологом от музыки, потому что начинаешь искать, что-то находить, восхищаться, читать настоящие исследования, критику, как источники многих интересных людей, которые являются музыкальными критиками, историками музыки и так далее, самих музыкантов, которые пишут воспоминания. Это стоит того, чтобы хотя бы потом делиться с другими. На мой взгляд, это правильно. И, разумеется, музыка сама по себе очень серьезный инструмент, но хотя бы потому, что она вызывает у нас самые разные чувства. От радости до грусти, от ностальгии до надежды. И некоторые песни вообще обладают уникальной способностью. Мало того, что мы готовы к ним очень часто возвращаться, они нам не надоедают. Они способны затронуть какие-то внутренние наши струны и как-то заставить нас вспоминать такое, что, казалось бы, мы уже и забыли сами. И мы сейчас будем говорить и вспоминать песни разных десятилетий, действительно. Песни вам знакомые, какие-то, может быть, остались с вашей памяти музыкальной, какие-то нет. Я просто постараюсь рассказать о самих песнях тоже. Это вечные хиты, это то, что называют evergreen, вечно зеленые хиты, и они стали для человечества, не для страны, в которой они появились, не только для этих музыкантов, которые их когда-то впервые спели, исполнили, сыграли, написали, стали самым настоящим мостиком, который соединяет разные эпохи, разные культуры, ну а сегодня, я надеюсь, соединит и нас с вами. Первая песня, о которой мы говорим, эта песня стала, на мой взгляд, не только музыкальным шедевром, но и тогда, когда она появилась, таким гимном мира и единства. И сейчас она звучит так же, но просто в наше очень горькое, тревожное, печальное, жесткое, жестокое время эта песня может не достучаться. Но тогда, в 71-м году, эта песня очень сильно ударило по тем, кто хотел мира, кто хотел спокойствия, тепла. Это песня Джона Леннона. Мы говорим о песне под названием «Представь», «Imagine», из его одноименного альбома. Текст призывает слушателей просто представить себе мир. Просто представить мир без войн, без концепций, без насилия, без религии, без экономических

советского материализма или границ, которые разделяют народы. Песня была именно об этом. И задолго до своего ухода из жизни, до гибели, Леннон сказал, что вообще довольно большая часть текста и содержания самой песни принадлежит его жене Йоко Оно. То есть она его вдохновила с точки зрения литературы, стихотворением, и уже в 2017 году Йоко Оно указали в качестве соавтора песни «Imagine». И надо сказать, что с момента выхода песни неизменно до сих пор эта песня получает высокие оценки, при этом вызывая споры и из-за текста, но тем не менее «Imagine» – одна из 100 самых исполняемых песен XX века. В 1999 году эта песня даже заняла 30-е место в списке 365 песен XX века. Это очень небольшое количество, согласитесь. И занять 30-е очень серьезно. Ну и, конечно, зал славы рок-н-ролла, премия Грэмми и список еще один 500 песен, сформировавших рок-н-ролл. Песня «Imagine» среди них. Что касается исполнителей, о, их слишком много, чтобы перечислить всех. Но и Стиви Уандер, и Джоан Баз, Леди Гага, Мадонна, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Дайан Росс. Очень много достойнейших вокалистов обращали свое внимание к этой песне. Мы слушаем, конечно, оригинал в данном случае — Джон Леннон.

Джон Леннон, Imagine, представь. Следующая песня. Кто-то из вас совершенно точно, я думаю, большинство, познакомилось с этой песней благодаря кинофильму «Телохранитель». Хотя на самом деле, сейчас я об этом расскажу, первой исполнительницей была не Уитни Хьюстон. В оригинале эту песню написала и исполнила первый Долли Партон. Она является, это ее версия, она является автором. И, конечно, неудивительно, что многие считают песню «Я буду тебя любить всегда», просто не отделяют эту песню от голоса и от личности Уитни Хьюстон и самого фильма «Телохранитель», где рассказывалась драматическая история любви между поп-звездой, которую сыграла сама певица Уитни Хьюстон, и ее охранником в исполнении блестящим, на мой взгляд, Кевина Костнера. Лишь спустя многие годы многие меломаны открыли для себя истину, что песня действительно уже много лет была к тому моменту, к моменту постановки фильма. И она успела побывать в Соединенных Штатах Америки хитом даже дважды. И, ну, конечно, в оригинале вообще посыл этой песни был иным. Дело в том, что когда в «Телохранителе» герои фильма называют песню ковбойской, «I will always love you», так называется эта песня на английском, они не лукавят. Изначально эта песня была и написана в стиле кантри, ну, наверное, самым белым из белых американских стилей. Написала и первой записала ее звезда этого стиля, стиля кантри, Долли Партон. И весь контекст фильма «Телохранитель» придавал этой песне любовно-романтические нотки и горькую страсть, но на самом деле Долли Партон, написав эту песню, вкладывала иной смысл. Дело в том, что она, написав песню, подарила ее ведущему телешоу, певцу Портеру Вагонеру, потому что именно он в свое время вывел начинающую тогда кантри-певицу Долли Партон на большую сцену, став для нее именно наставником и партнером по дуэту. Вот такая история у песни, которую мы слушаем, конечно, с голосом именно Уитни Хьюстон.

Прекрасная песня. Невольно вспоминала сейчас сам фильм и вспоминала одну церемонию, которую случайно увидела в интернете, в Ютубе, где кинематографическую церемонию, где в зале присутствовал Кевин Костнер, так как он выглядит сейчас, седой, очень достойно выглядящий, все с той же своей выправкой. И зал просто не уставал аплодировать ему. Ему там он получил премию за свой вклад в киноискусство, и у него слезы были на глазах, потому что на огромном экране, на сцене как раз показывали кадры из этого кинофильма. Шла, разумеется, фоном эта песня «Голос Уитни Хьюстон», и он держался, он настоящий мужчина, но зал смотрел на экран, смотрел на Кевина Костнера, вспоминал, наверное, то, что вспомнили многие из вас, так же, как я сейчас, и просто аплодировали прекрасному актеру. Прекрасному, на мой взгляд, Кевину Костнеру. Переходим к нашей следующей песне, и это песня группы Queen, одна из многих, но эта песня стала просто эпической для них, сама по себе стала еще и эпической композицией, которая, ну, наверное, начала рушить стереотипы о том, как должна звучать рок-музыка к 1975 году. Queen выпустили эту композицию 31 октября 1975 года отдельно, как сингл с их альбома «A Night at the Opera». Песню эту написал Фредди Меркьюри. Она длилась, и это уже выходило за рамки привычного, почти 6 минут, не имела классического припева, переходила от фортепианной баллады к оперной сцене, переходила далее к тяжелому рок-фрагменту, к тихому финалу. Это все было совершенно необычно. И вот эти все уже факты, перечисленные мной, стали частью легенды, связанной с этой песней уже при первом ее релизе. Идея принадлежала самому Фредди Меркьюри. В воспоминаниях участников Queen песню часто описывали как именно личный замысел Фредди Меркьюри. Брайан Мэй позже говорил, что это в принципе детище самого Фредди, а Фредди Меркьюри не сопротивлялась, говорил, я просто хотел, чтобы это была опера в рок-н-ролльном смысле. И для радиоформата середины 70-х песня, о которой мы говорим, выглядела совершенно невероятно. Во-первых, она была слишком длинной. Она была странной музыкально, с сочетаниями разных жанров. Но вот этот риск и сделал событием выход такой песни. И сразу сингл занимает первое место уже сразу в британском чарте, в британском хит-параде и стал самым узнаваемым произведением группы Queen. Саму песню «Богемская рапсодия», а мы говорим именно о ней, можно читать как исповедь героя, который совершает непоправимое, который прощается с близкими и проходит через воображаемый суд. Вот о чем эта песня. И даже строчка, обращенная к маме с самого начала, задает трагический тон. Это не криминальный рассказ в прямом смысле, а вход в драму, где есть и вина, и страх. И даже название Фредди Меркьюри сыграл даже на названии, потому что рапсодия, рапсоди, отсылает к такой свободной достаточно музыкальной форме, где части могут меняться. Богемская же рапсодия добавляет еще и образ человека вне правил. И песня постоянно ощущается как история человека, который выпал из привычного для него мира и больше не может вернуться назад. «Богемская рапсодия», группа Queen.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов.

Думаю, что эту мелодию вы хотя бы раз в жизни, но точно слышали. Она как-то цепляет, цепляет невероятно, даже если мы не с вами и не знаем вообще об истории появления этой конкретной песни, композиции, мелодии и с чем все это было связано. Расскажу, почему я сразу дала возможность услышать эту музыку. Потому что вы услышите сейчас еще две версии. Начали мы с певца, которого зовут Игги Поп. И мы рассказываем об истории, откуда что пришло в данном случае. Это культовая песня из кинофильма «Аризонская мечта», «Arizona Dream». Песня, написанная Гораном Бреговичем и исполненная именно им внутри, в рамках самого фильма «Аризонская мечта». Игги Поп. Его голос вы слышите в нашем эфире. Несмотря на относительно небольшую фильмографию, режиссер, а им был Эмир Кустурица, быстро снискал себе репутацию, хорошую репутацию, и был приглашен преподавать кинорежиссуру в Колумбийский университет Нью-Йорк. Очарованный в тот момент Америкой, возможностями, которые она предлагала, Эмир Кустурица с энтузиазмом решил заниматься преподаванием, собирать материал в это же время для фильма об Америке с точки зрения чужака в этой стране. Он начал писать сценарий, приступает к работе в какой-то момент над картиной, которая получила название «Аризонская мечта». Работал он с тем же энтузиазмом, что и писал сценарий. Американские актеры, кстати, с радостью снимались у Кустурицы. Джонни Депп даже отказался от предложения в тот момент сняться в фильме «Интервью с вампиром», и роль тогда ушла Брэду Питту. Не обошел успех стороной и автора этого саундтрека, который получил бешеную популярность, балканского композитора Горана Бреговича и давнего друга Эмира Кустурицы, который сотрудничал с ним достаточно долгое время. Именно работа над этим фильмом принесла Горану Бреговичу мировую славу, мировой хит, песню, которую вы сейчас и слышали. Надо сказать, что Горан Брегович и сам поет эту песню. Послушайте его голос. Акустическая версия.

We are live. In a dead car, we are live.

Могу честно сказать, что слушать версию самого Брэговича мне нравится лично, мне больше, чем в исполнении музыканта по имени Игги Поп. И, собственно, надо сказать, что Игги написал несколько песен для фильма «Американская мечта», «Аризонская мечта», но вошла, вот самую большую известность приобрела именно эта песня. Статус хита получила именно она. Называется она официально «In the Death Car». В заключении Эмир Кустырец говорил сам о своем фильме. Так, «Американская мечта» — это мечта каждого человека западной цивилизации. Он мечтает о машине, некоторой сумме денег, доме. Но после того, как я сам проложил в Америке 2 года, я понял, она совсем другая. Люди куда беднее и несчастнее, чем мне прежде казалось. И вся проблема состоит в том, что, разрушая эту мечту любого американца, эту иллюзию, ты убиваешь в себе кусочек юности, детства, когда все мы смотрели фильмы, ну и, конечно, верили в то, что в них происходит. Тем не менее, песня эта живет. И, как я обещал, есть еще одна версия, которую я вам хочу напомнить. С одной стороны, Горан Брэгович. С другой стороны, польский композитор, поп-музыкант, гитарист, певец, лидер бит-группы «Трубадуры». Я думаю, вы их многие помните хорошо. И в их исполнении, собственно, самого Кшиштофа Кравчика, его голос вы будете слышать, песня эта получила другое название, другой текст «Платная любовь».

0: Прочность Таня. Шибко, просто.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Программа «9 жизней песни» разбирается в историях, которые заставляют их не забывать, эти истории песни, написания, авторов, и возвращаться к музыке, под которую танцевали или хотя бы подпевали уже поколения. Далее. Легендарная песня, которая символизирует и иллюзии, и разочарования, тоже мечты. Впрочем, интонация у композиции этой нерадостная. Самая известная и, наверное, самая загадочная песня группы Eagles, конечно, «Отель Калифорния». Эту песню написали Дон Фелдер, Дон Хенли и Глен Фрей. «Отель Калифорния», наверное, визитная карточка и до сих пор группы Eagles. Даже если бы они хотели, у них, наверное, не получилось бы из своего репертуара найти еще настолько выстрелившую, настолько громкую явно композицию, хотя действительно посыл в этой песне не радужный, совсем не позитивный. И сколько бы ни говорили, что музыканты Eagles писали и множество других прекрасных песен, в данном случае Eagles, конечно, не группа одной песни, но так вышло, что «Отель Калифорния», естественно, сопровождает Eagles и всегда. И что касается самой композиции. Дон Фелдер рассказывал о том, как он сочинил эту песню. По словам музыканта, мелодия возникла в его голове вдруг и ниоткуда, эта цитата. Случилось это, когда он отдыхал в Малибу и в один жаркий день лениво перебирал аккорды на гитаре. Потом эту песню дорабатывали уже Фрей и Хенли. Удивительно, что вообще в яркую солнечную погоду вообще появилась именно такая мелодия. Глубоко меланхоличное начало, которое постепенно раскручивается в такую уже серьезную мелодию. Загадочный и мистический сюжет, если мы говорим о тексте. Множество каких-то намеков, недосказанность. Это все только на первый взгляд сюжетная история проста. Усталый путник вроде бы находит ночлег в отеле, который оказывается очень дорогим заведением, со странными постояльцами. И когда путник проводит в этом отеле некоторое время, он становится заложником этого отеля, можно сказать. Но, как говорят, дьявол в деталях. И один из главных вопросов, что конкретно подразумевал все-таки автор под самим отелем. Тут есть много трактовок. Меломаны спорят, критики спорят. Трактовок «Отель Калифорния» можно набрать с десяток. Наиболее яркие варианты можно привести, разумеется. Существует предположение, что в песне рассказывается об отеле в Сан-Франциско, который приобрел конкретный человек, чтобы превратить его в церковь сатаны. Даже так. Масло в огонь потом подлил менеджер группы Eagles Ларри Солтер, который зачем-то признался, что группу старались вовлечь во все это. Другая версия заключается в том, что «Отель Калифорния» — это больница для душевнобольных в самой Калифорнии. Было и предположение, что речь идет о реабилитационном центре для наркоманов. В общем, там трактовок действительно хватало, что не мешало для всех, кто всех этих трактовок не знал. Английского, например, языка тоже не знал. Никогда не читал об истории этой песни. Благополучно мечтать и слушать эту песню вновь и вновь. «Отель Калифорния», «Eagles».

Ну что, мы в галактике Майкла Джексона. Триллер, конечно, триллер. Композиции, которые слушают очень много в мире, но Майкла Джексона, его композиции разных лет не забывают, как и не забывают The Thriller. Он лидирует во всех хит-парадах, не только в Хэллоуин, конечно же. Прошло очень много лет. Песня и клип на нее одни из самых страшных, еще и ко всему, в музыкальной истории. Да и название интересное. У песни было раньше совсем другим. Первое название для песни, которая получила название «Триллер», было «Звездный свет», «Starlight», или «Midnight Man», «Полуночник». Потом все-таки додумались до более эффектного «Триллер» и заодно окрестили так весь альбом. Режиссер Джон Лэнденс говорил, видеоклип, который снимали, был навеян фильмом «Американский оборотень в Лондоне». Видеоклип даже называют короткометражным фильмом, поскольку в том самом видеоклипе Майкла Джексона есть цельный сюжет и длится триллер 14 минут. В клипе, конечно же. Видео на эту песню имело огромный успех, благодаря еще и вот этой знаменитой массовой хореографии, которая стала визитной карточкой Майкла Джексона. Ролик этот получил в свое время, это был 84 год, несколько престижных наград. MTV пришлось ставить просто клип в эфире дважды в час, чтобы удовлетворить пожелания всех своих зрителей.

В 2009 году песня «Триллер» была внесена в национальный реестр, а точнее сам клип, в тот момент это было важно, фильмов, став первым музыкальным видео, таким образом, попавшим в библиотеку Конгресса. В 2011 году журнал «Time» назвал его одним из 30 лучших музыкальных видео всех времен. Но даже без видео сама песня до сих пор живет и очень ярко живет. Несмотря на то, что сразу после выхода клипа в его адрес звучали, конечно же, это было понятно, критические замечания, зрители идею Майкла Джексона полностью одобрили. Музыкант рассказывал, что хотел снять такой ролик к песне «Триллер», который бы просто зацепил зрителя намертво, приклеил бы его к телевизору. Это цитата, Майкл Джексон именно так и сказал. Так что, я думаю, можно с уверенностью сказать, у него это получилось. Вот так вот приклеить к экранам поколение уже. И отдельного внимания заслуживает образ певца в том самом клипе. Видео, костюмы к этому клипу продумывались очень тщательно. На яркой красной куртке Майкла Джексона, если вы помните этот клип, присутствуют и устрашающие черные полосы в виде буквы V, которые символизировать может того же дьявола. В общем, клип был действительно страшный, хореография совершенно потрясающая. После чего повторить то, как танцуют весь состав, который принимал участие в этом клипе, как танцует сам Майкл Джексон, пытаются до сих пор очень и очень многие. Хит Майкла Джексона, который установил новый стандарт для музыкальных видео и остается одним из самых популярных треков и Майкла Джексона, и времен уже многих. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Продолжаем наш эфир. Следующая песня прекрасно знакома всему миру. Меланхоличная, надо сказать, баллада, которая стала одной из самых известнейших песен в мире вообще. И песен, на которые до сих пор продолжают записывать кавер-версии. История о том, как кому-нибудь, какому-то талантливому человеку приходит в голову гениальная мысль во сне, достаточно много. И вот с первой такой историей мы знакомимся еще в школах, я думаю, на уроке химии, я думаю, вы поняли. Мы говорим о таблице Менделеева. Сейчас, конечно, о музыке, не о химии. Мелодия песни «Yesterday» – «Вчера» – приснилась Полу Маккартни. По рассказам друзей самого музыканта, Маккартни не поверил в то, что ему приснилась такая мелодия. И он месяц расспрашивал всех знакомых, не знают ли они случайно такую песню. Вдруг слышали, и это плагиат. Но выяснилось, что до того момента никто такую песню не писал, не записывал, не сочинял, не исполнял. Если с мелодией все получилось просто, с текстом были проблемы. Знающие люди называют «Yesterday» яичницей-болтуньей. Дело в том, что Маккартни долго не мог придумать текст для песни. И единственное, что ему сразу пришло в голову, и он постоянно это напевал, играя мелодию на фортепиано, проверяя ритм «scrambled eggs» – «яичница-болтунья» в переводе на русский с английского. И вот в этом варианте это все рифмовалось удобно. Яичница-болтунья, а далее какие у тебя прелестные ноги. Ну, то есть вот это ложилось на музыку, по крайней мере. Он понимал, что это не будет текстом для песни. Но это правда. С этого все начиналось. В 2010 году Джимми Фэллон, Маккартни с ведущим исполнили, кстати, ту самую оригинальную версию песни про яичницу. Так что все бывает в этом мире. Работа над песней затягивалась, и, как вспоминал потом Джон Леннон, песня месяцами оставалась в итоге незавершенной, регулярно всплывала, и все понимали, что это будущий хит уже из-за мелодии. Это был 65-й год, Битлз работали над альбомом «Help», и продюсер тогда был очень недоволен и поставил Маккартни перед выбором. Или Пол Маккартни завершает, наконец, песню, которую начал сочинять, или он убирает из студии фортепиано.
Здесь необходимо пояснить, что это была первая песня участника знаменитой ливерпульской четверки, над которой работал он один, а не двое, как, например, он делал это с Джоном Ленноном. Как вы понимаете, для Маккартни это значение имело. Маккартни помогал только Джордж Мартин, это продюсер. Более того, когда песня уже была готова, трое оставшихся участников группы поначалу отказались включать ее в общий альбом или выпустить синглом, то есть отдельно. Официальной причиной было, что песня вообще отличалась и очень от всего, что делал группа «Битлз» до сих пор. И в итоге композиция все-таки вышла на альбоме и вышла отдельно в США, где очень быстро попала на первые строчки самых разных музыкальных хит-парадов. А в Великобритании, кстати, песня «Yesterday» отдельно вышла спустя только 11 лет после выхода самого альбома. Текст «Yesterday» в том виде, в каком мы его знаем, Маккартни уже сочинил, когда поехал отдыхать в Португалию и остановился на вилле своего друга-музыканта. Ему пришло в голову использовать слово «вчера» – «Yesterday», сочиняя текст, с которым легко лифмовались и другие слова. Вот после этого появилась, наконец, та самая песня «Yesterday», которая попала в Книгу рекордов Гиннесса спустя много лет, как песня, на которой было сделано уже к тому году рекорда самое большое количество кавер-версий в мире. В списке песен, например, 500 песен, скажем так, лучших песен мира, она занимает 13 место. Что касается, например, еще одного интересного рекорда, 1999 год, только в США в том году она прозвучала в эфире на радио и телевидении 7 миллионов раз. Пусть она еще раз прозвучит на Кан Рекордс.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Девять жизней и песни» я хочу вас познакомить с тем, что называют «В глубине еврейской души». Вы узнаете эти песни, и живут они в разных странах, и это будет своеобразной подборкой, коллекцией того, с чем мы знакомы каждый. Кто-то с детства, кто-то со зрелого возраста. Но если вы хотя бы немного любите музыку, вы меломан, вы любите музыку еврейскую, в этом мы с вами тут совершенно точно найдем друг друга и общие вкусы. Слушайте, слушайте и еще раз слушайте. Сэр Томас Джонс Вудворд, который среди великого множества хитов исполнил в свое время культовую песню «Еврейская мама» на виниловой пластинке 67-го года, ну, что вам сказать, песню просят исполнять его до сих пор. Он не имеет еврейских корней, этот сэр Томас Джонс. Но в его рассказе, который предваряет запись, он признается, что слышал эту песню от своего отца, когда сам был ребенком. Песня потом еще раз вошла в альбом в 2005 году в дуэте вместе уже с австралийцем Джоном Фанхамом. Том Джонс, Маидыше, Мом.

Путешествуем дальше. Альма Анджела Коэн, звезда британской поп-сцены еврейско-русского происхождения. Она была самой высокооплачиваемой женщиной британского шоу-бизнеса 50-х. Певица выступила в легендарном шоу вместе с Битлз в лондонском Палладиуме. И говорят, что после ее ухода из жизни, а ушла она в 34 года, Леннон был безутешен. В мире ее узнали как Альму Коган. Альма Коган.

Идем далее. Роджер Уитакер. Гений баллад. Его называли британским певцом, гением баллад, исполнителем, который мог петь и на английском, на немецком, на французском языках. Он же был и композитором. Он родился и начал петь в Африке. В 1959-м, переехав в Британию, выпустил множество альбомов на европейских лейблах. Сингл с песнями из еврейского мюзикла «Скрипач на крыше» выдержал даже несколько изданий. Роджер Уитакер.

0: Стэнли Лоудон, участник джаз-оркестра Генрика Голда и Ежа Петербургского, польский певец Станислав Ландау, который впоследствии уже стал именно Стэнли Лоуденом. Он был автором текста песни «Синий платочек», множество польских хитов 40-х годов, с 1946-го жил в Англии, став известным продюсером и дирижером. В конце 70-х годов именно он, Стэнли Лоуден, привез в Советский Союз артистов английской эстрады, которые называли себя «Доули Фэмили» и других. В 1959-м он выпустил альбом еврейских песен с участием английской актрисы Риты Марлоу.
1: Yiddish samba, the Yiddish samba has rhythm and has life like the Spanish caramba. The Yiddish samba, the Yiddish samba is tasty like salad with cibolas and cucumber. Sister, brother, mother and dad, you shouldn't miss that chance. Rein and Arroyes, be happy and glad and dance that modern dance. The Yiddish samba, the Yiddish samba, sing loud and

Ну что, давайте поговорим с группой Beatles, The Beatles, The Rhythm Beatles, как они были известны на иврите, должны были выступить в Израиле в 1965-м, чему пыталась способствовать еврейская мама их менеджера Брайана Эпштейна. Но это событие было отменено из опасения, что выступления группы The Beatles могут оказать негативное влияние на молодежь. Тем не менее, петь их песни в Израиле никто не запрещал, и лучшие певцы Израиля неоднократно их исполняли и записывали. Давайте услышим голоса Арика Эйнштейна, Хавы Альберштейн. Слушайте, вспоминайте, сравнивайте.

Германия. Берлинский певец, актер, оратор изучил идыш для исполнения еврейских песен и проводит мастер-классы по их интерпретации. Его альбом 92 года получил высочайшую оценку немецких музыкальных критиков. Вам он знаком? Карстен Тройке.

Ну что ж, теперь мы с вами во Франции, и поговорим мы о названии альбома французской певицы, композитора, культового автора шансона 20 века Катрин Лара. Записала она этот альбом с французским клезмерским музыкальным ансамблем «Сирба Октет», и она решила то, что называется, одеть свои большие хиты в клезмерские и ашкеназские одежды, аранжировки, сделав их одновременно меланхоличными и жизнеутверждающими. Она объясняла: «Я не еврейка, но моя душа, по крайней мере, душа моей скрипки, точно она. Выдыш музыки всегда из глубина, которая трогает меня очень-очень лично и очень сильно». И вселенная идыш музыки филигранно продолжала Катрин Лара. «У меня безграничная нежность и спонтанная любовь к еврейскому народу». Слушаем, и она говорила об ансамбле «Сирба Октет». «Я восторгаюсь, слушая их аранжировки. Я нахожу их возвышенными. Они редкого интеллекта и утонченности». «Сирба Октет», Катрин Лара.

Французский музыкант и композитор румынского происхождения Владимир Косма стал автором музыки, в частности, раз мы говорим о еврейской теме, для комедии с участием Луи де Фюнеса «Приключения раввина Якова». Давайте вспомним эту потрясающую мелодию в традиционном клейзмерском стиле.

В репертуаре Эдит Пиаф можно найти две песни, связанные с еврейской культурой. Одна из них – «Иерусалим», вторая – «Эксодус», песня Эрнеста Голда, в основу которой положена история корабля с еврейскими беженцами из оккупированной Европы в Палестину, до которой он так и не доплыл.

Израильская певица Рика Зарай, 1969 год. Именно тогда она переезжает во Францию из Израиля, чтобы сделать успешную карьеру в Европе, где она исполняет французские эстрадные песни и израильские классические хиты.

Не могу не вспомнить этого замечательного исполнителя, который любит приезжать в нашу страну, и наша страна отвечает ему любовью и благодарностью, аплодисментами. Это Энрико Масиас, который родился в Алжире, который попытался приспособить свое творчество ко вкусам французской публики. Удалось ему это не сразу. Впоследствии, уже став звездой французского шансона, он не переставал радовать всех своих почитателей, сочиняя и исполняя песни из своего еврейско-арабского цикла.

0: La soirée. Bon, la soirée est à nous. Elle aime sa mère.
1: Лео Маржан был одной из крупнейших звезд Франции периода немецкой оккупации, начинала войну во французских кабаре. Ранние записи – это смесь классических произведений и стандартов той эпохи. После войны певица была обвинена в частых выступлениях перед фашистскими офицерами. Далее был арест, суд. В итоге ее оправдали, но карьеру ей сломали.

начале своей карьеры Шарль Азнавур, до того, как стал выпускать альбомы с песнями только своего сочинения, часто исполнял песни других авторов. Давайте вспомним кое-что из того, что очень подходит нашей стране всегда. То, что очень любят слушать многие-многие слушатели.

Французский певец, который представлял Францию на 200-летии США в Вашингтоне, Жан Татлян, думаю, это имя вы прекрасно знаете, исполняет песни на русском, армянском, французском, итальянском, английском, греческом и на идыш. В Советском Союзе, где после его отъезда в 1971 году было приказано все записи Татляна уничтожить, он не смог полностью раскрыть свой талант международной звезды шансона и, лишь получив признание во Франции, в полную силу воспользовался свободой творческой.

В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Кавхей Беав Тавшин Пей Вав, 25-й день месяца Ав, 5786 год, суббота, 8 августа 2026 года.

0: в узком составе кабинета. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дан Кейн в частных беседах с высокопоставленными чиновниками администрации заявил, что Соединенные Штаты должны найти способ выхода из войны с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника. Согласно сообщению, Кейн отметил, что военные варианты эскалации конфликта могут привести к обратному результату. Он также выразил мнение, что одна лишь авиация вряд ли позволит достичь целей, заявленных президентом Трампом. Пресс-секретарь генерала Кейна в ответ заявил, что тот не намерен комментировать частные разговоры с президентом и членами администрации. Высокопоставленный американский чиновник заявил минувшей ночью, что вскоре может быть достигнуто соглашение между Ираном и Оманом по вопросу Ормузского пролива. По его словам, как только будет объявлено о соглашении, гарантирующем беспрепятственное возобновление коммерческого судоходства, США снимут морскую блокаду Ирана. В результате ночных инцидентов с применением насилия два человека получили тяжелые ранения. В деревне Эйн-Сахла, недалеко от Ум-эль-Фахм, был ранен из огнестрельного оружия 20-летний молодой человек. В Димоне 18-летнего юношу ранили ножом. Бригады «Маген Давид Адом» доставили пострадавших в больницы. Война в Украине. В Бориспольском районе, расположенном недалеко от Киева, в результате российских ударов погибли три человека. Еще трое получили ранения. В самом Киеве после объявления воздушной тревоги сообщалось о пожарах в двух местах. Украинская армия продолжает испытывать нехватку систем противовоздушной обороны, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Посольство России в Берлине отвергло обвинение в причастности России к инциденту с беспилотником в Германии, назвав это сфабрикованной провокацией. В заявлении посольства говорится, что Германию захлестнула новая волна антироссийской истерии, призванная обслуживать интересы Украины. Во вторник на этой неделе в аэропорту Лейпциг-Галле, крупном логистическом узле НАТО, который также используется украинской авиакомпанией «Антонов», был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. В другом инциденте в том же районе грузовой самолет компании DHL получил незначительные повреждения, предположительно от беспилотника, и был вынужден совершить посадку в Ганновере. В Берлине пока официально не обвинили в случившемся какое-либо иностранное государство, однако немецкие депутаты возложили ответственность на Москву. Новый президент Колумбии. Адвокат Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность после победы во втором туре президентских выборов около двух месяцев назад. 48-летний де ла Эсприэлья считается союзником президента США Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании он обещал решительно бороться с вооруженными группировками, сократить государственный аппарат на 40% и восстановить нефтегазовую промышленность. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 30 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 31, в Бейершеве будет 33, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 80 до 100 сантиметров. Таковы основные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКО слушайте в 8 часов. Доброго дня! Шалом, Мирушалаем.
1: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. КАН-РЕКО продолжает свое вещание на русском языке. У нас сегодня замечательные гости. И как мы анонсировали, Gefilte Drive. Замечательная группа, с которой я знаком уже много лет. И не устаю восхищаться драйвом от Gefilte Drive, что вполне понятно. И сегодня будет о чем поговорить, заодно познакомить тех из вас, кто, ну, вдруг об этой группе не знает, естественно, услышать их звук, узнать много нового. И как написали в одном из откликов, из комментариев, да здравствует рок-н-шпиль, everybody! Добро пожаловать, всем привет!
3: Здравствуйте!
4: Добрый день.
2: Добрый день, рада вас слышать. Давайте, если вы позволите, начну с Саши Котлера, с которым я знакома давно, который и поет, и играет, насколько я знаю, Саша на гитаре, и аккордеон тоже подвластен.
3: Не дай бог.
2: Не дай бог никогда.
3: Ну, смотри.
2: Однажды так написали, меня это удивило.
3: Меня

0: тоже это удивило. Знаешь, я многое удивляюсь из того, что пишут, поэтому я ничему не стараюсь не удивляться со временем. Вот, нет, я играю только на гитаре и вот в этой группе, да.
1: Да, и группа Gefilte Drive, которую мы сейчас видим, это не полный состав еще, вас много.
0: К сожалению, да, да, к сожалению, как мы с тобой говорили, студия не может принять наш весь оркестр.
1: Но мы будем стремиться.
0: Ну, у нас
1: все. Тогда, пожалуйста, представь тех, кто сегодня собрался в нашей студии на Канрека.
0: Ну, во-первых, Елизавета Хургина, наша прекрасная певица. Геннадий Биленберг, басист.
1: Добро пожаловать.
0: Талешец, барабанщик. И Игорь Хаид, клавиши.
1: Всем еще раз спасибо, что пришли. Конечно, будем ждать звук песни. И с самого начала, давай, Саша, возвращаясь к тебе, то, что собой представляет группа Gefilte Drive. У вас очень разный был и есть репертуар, но вот, как ты сказал, у вас сейчас есть вот этот выбор. Идыш, что радует многих радиослушателей радиостанции Канрека, и это давно, и ты это знаешь.
0: А, честно скажу, мы не старались для радиослушателей радио Река.
1: Ну, я догадывалась.
0: Но так получилось, что уходя из ниши русского языка, мы решили, что есть ниша поуже, и это идыш. Вот. Давайте мы что-нибудь сыграем.
1: О, я обеими.

0: вслед за Талем изображаю в данном случае. Можете продолжить. Ох, скажите, пожалуйста, вот вы музыканты, тем, кто, возможно, вас действительно не знает, и кроме того, что вы поете на идиш совершенно замечательно, как определить стиль, в котором вы работаете, или стили музыкальные? Кто начнет?
1: Сплав всего совсем хорошо приправленный еврейской музыкой, еврейской традицией и, наверное, еврейским языком не только как языком общения, но и как языком песни, да, то есть языком, который мы бы очень хотели, чтобы он продолжал жить, вот, наверное, если вкратце. Но я думаю, что Игорь может сказать что-то.
0: Да.
2: Я могу добавить. Просто я не думаю, что кто-то что-то планирует, да. Оно, с одной стороны, нам очень дорого этот материал, мы очень любим этим заниматься, и стиль — это результат совместной работы этих конкретных людей. Вот каждый приносит что-то свое, каждый это видит немножко по-другому, у каждого есть разный бэкграунд, и вместе получается вот и такой вот суп очень вкусный, по-моему.
0: Хороший суп. Но тогда уже я спрошу каждого. Таль, пожалуйста.
3: Тут тот же самый вопрос.
0: Да, да, да.
2: А, он барабанщик.
3: Ну, как бы.
0: Я вижу! Я еще это вижу.
3: Надо было с меня начинать, чтобы как бы это, ну, как бы улучшалось. Я такой, барабанщик.
0: Извините.
3: Не, стиль, как бы, стиль. Каждый вот то, что любит, вот это и приносит, наверное. Ну, старается впихнуть там, как. Да. А на выходе там уже для Игоря, может, это суп, для меня это такое варево такое.
0: Ну, стоя. В общем, где-то похоже.
1: Холодец.
0: Одно в другое, да.
3: Что-то типа холодца, да, только там какой-то не просто холодец.
0: Ген, ну вы иронически так посмотрели на все, всех.
4: Хорошо сказали. Хорошо сказали. Мне нечего добавить.
3: Я вообще еду люблю, да.
0: Да, это хорошо. Но что, давайте тогда с другой стороны. Идиш, как получилось, вот вы работаете вместе, я имею в виду именно идиш, культура языка, идиш, песен на идиш, или потом уже аранжировок и переработок того, что было написано на разных языках, как, например, Beatles или песня, которую я надеюсь услышать сегодня, не буду ее называть, потом сделайте сюрприз для слушателей. Как вот, опять-таки, я хочу, чтобы каждый из вас ответил, а потом сыграете следующую композицию. Почему идиш, и как вы давно любите эту культуру, этот язык? У вас в семьях кто-то знает? Как это работает?
1: Опять начну я или ты?
0: Как скажете?
5: Ну, так получилось, что у меня в семье на идиш никто не разговаривает, но как-то большинство, как минимум, песен, которые мы играем, они меня сопровождали с детства. Где-то я их слышала, они мне нравились. Как-то я проводила ревизию своего компьютера и обнаружила, что минусовка песни, ладно, ее можно назвать, она, возможно, сегодня будет, «Абисала Мазл» у меня лежит с 2013 года, а в этом году я еще даже в Израиле не была. Вот так как-то получилось. Закольцевалась эта история. И на идиш я, к сожалению, не говорю. Я не буду сейчас сочинять, что я прям усиленно его учу.
0: Не, я тоже не говорю, но меня очень влечет вот эта культура. И когда я слушаю песни на идиш, разного темпа совершенно, неважно, когда написаны, ну, нравится.
5: Согласна. Есть у них какое-то звучание такое вкусное?
1: Родное.
0: Саш, продолжай тогда.
1: А можно я закончу?
0: Хорошо.
5: Нет.
1: Ну ладно.
0: Так, не разрешено.
1: Можно я закончу этот концерт, да. Вот, нет, я хотел на самом деле подвести к тому, к следующей песне, которую мы будем играть. Но раз уж мне не дали такой возможности, мои дорогие сыгрупники, да, то я скажу, что я действительно пытаюсь учить идиш. Я честно, у меня даже сейчас вот был курс, который я брал на университетский
5: а
1: курс.
5: А как долго ты его пытаешься учить?
1: Честно, очень
0: как
1: много.
0: Как долго ты его берешь?
1: Да, курсы я беру уже. Ну так, я понял, что, во-первых, я понял, что всем остальным проще, все остальные уже на пенсии. И они как бы приходят им, как бы, а у меня дети, и все, и мне довольно сложно. И плюс, как бы, несмотря на то, что да, я стал лучше читать, я стал еще лучше понимать, но разговаривать я так и не стал. И это, как бы, меня очень сильно напрягает, потому что я действительно не могу из себя выдавить ни слова. А это уже не первый курс идыш, который я взял в университете.
0: Гена, осторожно спрашиваю. В продолжение.
6: А, идыш, да. Ну, вообще, больше всего идыш я, наверное, узнал после того, как я присоединился к группе Gefilte Drive. И, соответственно, у меня есть дома сам учитель идыша, кстати. Я, правда, его только начал читать. Давно начал.
2: Может быть, это более эффективно, чем университетский курс.
6: Может быть.
0: Который берет Котлер. Да-да-да. Понятно.
6: Дома не говорили у нас на идыше. Я, кстати, только недавно узнал, что моя бабушка знала идыш хорошо. Обнаружились какие-то ее письма на идыш, которых мы вообще не знали. Вот, я не знал об этом.
0: Моя бабушка, она знала идыш, и вот знаешь, как бывает, когда при детях начинают говорить на другом языке, чтобы не понял чисто случайно. У многих была такая история из наших родителей там, и так далее. В определенные годы, в определенные десятилетия, конечно. Да. Игорь. Ну, Игорь, я давно помню в этой группе, разумеется, я хорошо знаю уже.
1: А, Витя больше, кстати, в этой группе, чем...
0: Да-да-да.
1: Витя прям был в основе, в начале начала.
0: Италия, помню, да, конечно.
2: Ну, у меня это, понятно, язык бабушек и дедушек, то есть они это их родной язык, то есть родители уже меньше, а те, кто в 80-х в Советском Союзе родились, это уже совсем нет.
0: Совсем нет.
2: Это да, но... Для меня это вот сохранение того огромного пласта культуры, который, к сожалению, исчезает, или можно сказать, исчез. Вся эта культура наших бабушек и дедушек, огромное количество песен, книг, переводов, фольклора, понятий, слов, всего этого, образа жизни. Да.
0: Несмотря на наличие определенных студий, которые поддерживают идыш, изучают, ставят представления, делают, да. Все равно, к сожалению, время уходит. Это правда.
2: Ну вот мы пытаемся тоже, как умеем.
3: Похоже на Игоря история. Да? Бабушка с дедушкой общались исключительно так при нас. Да? На идыш, да. Дед, когда выпить немного, пел даже на идыш.
0: Здорово.
3: Без аккомпанемента.
2: На аккордеоне Александр не играл.
5: И поэтому ты стал барабанщиком, да?
3: Нет, это с запасом специалистов.
0: Музыкальная логика.
3: Не хватало ритма. В общем, папа только понимал. Я, соответственно, вообще ноль. А потом Александр говорит, давай на идыш играть. Я такой, ну хоть что-то.
0: И на курс в университет.
2: Да. А у Геннадия самоучитель-то есть, да? То есть так и складывалось.
0: Так и встретились. Саша, что вы будете петь сейчас?
1: Мы сыграем песню, вот чтобы понять уровень нашего идыша, мы сыграем песню о идыше Мишуга, которую мы сами ее и написали. Вот.
0: Давайте.

0: Вау, здорово, здорово. Саш, часто ли вы пишете песни сами?
1: У нас есть немного песен, которые мы написали. Были песни, которые... У нас есть песня, которую мы, наверное, сегодня играть все же не будем. Но я о ней расскажу, ее можно найти у нас на YouTube-канале. Да.
0: Иллюстрация,
1: вот
0: поняла.
1: Иллюстрация, да. Песня.
0: Давай, давай, продолжай
1: когда,
0: на
1: когда
0: фоне.
1: Вернулись, угу. Когда вернулись с фестиваля во Львове, и просто мы настолько сильно вот были заряжены этой еврейской энергией, такой еврейской музыкой и всем, что вернулись, написали песню, которая называется «Мангина», угу. Которая говорит про еврейскую мелодию, которая сопровождает нас на протяжении веков, да, то есть как бы она переходит от поколения в поколение, и она всегда с нами. У этой песни было три варианта. Изначально я ее написал на русском языке,
0: так.
1: Потом мы сделали перевод на идыш и сделали перевод на иврит. И когда начали смотреть, начали играться с текстом, что подходит больше, оказалось, что ивритский текст максимально был музыкален в этой песне. Да, и передает идею. То есть мы в конце концов остановились на варианте на иврите, потому что он оказался самым родным. Вот так вот.
0: Возвращаясь к теме фестивалей, часто получается посещать фестивали в разных странах, которые связаны с вашей темой, с темой идыш, клейзмер и неоклейзмер?
1: Скажем так, до короны.
0: Да, я думаю, что вот так и было.
1: Очень
0: да.
1: много. Мы ездили буквально, ну, я не знаю, хорошо поездили. Вот. Но потом началась корона, потом началась война, и все понемножку начало сходить на нет. То есть сейчас мы ездим, но очень-очень-очень редко, если это что-то выпадает, это прям вот... В основном какие-то мероприятия еврейских организаций, как бы связаны каким-то образом, как говорится, с нашей любимой поговоркой, мы же работаем евреями, поэтому, когда у евреев праздники, мы иногда куда-то выезжаем играть на праздники, вот, и такие вот события.
0: Это хороший такой слоган, я сейчас посмотрела на вас так пятерых, поняла, что есть еще люди, которые сегодня не дошли, они работают евреями, знаешь, такой плакатик, очень интересно.
1: Кстати, можно сделать такой этот самый...
0: Саль, так выходишь на сцену? Ну вот, возвращаясь опять-таки к фестивалям, вы, конечно же, были в ЦФАТе.
1: Да.
0: Конечно.
1: Да.
0: Как вам та вот эта атмосфера? Я специально однажды специально приехала как зритель, вот так просто, не как группа, не как ее часть. Но атмосфера совершенно волшебная, кроме того, что волшебный ЦФАТ.
1: Да. Кстати, мы в этом году тоже играем в ЦФАТе.
0: Играете?
1: Мы играем 19 числа, так что, радиослушатели дорогие, приходите посмотреть. Мы будем на сцене возле РИИ. По-моему, выходим на сцену в 7 часов. И будем
0: Лиза
1: там...
0: заинтересована, смотрела.
1: Ну, некоторую информацию храню только я. Я ее выделяю, я ее как бы понемножку.
2: Ага, выделяю по большим праздникам.
3: Он еще и паспорта наши хранит.
0: Паспорта хранит? Все. А паспорта наидыш?
4: Естественно.
0: Ну, а все.
1: Дарконы все.
4: Пирамиджанские паспорта. Какие у вас могут быть еще паспорта?
0: Ну да, действительно, как можно сомневаться? А споем?
1: А споем?
0: А споем.
5: Поем.
1: А вот это вот то, что написано.
0: Давай.

0: Ой, это хорошо, спасибо. Я думаю, сейчас те, кто смотрит наш YouTube-канал, те, кто слушает, это у нас по радио, аудиоверсии, бегите на аудио, смотрите, что это было еще и в студии, это надо видеть. Завидую по-хорошему всем вашим зрителям, которые вас еще и видят при этом, разумеется, в залах, когда приходят на ваши выступления, на ваши концерты. Репертуар как отбираете?
1: То через есть кто... боль.
0: Ух ты! Неожиданно!
2: Ты обратил внимание, как это было честно сказано.
0: Прочувствовано!
2: Как это просто все, да?
3: Это очень тяжелый процесс. Все очень тяжелый.
0: Серьезно, Игорь, да?
3: Подбор. Этот не хочет, тот хочет, этот хочет что-то другое.
0: То есть боль Игоря Хаита тут явно присутствует.
1: Но боль Игоря Хаита обычно, когда выбираем тональность к этому всему. Не благодарите.
3: Просто у Лизы переключение регистров где-то на ми, вот это. Вот это. Поэтому ми-минор отменяется. Поэтому мы играем в ми-бемоль-миноре. Иди сыграй это. Вот иди.
1: Зачем? Я постою тут спокойненько.
0: Подожду свой регистр.
1: Да, я.
0: Да, понятно.
3: Это да.
0: Таля, ваши ощущения, когда действительно вот вы готовите какую-то, возможно, новую программу, когда едете на гастроли, выбираете какой-то город в Израиле и выбираете, сколько там, 15 песен, условно говорю.
4: Так. Да. И в смысле, что, как мы выбираем вот...
0: Ну, все участвуют в этом, или есть какое-то конкретное направление у вас, допустим?
4: Все участвуют, конечно.
2: Но решает Александр.
4: Решают, да.
1: Кто тебе сказал такую глупость?
4: Нет, ну, как бы...
2: Победитель тот, кто присылает список песен, как бы, да?
0: Кто первый присылает?
2: Кто первый присылает список песен на концерт.
4: Потом Александр его меняет, как он хочет, и говорит, вот твой список сработал. Не, ну надо выбирать песни по возрастным категориям, когда мы едем, например, играть перед публикой, которая за 60. Соответственно, песни...
0: Что они больше от вас ждут?
4: Известных вот этих хитов, так сказать, тумбалалайки.
0: Классических.
4: Да, да, чтобы
3: Черебим,
4: чтобы
3: там.
0: Но это могут быть и медленные, и быстрые, но конечно, вот старые классические.
4: Чтобы они знали, да. Когда мы начинаем играть то, что мы понапридумывали.
0: Понапридумывали.
4: Да, взгляды с вопросом. Ну, вроде нравится, как никто не выгонял еще, но...
1: Ты себя видел, тебя выгонишь.
0: С установкой.
4: Еще, да. Я долго просто
0: буду. Я буду долго. Меня долго выгоняют.
4: Да, вот, в общем, так выбирается, зависит, конечно. Ну, а если, например, большой концерт, так что там выбирать? Что уже есть, все пихаем.
0: А если большой концерт, то сколько песен можно туда
4: успеть? Ну, не знаю,
0: успеть?
4: Сколько? Ну, 2 часа.
0: Цитирую Талию.
1: 20 с чем-то.
0: Да, даже можно это успеть.
2: 21, 20.
3: 22 было такое.
2: Да, был концерт.
0: Он сидел и считал.
2: На листике было пронумеровано, как и сейчас, в принципе.
0: Да, да, да. А что пронумеровано сейчас?
2: Сейчас, ой, сейчас пронумерована песенка, которая...
4: Боль начинается, когда, значит, что следующее, и тогда вот начинается вот это вот, а может то, а может это, поэтому,
2: пожалуйста. Сейчас мы идем четко по списку.
0: Что болит номером 4?
2: Да, номером 4, любимая песня моего сына, я не знаю, почему именно это, но он ее обожает, ему 6 лет, казалось бы.
0: Давайте.

0: класс. Ух. Ух. Ну, вы, конечно, действительно драйв.
1: Спасибо, спасибо.
0: А кто придумал? Саш, напомни название.
1: Я.
0: Я. Какой это был год? Ты помнишь, какой это был
1: год? Нам идет 13 лет, нас бар мицва фактически.
0: Молодый шо.
1: Молодый еще, да. Бат мицва уже была, мы уже ее отпраздновали.
0: Вы плавно меняете пол, переходя с 12 к 13-летию. Хорошо.
1: Вот, и... А какой был вопрос?
0: Кто придумал и сколько вам лет? Ты ответил на оба очень хорошо.
1: Одновременно.
0: Да, все хорошо.
1: Что я хотел сказать на самом деле? У нас была однажды поездка, мы летели в Одессу, и когда нам предложили эту поездку, то мы сразу подумали, что было бы здорово привезти в Одессу одесские песни на иврите.
0: Именно на иврите.
1: Именно на иврите. То есть, и мы взяли, и мы действительно, у нас есть некий блок песен одесских, которые мы перевели на иврит. Их исполнили, и довольно получилось довольно весело, потому что в зале сидели люди...
2: И забавно.
1: И забавно, да. В зале сидели люди, которые говорили, мы знаем эту песню, но ничего не поняли, но да, мы ее знаем, она нам нравится.
0: Я отгадал эту песню с двух ног.
1: Да, именно это. Вот, я не знаю, у нас в расписании такой песенки сегодня нет, но вот, например, вот «Лимончики» мы перевести не смогли. Она не далась, как в качестве хорошего...
0: Вы боролись, но она не далась.
1: Да, да, это был просто... бой, который был заранее проигран. Тут слишком много всего, что не перевести.
0: Игорь, там слышу, что-то сразу наигрывать.
3: Я комментирую просто.
0: Я слышу. Да, звучит.
2: Ты громко очень... думаешь.
0: И свободно. Хорошо. Я вот смотрю на одну из афиш, которая сопровождала вас перед концертом в Бершеве, который вы должны были дать. Просто посмотрела ради интереса. И характеристики, ну, то, что взрыв эмоций, все понятно, как иначе. Мощный, кошерный рок-н-ролл. Ну,
1: тут... Не поспоришь.
0: В общем, да. Хорошо. Балканские ритмы. Расшифруйте. Например, что...
1: Эту фразу нам подарил Игорь. Ему и расшифровывать.
0: Игорь, расшифруйте.
1: Как это делать? А, ты хочешь знать?
0: Супер.
1: Ну, вот отсюда, да.
0: Но ритмы действительно, по-моему, мир любит от года к году все больше и больше эти ритмы, на самом деле.
1: Люди возвращаются к фольк-музыке, потому что, в принципе, в ней есть душа. А сейчас, как бы, очень много музыки, в которой есть и я, и как-то души меньше. И поэтому, мне кажется, фольк-музыка возвращается. Я надеюсь, что так оно будет дальше.
0: И из той же афиши «Изысканный американский джаз». Написано. Что
1: я
0: это?
1: Я знаю, что это за реклама.
3: Что это за афиша?
1: Подожди, это какого? Какой еще? Подожди секундочку.
0: Мне было интересно сочетание, потому что вы же действительно делаете аранжировки разных. Поэтому меня интересно, а вдруг?
1: Мы даже играли на джаз-фестивале.
3: Что ты на это скажешь?
0: А что вы играли на джаз-фестивале?
1: Мы играли нашу программу. Мы более, немножко там ее сделали более свингованной, наверное. Но мы играли...
0: Свинг — это вкусно.
1: Это вкусно, да.
0: Да.
1: И...
3: Это было не специально.
0: Вы не хотели.
3: Нет, это джаз, когда просто кто-то не те аккорды играет. Это джаз.
1: Да, ну, как бы так. Вот.
4: Так мы вообще хорошо в джазе преуспели.
1: Да-да-да, вообще-то просто не все еще знают об этом.
0: Например, Лиз.
4: На самом деле, я всегда за какие-то джазовые вставки в песнях, но я натыкаюсь на сопротивление частенько. И
0: этих четверых?
4: Ну, некоторых,
0: или еще вы вот
4: некоторых
0: всех.
4: Из этих четверых.
0: И некоторых из четверых, понятно.
4: Да. Иногда я побеждаю, но не всегда. Я обычно... Это следующая, да, победа. Whatever, как говорится.
0: Вопросительно повернувшись к Саше, например.
4: Обычно я одерживаю победы, когда я выбираю слова песен. И этот бой, который часто проигран заранее, потому что я аргументирую, потому что мне не нравится, когда мы выбираем какие-то варианты слов, которые просто хорошо звучат, но в этом хорошем звучании нету смысла.
1: Это я. Я люблю, когда песни хорошо звучат, но...
3: Красивая обертка.
1: Да, красивая обертка, мне нравится.
0: Да, понятно.
1: А есть действительно за смысл.
4: А мне не нравится, когда эта обертка пустая. Вот. И я всегда за то, чтобы она была наполнена чем-то смыслосодержащим. Хотя бы так.
0: Понимаю вас, Лиза. Саш, что вы выбрали следующим
1: А следующее мы все-таки возьмем песенку, которую мы немножко перевели. Я думаю, ее знают все. И, кстати, самое забавное всего этого, что... Сейчас, секундочку. Со смыслом. Да, песенка со смыслом, во-первых. Во-вторых, презентация этой песни произошла на радио Река. Мы ее записали. И когда нам все сказали, да вы что, так нельзя, мы принесли ее на радио Река к Игорю Харифу. Сказали, ну вот смотри, тут есть некий момент, который нам сказали, что нельзя делать. Игорь сказал, берем. И вот так она у вас прозвучала один раз, не один раз, я не знаю, сколько раз она звучала на самом деле, но сейчас мы попробуем исполнить лайв, и вы как бы потом обговорим, о чем идет речь.
0: То есть сначала поем, потом говорим. Да. Договорились.
1: А то потом не захотите, я знаю.
0: Ты мне не оставил выход.
1: Wo ist das Gessele, wo ist die Stieb? Wo ist das Mädele, wer mein Kopf lieb? Ot ist das Gessele, ot ist die Stieb? Ot ist das Mädele, wer mein Kopf lieb? Ot ist das Gessele, ot ist die Stieb?

0: И как же вы не сбились в конце? Гена, я вам на вас смотрела уже, услышала.
1: Вот, на самом деле, вот именно из-за этого момента, когда мы поем три языка одновременно, нам сказали, да вы что, это нельзя, это не формат, это не то, не все.
0: На самом деле это очень гармонично получается. Да. Вот на слух ты даже можешь сначала не понять, ты просто потом разбираешь. Вот. И еще тем более я смотрела, кто что поет. Просто интересно стало.
1: Вся фишка в том, что я где-то прочитал, что если ты слышишь три языка одновременно, то твое ухо может выделить только тот язык, который ты знаешь.
2: Я, походу, ни одного из этих трех не знаю.
1: Ты барабанщик, тебе можно.
2: Да, это точно. Главное, что там был ритм.
0: И представляете, если есть амбидекстеры, которые двумя руками одинаково, то третьего ушка не дано, как минимум.
1: Вот на этой теме была построена как бы идея этой песни. Чтобы спеть одновременно, мне тоже кажется, это ни на что не похоже, и, в принципе, то, чего мы пытаемся делать, и Field of Drive, делать вещи, которые ни на что не похожи. Ну, мне кажется, что у нас это хорошо получается.
0: По-моему, тоже. Мне просто хочется сейчас меньше молчать, дать возможность вам еще попеть, и дать возможность нашим слушателям, зрителям все это еще видеть дальше.
1: По списку?
0: Как скажете, вы рулите.
3: Что скажешь?
1: Список.
0: Сегодня строго. Строго.
3: А что случилось? Так можно было?
1: Ну, я просто еще...
0: Лиза, это прецедент. Это даст возможность вам дальше. Так можно было.

0: Спасибо большое, спасибо. Здорово. Саша, Гена, кто хотите, отвечайте или вместе, по отдельности. Вот из тех песен, которые написали не вы, и из тех, которые не существовали уже давно, как классические песни на языке идыш, какие вы перевели и аранжировали по-своему из тех, что были на английском, на русском, на иврите? Вот просто расскажите, я многие знаю, конечно.
1: Ты смотрела список наш?
0: Честное слово, не успела.
1: Следующая песня называется «Бульбис», и она была найдена как безымянная песня. Называлась, я ее нашел в интернете, она называлась «Жидовская песня». Это польская, как ты понимаешь,
0: да,
1: это
0: да, польская песня.

0: Бульбес!
1: Я хочу просто не забыть попросить тебя, Саш, сказать всем, что вы, конечно, можете увидеть слушатели, зрители вас на YouTube-канале Канрека, но у вас есть собственный YouTube-канал.
2: Да, безусловно.
1: Пожалуйста, напомните, пригласите.
2: Gefilte Drive, ищем в YouTube Gefilte Drive, находим там канал.
1: И будет вам счастье.
2: Будет нам счастье, там есть целый, как это называется?
1: Кто?
2: Плейлист, который называется Gefilte Drive, и просто включаете самые первые песни, и там, по-моему, на пару часов...

0: говорить не получится.
1: Вот так происходит половина репетиции. Общение на непонятном языке.
2: Программа подходит к концу, представляете? Хочу еще раз сказать, что у нас в гостях совершенно замечательная группа «Gefilte Drive». Саша, еще раз давай представим всех, кто сегодня здесь с нами.
1: Елизавета Хургина! Громкие аплодисменты! Геннадий Биленберг! Громкие аплодисменты! Толешец! Игорь Хаид!
3: И Александр Котлер!
1: Спасибо большое!
2: Спасибо вам. Буду рада, как я и говорила раньше, Саше, продолжить общение в полном составе. Мы, разумеется, вам еще раз огромное спасибо.

В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. США оказывают давление на Израиль, добиваясь начала двухнедельного перемирия в секторе Газа, чтобы перейти ко второму этапу инициативы Трампа – разоружению Хамаса. Корреспондент КАН Гили Коэн сообщает, что на заседании военно-политического кабинета позавчера министры выступили категорически против прекращения огня. Они заявили, что Израилю следует воздержаться от каких-либо существенных шагов на местах до тех пор, пока Хамас не будет разоружен. Секретарь правительства Йосеф Фукс отметил на заседании, что Израиль еще не утвердил окончательно соглашение, позволяющее международным силам войти в сектор. Продолжение обсуждения по этому вопросу состоится завтра в узком составе кабинета. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дан Кейн в частных беседах с высокопоставленными чиновниками

0: будет объявлено о соглашении, гарантирующем беспрепятственное возобновление коммерческого судоходства, США снимут морскую блокаду Ирана. Война в Украине. В Бориспольском районе, расположенном недалеко от Киева, в результате российских ударов погибли 3 человека, и еще 3 получили ранения. В самом Киеве после объявления воздушной тревоги сообщалось о пожарах в 2 местах. Украинская армия продолжает испытывать нехватку систем противовоздушной обороны, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Посольство России в Берлине отвергло обвинение в причастности России к инциденту с беспилотником в Германии, назвав его «сфабрикованной провокацией». В заявлении посольства говорится, что Германию захлестнула новая волна антироссийской истерии, призванная обслуживать интересы Украины. Во вторник на этой неделе в аэропорту Лейпциг-Галле, крупном логистическом узле НАТО, который также используется украинской авиакомпанией «Антонов», был обнаружен беспилотник с взрывчаткой. В другом инциденте в этом же районе грузовой самолет компании DHL получил незначительные повреждения, предположительно от беспилотника, и был вынужден совершить посадку в Ганновере. В Берлине пока официально не обвинили в случившемся какие-либо иностранные страны, государства, однако немецкие депутаты возложили ответственность на Москву. Новый президент Колумбии, адвокат Абелардо де ла Эсприэлья, вступил в должность после победы во 2-м туре президентских выборов около 2 месяцев назад. 48-летний де ла Эсприэлья считается союзником президента США Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании он обещал решительно бороться с вооруженными группировками, сократить государственный аппарат на 40% и восстановить нефтегазовую промышленность. В результате ночных инцидентов с применением насилия 2 человека получили тяжелые ранения. В деревне Айн-Сахла, недалеко от Умль-Фахм, был ранен из огнестрельного оружия 20-летний молодой человек. В Димоне 18-летнего юношу ранили ножом. Бригады Магенда Витадом доставили пострадавших в больницы. В результате пожара в Эйлате мужчина около 40 лет получил ожоги по всему телу. Его вынесли из горевшей квартиры на 3-м этаже жилого дома на бульваре Ат-Марим и доставили в больницу Йосефталь. Причина пожара пока не установлена. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 30 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 31. В Бершеве будет 33, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 80 до 100 сантиметров. Таковы основные новости субботнего утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
2: Здравствуйте, добрый день. Где бы вы ни находились, какое бы время суток сейчас вы ни наблюдали, приветствую вас в программе «9 жизней песни». С вами Таня Барская. Канрека продолжает свои передачи. И эта программа в данном случае, как и музыка, я стараюсь объединить и поколения, и культуры, и народы. Всегда интересно узнавать для себя что-то новое. Сегодня мы говорим об очень популярных песнях в истории человечества. Не какого-то народа, не конкретно на каком-то одном языке. Нет, дело не в этом. И когда в разное время рождаются песни, которые были написаны и, может быть, стали известными, популярными, знаменитыми, каждая по какой-то своей причине. На мой взгляд, это удивительно. В данном случае чувствуешь себя таким археологом от музыки, потому что начинаешь искать, что-то находить, восхищаться, читать настоящие исследования, критику, как источники многих интересных людей, которые являются музыкальными критиками, историками музыки и так далее, и так далее. Самих музыкантов, которые пишут воспоминания. Это стоит того, чтобы хотя бы потом делиться с другими. На мой взгляд, это правильно. И, разумеется, музыка сама по себе очень серьезный инструмент, но хотя бы потому, что она вызывает у нас самые разные

чувства. От радости до грусти, от ностальгии до надежды. И некоторые песни вообще обладают уникальной способностью. Мало того, что мы готовы к ним очень часто возвращаться, они нам не надоедают. Они способны затронуть какие-то внутренние наши струны и как-то заставить нас вспоминать такое, что, казалось бы, мы уже и забыли сами. И мы сейчас будем говорить и вспоминать песни разных десятилетий, действительно. Песни вам знакомые, какие-то, может быть, остались с вашей памяти музыкальной, какие-то нет. Я просто постараюсь рассказать о самих песнях тоже. Это вечные хиты, это то, что называют evergreen, вечно зеленые хиты, и они стали для человечества, не для страны, в которой они появились, не только для этих музыкантов, которые их когда-то впервые спели, исполнили, сыграли, написали, стали самым настоящим мостиком, который соединяет разные эпохи, разные культуры, ну а сегодня, я надеюсь, соединит и нас с вами. Первая песня, о которой мы говорим, эта песня стала, на мой взгляд, не только музыкальным шедевром, но и тогда, когда она появилась, таким гимном мира и единства. И сейчас она звучит так же, но просто в наше очень горькое, тревожное, печальное, жесткое, жестокое время эта песня может не достучаться. Но тогда, в 71-м году, эта песня очень сильно ударила по тем, кто хотел мира, кто хотел спокойствия, тепла. Это песня Джона Леннона. Мы говорим о песне под названием «Представь», «Imagine», из его одноименного альбома. Текст призывает слушателей просто представить себе мир. Просто представить мир без войн, без концепций, без насилия, без религии, без экономического материализма или границ, которые разделяют народы. Песня была именно об этом. Незадолго до своего ухода из жизни, до гибели, Леннон сказал, что вообще довольно большая часть текста и содержания самой песни принадлежит его жене Йоко Оно. То есть она его вдохновила с точки зрения литературы, стихотворением, и уже в 2017 году Йоко Оно указали в качестве соавтора песни «Imagine». И надо сказать, что с момента выхода песни неизменно до сих пор эта песня получает высокие оценки, при этом вызывая споры и из-за текста, но тем не менее «Imagine» — одна из 100 самых исполняемых песен XX века. В 1999 году эта песня даже заняла 30-е место в списке 365 песен XX века. Это очень небольшое количество, согласитесь. И занять 30-е очень серьезно. Ну и, конечно, зал славы рок-н-ролла, премия Грэмми и список еще 1500 песен, сформировавших рок-н-ролл. Песня «Imagine» среди них. Что касается исполнителей, о, их слишком много, чтобы перечислить всех. Но и Стиви Уандер, и Джоан Баз, Леди Гага, Мадонна, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Дайан Росс. Очень много достойнейших вокалистов обращали свое внимание к этой песне. Мы слушаем, конечно, оригинал в данном случае — Джон Леннон.

Джон Леннон, Imagine, представь. Следующая песня. Кто-то из вас совершенно точно, я думаю, большинство, познакомилось с этой песней благодаря кинофильму «Телохранитель». Хотя на самом деле, сейчас я об этом расскажу, первой исполнительницей была не Уитни Хьюстон. В оригинале эту песню написала и исполнила первой Долли Партон. Она является, это ее версия, она является автором. И, конечно, неудивительно, что многие считают песню «Я буду тебя любить всегда», просто не отделяют эту песню от голоса и от личности Уитни Хьюстон и самого фильма «Телохранитель», где рассказывалась драматическая история любви между поп-звездой, которую сыграла сама певица Уитни Хьюстон, и ее охранником в исполнении блестящим, на мой взгляд, Кевина Костнера. Лишь спустя многие годы многие меломаны открыли для себя истину, что песня действительно уже много лет была к моменту постановки фильма. И она успела побывать в Соединенных Штатах Америки хитом даже дважды. И, ну, конечно, в оригинале вообще посыл этой песни был иным. Дело в том, что когда в «Телохранителе» герои фильма называют песню ковбойской, «I will always love you», так называется эта песня на английском, они не лукавят. Изначально эта песня была и написана в стиле кантри, ну, наверное, самым белым из белых американских стилей. Написала и первой записала ее звезда этого стиля, стиля кантри, Долли Партон. И весь контекст фильма «Телохранитель» придавал этой песне любовно-романтические нотки, горькую страсть. Но на самом деле Долли Партон, написав эту песню, вкладывала иной смысл. Дело в том, что она, написав песню, подарила ее ведущему телешоу, певцу Портеру Вагонеру, потому что именно он в свое время вывел начинающую тогда кантри-певицу Долли Партон на большую сцену, став для нее именно наставником и партнером по дуэту. Вот такая история у песни, которую мы слушаем, конечно, с голосом именно Уитни Хьюстон.

Прекрасная песня. Невольно вспоминала сейчас сам фильм и вспоминала одну церемонию, которую случайно увидела в интернете, в Ютубе, где кинематографическую церемонию, где в зале присутствовал Кевин Костнер, так как он выглядит сейчас, седой, очень достойно выглядящий, все с той же своей выправкой. И зал просто не уставал аплодировать ему. Ему там он получил премию за свой вклад в киноискусство, и у него слезы были на глазах, потому что на огромном экране, на сцене как раз показывали кадры из этого кинофильма. Шла, разумеется, фоном эта песня «Голос Уитни Хьюстон», и он держался, он настоящий мужчина, но зал смотрел на экран, смотрел на Кевина Костнера, вспоминал, наверное, то, что вспомнили многие из вас, так же, как я сейчас, и просто аплодировали прекрасному актеру, прекрасному, на мой взгляд, Кевину Костнеру. Переходим к нашей следующей песне, и это песня группы Queen, одна из многих, но эта песня стала просто эпической для них, сама по себе стала еще и эпической композицией, которая, ну, наверное, начала рушить стереотипы о том, как должна звучать рок-музыка к 1975 году. Queen выпустили эту композицию 31 октября 1975 года отдельно, как сингл с их альбома «A Night at the Opera». Песню эту написал Фредди Меркьюри. Она длилась, и это уже выходило за рамки привычного, почти 6 минут, не имела классического припева, переходила от фортепианной баллады к оперной сцене, переходила далее к тяжелому рок-фрагменту, к тихому финалу. Это все было совершенно необычно. И вот эти все уже факты, перечисленные мной, стали частью легенды, связанной с этой песней уже при первом ее релизе. Идея принадлежала самому Фредди Меркьюри. В воспоминаниях участников Queen песню часто описывали как именно личный замысел Фредди Меркьюри. Брайан Мэй позже говорил, что это, в принципе, детище самого Фредди. А Фредди Меркьюри не сопротивлялась, говорил, я просто хотел, чтобы это была опера в рок-н-ролльном смысле. И для радиоформата середины 70-х песня, о которой мы говорим, выглядела совершенно невероятно. Во-первых, она была слишком длинной. Она была странной музыкально, с сочетаниями разных жанров. Но вот этот риск и сделал событием выход такой песни. И сразу сингл занимает первое место уже сразу в британском чарте, в британском хит-параде и стал самым узнаваемым произведением группы Queen. Саму песню «Богемская рапсодия», мы говорим именно о ней, можно читать как исповедь героя, который совершает непоправимое, который прощается с близкими и проходит через воображаемый суд. Вот о чем эта песня. И даже строчка, обращенная к маме с самого начала, задает трагический тон. Это не криминальный рассказ в прямом смысле, а вход в драму, где есть и вина, и страх. И даже название Фредди Меркьюри сыграл даже на названии, потому что рапсодия, рапсоди, отсылает к такой свободной достаточно музыкальной форме, где части могут меняться. Богемская же рапсодия добавляет еще и образ человека вне правил. И песня постоянно ощущается как история человека, который выпал из привычного для него мира и больше не может вернуться назад. «Богемская рапсодия», группа Queen.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов.

Думаю, что эту мелодию вы хотя бы раз в жизни, но точно слышали. Она как-то цепляет, цепляет невероятно, даже если мы не с вами и не знаем вообще об истории появления этой конкретной песни, композиции, мелодии и с чем все это было связано. Расскажу, почему я сразу дала возможность услышать эту музыку. Потому что вы услышите сейчас еще две версии. Начали мы с певца, которого зовут Игги Поп. И мы рассказываем об истории, откуда что пришло в данном случае. Это культовая песня из кинофильма «Аризонская мечта», «Arizona Dream». Песня, написанная Гороном Бреговичем и исполненная именно им внутри, в рамках самого фильма «Аризонская мечта». Игги Поп. Его голос вы слышите в нашем эфире. Несмотря на относительно небольшую фильмографию, режиссер, а им был Эмир Кустурица, быстро снискал себе репутацию, хорошую репутацию, был приглашен преподавать кинорежиссуру в Колумбийский университет Нью-Йорк. Очарованный в тот момент Америкой, возможностями, которые она предлагала, Эмир Кустурица с энтузиазмом решил заниматься преподаванием, собирать материал в это же время для фильма об Америке с точки зрения чужака в этой стране. Он начал писать сценарий, приступает к работе в какой-то момент над картиной, которая получила название «Аризонская мечта». Работал он с тем же энтузиазмом, что и писал сценарий. Американские актеры, кстати, с радостью снимались у Кустурицы. Джонни Депп даже отказался от предложения в тот момент сняться в фильме «Интервью с вампиром». Роль тогда ушла Брэду Питту. Не обошел успех стороной и автора этого саундтрека, который получил бешеную популярность, балканского композитора Горана Бреговича и давнего друга Эмира Кустурицы, который сотрудничал с ним достаточно долгое время. Именно работа над этим фильмом принесла Горну Бреговичу мировую славу, мировой хит, песню, которую вы сейчас и слышали. Надо сказать, что Горан Брегович и сам поет эту песню. Послушайте его голос. Акустическая версия.

Могу честно сказать, что слушать версию самого Брэговича мне нравится лично, мне больше, чем исполнение музыканта по имени Игги Поп. И, собственно, надо сказать, что Игги написал несколько песен для фильма «Американская мечта», «Аризонская мечта». Но вошла, вот самую большую известность пробрала именно эта песня. Статус хита получила именно она. Называется она официально «In the Death Car». В заключении Эмир Кустырец говорил сам о своем фильме. Так, «Американская мечта» — это мечта каждого человека западной цивилизации. Он мечтает о машине, некоторой сумме денег, доме. Но после того, как я сам проложил в Америке 2 года... Я понял, она совсем другая. Люди куда беднее и несчастнее, чем мне прежде казалось. И вся проблема состоит в том, что, разрушая эту мечту любого американца, эту иллюзию, ты убиваешь в себе кусочек юности, детства, когда все мы смотрели фильмы, ну и, конечно, верили в то, что в них происходит. Тем не менее, песня эта живет, и, как я обещал, есть еще одна версия, которую я вам хочу напомнить. С одной стороны, Горан Брэгович, с другой стороны, польский композитор, поп-музыкант, гитарист, певец, лидер бит-группы «Трубадуры», я думаю, вы их многие помните хорошо. И в их исполнении, в исполнении, собственно, самого Кшиштофа Кравчика, его голос вы будете слышать, песня эта получила другое название, другой текст «Платная любовь».

0: Szybkość jest tania. Szybka, prosta.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Программа «9 жизней песни» разбирается в историях, которые заставляют их не забывать, эти истории, песни, написания, авторов, и возвращаться к музыке, под которую танцевали или хотя бы подпевали уже поколения. Далее. Легендарная песня, которая символизирует и иллюзии, и разочарования, тоже мечты. Впрочем, интонация у композиции этой нерадостная. Самая известная и, наверное, самая загадочная песня группы Eagles, конечно, «Отель Калифорния». Эту песню написали Дон Фелдер, Дон Хенли и Глен Фрей. «Отель Калифорния», наверное, визитная карточка и до сих пор группы Eagles. Даже если бы они хотели, у них, наверное, не получилось бы из своего репертуара найти еще настолько выстрелившую, настолько громкую явно композицию, хотя действительно посыл в этой песне не радужный, совсем не позитивный. И сколько бы ни говорили, что музыканты Eagles писали и множество других прекрасных песен, в данном случае Eagles, конечно, не группа одной песни, но так вышло, что «Отель Калифорния», естественно, сопровождает Eagles и всегда. И что касается самой композиции. Дон Фелдер рассказывал о том, как он сочинил эту песню. По словам музыканта, мелодия возникла в его голове вдруг и ниоткуда, это цитата. Случилось это, когда он отдыхал в Малибу и в один жаркий день лениво перебирал аккорды на гитаре. Потом эту песню дорабатывали уже Фрей и Хенли. Удивительно, что вообще в яркую солнечную погоду вообще появилась именно такая мелодия. Глубоко меланхоличное начало, которое постепенно раскручивается в такую уже серьезную мелодию. Загадочный и мистический сюжет, если мы говорим о тексте. Множество каких-то намеков, недосказанность. Это все только на первый взгляд сюжетная история проста. Усталый путник вроде бы находит ночлег в отеле, который оказывается очень дорогим заведением, со странными постояльцами. И когда путник проводит в этом отеле некоторое время, он становится заложником этого отеля, можно сказать. Но, как говорят, дьявол в деталях. И один из главных вопросов, что конкретно подразумевал все-таки автор под самим отелем. Тут есть много трактовок. Меломаны спорят, критики спорят. Трактовок «Отель Калифорния» можно набрать с десяток. Наиболее яркие варианты можно привести, разумеется. Существует предположение, что в песне рассказывается об отеле в Сан-Франциско, который приобрел конкретный человек, чтобы превратить его в церковь сатаны. Даже так. Масло в огонь потом подлил менеджер группы Eagles Ларри Солтер, который зачем-то признался, что группу старались вовлечь во все это. Другая версия заключается в том, что «Отель Калифорния» — это больница для душевнобольных в самой Калифорнии. Было и предположение, что речь идет о реабилитационном центре для наркоманов. В общем, там трактовок действительно хватало, что не мешало для всех, кто всех этих трактовок не знал. Английского, например, языка тоже не знал. Никогда не читал об истории этой песни. Благополучно мечтать и слушать эту песню вновь и вновь. «Отель Калифорния», «Eagles».

Ну что, мы в галактике Майкла Джексона. Триллер, конечно, триллер. Композиции, которые слушают очень много в мире, но Майкла Джексона и его композиции разных лет не забывают, как и не забывают The Thriller. Он лидирует во всех хит-парадах, не только в Хэллоуин, конечно же. Прошло очень много лет. Песня и клип на нее одни из самых страшных, еще и ко всему, в музыкальной истории. Да и название интересное. У песни было раньше совсем другим. Первое название для песни, которая получила название «Триллер», было «Звездный свет», «Starlight», или «Midnight Man», «Полуночник». Потом все-таки додумались до более эффектного «Триллер» и заодно окрестили так весь альбом. Режиссер Джон Лэнденс говорил, видеоклип, который снимали, был навеян фильмом «Американский оборотень в Лондоне». Видеоклип даже называют короткометражным фильмом, поскольку в том самом видеоклипе Майкла Джексона есть цельный сюжет и длится триллер 14 минут. В клипе, конечно же. Видео на эту песню имело огромный успех, благодаря еще и вот этой знаменитой массовой хореографии, которая стала визитной карточкой Майкла Джексона. Ролик этот получил в свое время, это был 1984 год, несколько престижных наград. MTV пришлось ставить просто клип в эфире дважды в час, чтобы удовлетворить пожелания всех своих зрителей.

В 2009 году песня «Триллер» была внесена в национальный реестр, а точнее сам клип, в тот момент это было важно, фильмов, став первым музыкальным видео, таким образом, попавшим в библиотеку Конгресса. В 2011 году журнал «Time» назвал его одним из 30 лучших музыкальных видео всех времен. Но и даже без видео сама песня до сих пор живет и очень ярко живет. Несмотря на то, что сразу после выхода клипа в его адрес звучали, конечно же, это было понятно, критические замечания, зрители идею Майкла Джексона полностью одобрили. Музыкант рассказывал, что хотел снять такой ролик к песне «Триллер», который бы просто зацепил зрителя намертво, приклеил бы его к телевизору. Это цитата, Майкл Джексон именно так и сказал. Так что, я думаю, можно с уверенностью сказать, у него это получилось. Вот так вот приклеить к экранам поколение уже. И отдельного внимания заслуживает образ певца в том самом клипе. Видео, костюмы к этому клипу продумывались очень тщательно. На яркой красной куртке Майкла Джексона, если вы помните этот клип, присутствуют и устрашающие черные полосы в виде буквы V, который символизировать может того же дьявола. В общем, клип был действительно страшный, хореография совершенно потрясающая. После чего повторить то, как танцуют весь состав, который принимал участие в этом клипе, как танцует сам Майкл Джексон, пытаются до сих пор очень и очень многие. Хит Майкла Джексона, который установил новый стандарт для музыкальных видео и остается одним из самых популярных треков и Майкла Джексона, и времен уже многих. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot. Продолжаем наш эфир. Следующая песня прекрасно знакома всему миру. Меланхоличная, надо сказать, баллада, которая стала одной из самых известнейших песен в мире вообще. И песен, на которые до сих пор продолжают записывать кавер-версии. История о том, как кому-нибудь, какому-то талантливому человеку приходит в голову гениальная мысль во сне, достаточно много. И вот с первой такой историей мы знакомимся еще в школах, я думаю, на уроке химии, я думаю, вы поняли. Мы говорим о таблице Менделеева. Сейчас, конечно, о музыке, не о химии. Мелодия песни «Yesterday» – «Вчера» приснилась Полу Маккартни. По рассказам друзей самого музыканта, Маккартни не поверил в то, что ему приснилась такая мелодия, и он месяц расспрашивал всех знакомых, не знают ли они случайно такую песню. Вдруг слышали, и это плагиат. Но выяснилось, что до того момента никто такую песню не писал, не записывал, не сочинял, не исполнял. Если с мелодией все получилось просто, с текстом были проблемы. Знающие люди называют «Yesterday» яичницей-болтуньей. Дело в том, что Маккартни долго не мог придумать текст для песни. И единственное, что ему сразу пришло в голову, и он постоянно это напевал, играя мелодию на фортепиано, проверяя ритм «scrambled eggs» – «яичница-болтунья» в переводе на русский с английского. И вот в этом варианте это все рифмовалось удобно. Яичница-болтунья, а далее какие у тебя прелестные ноги. Ну, то есть вот это ложилось на музыку, по крайней мере. Он понимал, что это не будет текстом для песни. Но это правда. С этого все начиналось. В 2010 году Джимми Фэллон, Маккартни с ведущим исполнили, кстати, ту самую оригинальную версию песни про яичницу. Так что все бывает в этом мире. Работа над песней затягивалась, и, как вспоминал потом Джон Леннон, песня месяцами оставалась в итоге незавершенной, регулярно всплывала, и все понимали, что это будущий хит уже из-за мелодии. Это был 65-й год. Битлз работали над альбомом «Help», и продюсер тогда был очень недоволен и поставил Маккартни перед выбором. Или Пол Маккартни завершает, наконец, песню, которую начал сочинять, или он убирает из студии фортепиано.
Здесь необходимо пояснить, что это была первая песня участника знаменитой ливерпульской четверки, над которой работал он один, а не двое, как, например, он делал это с Джоном Ленноном. Как вы понимаете, для Маккартни это значение имело. Маккартни помогал только Джордж Мартин, это продюсер. Более того, когда песня уже была готова, трое оставшихся участников группы поначалу отказались включать ее в общий альбом или выпустить синглом, то есть отдельно. Официальной причиной было, что песня вообще отличалась и очень от всего, что делал группа «Битлз» до сих пор. И в итоге композиция все-таки вышла на альбоме и вышла отдельно в США, где очень быстро попала на первые строчки самых разных музыкальных хит-парадов. А в Великобритании, кстати, песня «Yesterday» отдельно вышла спустя только 11 лет после выхода самого альбома. Текст «Yesterday» в том виде, в каком мы его знаем, Маккартни уже сочинил, когда поехал отдыхать в Португалию и остановился на вилле своего друга-музыканта. Ему пришло в голову использовать слово «вчера» – «Yesterday», сочиняя текст, с которым легко лифмовались и другие слова. Вот после этого появилась, наконец, та самая песня «Yesterday», которая попала в Книгу рекордов Гиннесса спустя много лет, как песня, на которой было сделано уже к тому году рекорда самое большое количество кавер-версий в мире. В списке песен, например, 500 песен, скажем так, лучших песен мира, она занимает 13 место. Что касается, например, еще одного интересного рекорда, 1999 год, только в США в том году она прозвучала в эфире на радио и телевидении 7 миллионов раз. Пусть она еще раз прозвучит на Канрека.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Палестинский источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете «Аш-Шарк Аль-Аусад», что возражения Израиля прежде всего по вопросу отвода войск препятствуют проведению в Каире встречи посредников, на которой планировалось обсудить реализацию новых договоренностей, достигнутых более недели назад. По словам источника, теперь все стороны ждут, что США окажут давление на Израиль, чтобы тот перестал тормозить процесс. Об этом сообщает корреспондент Кан Рой Кейс. США добиваются начала двухнедельного перемирия в секторе Газа, чтобы запустить второй этап инициативы Трампа – разоружение Хамаса. Корреспондент Кан Гилли Коэн отмечает, что на заседании военно-политического кабинета позавчера министры категорически выступили против прекращения огня до тех пор, пока Хамас не будет разоружен. Дополнительное обсуждение этого вопроса состоится завтра на заседании узкого состава кабинета. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дан Кейн в частных беседах с высокопоставленными чиновниками администрации заявил, что Соединенные Штаты должны найти способ выхода из войны с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника. Согласно сообщению, Кейн отметил, что военные варианты эскалации конфликта могут привести к обратному результату. Он также выразил мнение, что одна лишь авиация вряд ли позволит достичь целей, заявленных президентом Трампом. Пресс-секретарь генерала Кейна в ответ на сообщение CNN заявил, что председатель комитета не намерен комментировать частные разговоры с президентом.

0: баллистические ракеты. Посольство России в Берлине отвергло обвинение в причастности России к инциденту с беспилотником в Германии, назвав его сфабрикованной провокацией. В заявлении посольства говорится, что Германию захлестнула новая волна антироссийской истерии, призванная обслуживать интересы Украины. Во вторник на этой неделе в аэропорту Лейпциг-Галле, крупном логистическом узле НАТО, который также используется компанией «Антонов», был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. В другом инциденте в этом же районе грузовой самолет компании DHL получил незначительные повреждения, предположительно, от беспилотника, и был вынужден совершить посадку в Ганновере. В Берлине пока официально не обвинили в случившемся какое-либо иностранное государство, однако немецкие депутаты возложили ответственность на Москву. Новый президент Колумбии, адвокат Абелардо де ла Эсприэлья, вступил в должность после победы во втором туре президентских выборов около двух месяцев назад. 48-летний де ла Эсприэлья считается союзником президента США Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании он обещал решительно бороться с вооруженными группировками, сократить государственный аппарат на 40% и восстановить нефтегазовую промышленность. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 30 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 31, в Бершеве будет 33, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 80 до 100 сантиметров. Таковы основные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека.
3: Спор о характере общественного пространства в Иерусалиме продолжается. Кафе «Басимта», работающее по субботам, вчера в очередной раз стало местом столкновения между ультраортодоксальными протестующими, посетителями и полицией. Демонстрантам удалось прорвать полицейские заграждения, посетители кафе выстроили живой цепью у входа, а полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять участников конфликта. Иерусалим – город, в котором проживают представители разных религий, город, в который привлекает тысячи туристов. Город, в котором в последние годы совсем не ясно, где проходит граница между свободой одного человека и правом другого жить в соответствии со своими религиозными убеждениями. Вот об этом мы поговорим с журналистом и жителем Иерусалима, а также посетителем кафе «Басимта» Даном Гольдманом. Дан, привет.
4: Доброе утро.
3: Дан, расскажите нам, пожалуйста, что именно произошло в субботу возле кафе «Басимта»? Насколько серьезным было это столкновение?
4: Ситуация в минувшую субботу отличалась, вот, а это уже пятую неделю продолжаются протесты против работы кафе «Басимта» по субботам, отличалась тем, что гораздо больше протестующих пришло к этому кафе, а полицейских, напротив, было гораздо меньше. Как и, собственно, посетителей, если четыре предыдущие недели светские жители Иерусалима как-то скооперировались и договорились в соцсетях, публиковали сообщения о том, что нужно прийти поддержать кафе, просто попить кофе, никак больше, не митинговать, а просто прийти попить кофе, то сейчас, видимо, ажиотаж упал, и этого, судя по всему, ждали. Возможно, даже тактика такая была у протестующих ультраортодоксов, поскольку последние две недели, последние две субботы, я был там, я видел там совсем мало протестующих, они все были за полицейскими заборами, в основном это были дети, а сейчас прямо 250 примерно человек. Присутствовали и взрослые были, и довольно крупные ребята, которые пытались прорвать то самое оцепление, которое живой цепью выстроили посетители.
3: Дана, а почему, собственно, именно кафе «Басимта»? Это же не единственное кафе, которое работает по субботам.
4: Не единственное. Да. Говорят, что в Иерусалиме существует некий негласный договор между, скажем так, статус-кво негласное между ультраортодоксальными жителями центра столицы, центрального района и светскими. Есть несколько кластеров, скажем так, светской жизни. Например, улица Бецалель замечательная, на которой работает несколько заведений по субботам, в том числе. Вот это, на этой улице дозволено работать кафе по субботам.
3: Но еще, мне кажется, на улице Давида Мелах то же самое происходит, да? И в Энкараме, верно?
4: Да, в Энкараме. И
3: в самом центре города есть еще

0: кажется, несколько кафе. На первой станции.
1: На первой станции, да. На таком кластере первой станции, который сейчас перестраивается из-за трамвая строительства. Но это другое. В центре города есть улица Елени Амалька, которая также такая напротив Русского подворья, но там как раз консенсуса особого нет, потому что там тоже почти каждую субботу протестуют ультраортодоксы, недовольные тем, что там работают какие-то заведения по субботам. Только не так буйно и не так... Они дольше гораздо протестуют, уже пару лет, но не так агрессивно, скажем так.
0: Но при этом мы видим, что кафе не закрываются, правда ведь?
1: Да, кафе не закрывается. Вчера владелец кафе тоже присутствовал на смене. По субботам кафе вызывает таких волонтеров. Сотрудники кафе зовут друзей, чтобы они буквально помогали там подносить лед, какие-то продукты и что-то еще, потому что спрос, как правило, повышенный, но посетителей вчера было не так много, как в прошлой неделе. Но зато протестующие вели себя довольно агрессивно. Они пытались выломать стекла, бились кулаками, головами в двери, в окна. Плевались, кричали, в общем-то, делают то, что они делают всегда. Но вот если бы не присутствие, самоорганизация посетителей кафе, которые выстраивались в живую цепь, то боюсь, что вот. Это все могло бы закончиться плохо, потому что когда все это началось, а это началось примерно после дневной молитвы, примерно, там около часу-двух часов дня, там присутствовали на месте всего лишь там 5-6 сотрудников МАГАВа, и больше никого, и заборов не было полицейских.
0: Да, то есть полиция пришла как-то позже, да? А почему?
1: Да, она пришла позже.
0: Мы не знаем, почему.
1: Наверное, все это связано с тем, что последние две недели туда действительно приходило очень мало протестующих, все подумали, что мероприятие затихает, и протест затихает. Но вот, видимо, оказалось, что это была такая тактика протестующих.
0: А вот скажите, пожалуйста, Дан, из ваших наблюдений, кто больше всего приходит в субботу в это кафе? Это жители, это светские жители Иерусалима, это, я не знаю, волонтеры, допустим, из центра страны, которые приезжают, это туристы, кто приходит поддержать? Кто приходит... Не просто поддержать, кто приходит попить кофе?
1: И в субботу именно? Или
0: в субботу, да-да-да. Ну, в том числе в субботу.
1: В субботу, конечно же, приезжают туда, в том числе из других городов Израиля, не только из Иерусалима, но вот в будние дни я обратил внимание, что, в принципе, светских жителей центра города Иерусалима, если мы говорим о центре, там, скажем так, не очень много, потому что кто это могут быть? Студенты Еврейского университета, студенты Академии Бецалель, Академии искусств, ну и там несколько человек, которые живут там, в центре Иерусалима. И когда я ходил по таким заведениям, по кафе по субботам или просто в будние дни, тем заведениям, которые работают по субботам, я видел примерно одних и тех же людей. Сейчас, что по будням, что по субботам, естественно, я вижу в Басимте гораздо больше людей. И для меня неожиданность была, когда я там просто... Первую субботу, когда я пришел, когда громкие протесты были, спрашивал людей, а вы откуда, просто заводил легкие разговоры, они признавали, что они говорили, что они из Иерусалима, а я их видел впервые в таком светском заведении. Было очень приятно, что вот именно иерусалимцы сплотились как-то светские вокруг этого заведения и стали туда ходить даже не по субботам и в будние дни тоже.
0: По ощущению, вы давно уже, несколько лет, по крайней мере, точно живете в Иерусалиме, по ощущению, стало меньше кафе, работающих по субботам?
1: По ощущениям, да. И я бы не сказал, что это связано именно с давлением религиозных жителей города, ультраортодоксальных жителей города. Это связано с многими факторами, включая, например, строительство в центре города линии трамвая, которое сильно повлияло на вообще облик центра столицы, потому что стало значительно труднее перемещаться и отдыхать, когда у тебя шум под окнами. Но это, в принципе, то же самое, что и происходило недавно совсем в Тель-Авиве, когда бизнесы жаловались, что... На центральных улицах.
0: Бенгвироль особенно, от этого страдал.
1: Да. Вот примерно то же самое сейчас. Примерно то же самое сейчас происходит в Иерусалиме на улице Кинг-Джордж, например, где еще недавно кипела жизнь, а сейчас нет. Вот, к сожалению, или там в немецкой колонии то же самое. Тоже строительство трамвая, и там тоже работали заведения различные, и по субботам в том числе, а сейчас нет, потому что вот в том числе трамвай.
0: А как реагируют жители района, светские жители района? Вот вы говорите, что встретили людей, которые сказали, что они из Иерусалима, а вы их никогда раньше не видели. Как они реагируют на то, что происходит по субботам? Чувствуется ли раскол между общинами, или это действительно больше влияние инфраструктуры, а сейчас перед выборами есть какая-то такая вот организационная, я не знаю, политика, ну давайте устроим там саботаж перед кафе по субботам. Есть раскол, или это... Ну, или это правда какая-то минимальное влияние несет?
1: Смотрите, я буквально вчера Там, например, присутствие, естественно, политики, возможно, вы о них говорили в новостях, кандидаты в Кнессет.
0: Ну, сейчас мы опустим, да.
1: Да, представители партии, которые в Кнессет сейчас баллотируются, они там тоже были, и активисты этих партий были, но помимо этих партий было, например, городское движение Туррут, которое с самого начала вот этих вот протестов, ультраортодоксов, ну, скажем так, защищает разными способами, совсем не агрессивными, не насильственными, защищает кафе Басимта. Эти люди в желтых футболках, которые, подчеркиваю, никакой партии не принадлежат, это чисто городское светское движение, да, молодежное. Вот, они, например, там девушки собираются, поют «Иерушалаим Шельзав», «Золотой Иерусалим». Песню, да, как известно, ультраортодоксам нельзя слушать.
0: Женское пение.
1: Женское пение, да, поэтому они пытаются таким образом их отпугнуть. Кто-то приводит собак, например, они тоже боятся собак. Но,
0: ну, не вот все, конечно, если... но понятно,
1: ну,
0: да.
1: Да.
0: То есть,
1: да, да.
0: Ну, есть какой-то, есть все-таки какой-то оттенок, да, вот такой специальной борьбы между общинами.
1: Да, я бы обратил внимание на другой аспект. На самом деле, примерно одинаково мыслят все те иерусалимцы светские, которые приходят в это кафе и поддержать, и просто попить кофе, провести время. Во-первых, пространство замечательное, вот новый дом, новый жилой комплекс, там очень чистый, классный, хорошо, но помимо всего прочего, я бы отметил другую историю. Как-то, по-моему, в позапрошлую субботу я возвращался из этого кафе, там, как обычно, было оцепление, и полицейские стояли в этом оцеплении, отдыхали в тени, и кто-то из проходящих мимо посетителей кафе сказал им: «Спасибо вам за то, что вы нас защищаете от них». За что полицейский, один из полицейских, сказал: «Спасибо вам, что вы пришли в это кафе». То есть я не буду, конечно, называть фамилии, имен, тем более, что я не помню.
0: Нет, нет. Да.
1: Вот, но я могу сказать, что вот такое вот единство... И полицейский тот, который ответил, был, естественно, светский. Вот. И такое вот единство между полицейскими и гражданами, которые пришли поддержать кафе, вот чувствовалось это для меня.
0: Я уверена, что там были и полицейские, которые сказали бы и другое совсем, да, и отреагировали бы по-другому,
1: да,
0: и в другую сторону, но понятно,
1: история,
0: что
1: конечно.
0: Да. Да. Понятно, что есть и то, и другое. В общем, Иерусалим живет. И кафе не закрываются.
1: Иерусалим живет, кафе не закрывается, и владелец кафе сказал, что вчера, конечно, он был шокирован и был в стрессе, потому что, вот опять же, столько людей пришло, и вы могли видеть в соцсетях эти видео, где буквально вот на площадке возле кафе, возле входа в кафе было такое столкновение между полицейскими и протестующими. Раньше, ну, в прошлой субботы протестующих не подпускали на там 100 метров, в переулках их отлавливали.
0: А вчера было прям прямое столкновение.
1: Прямое столкновение, да. И вот владелец этого кафе был встревожен ситуацией, но он твердо намерен, он сказал об этом несколько раз, твердо намерен продолжать работу и не изменять режим работы кафе. Что бы ни случилось, посмотрим, что будет дальше.
0: Дан Гольдман, журналист и блогер, житель Иерусалима и посетитель кафе Басимта. Спасибо вам большое за это интервью. И действительно посмотрим, что будет дальше в следующую субботу.
1: Да, спасибо, хорошего дня.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
0: До начала нового учебного года остается ровно месяц. И пока в Иерусалиме спорят о том, каким должен быть облик города и общественного пространства, школы по всей стране сталкиваются с другой, не менее серьезной, но давно уже известной проблемой. Министерство просвещения утверждает, что ситуация с нехваткой педагогов улучшилась. Если в конце июля прошлого года системе образования не хватало более 5000 учителей и воспитателей, то сейчас речь идет примерно о 3000 учителей и 200 воспитателей детских садов, из которых 100 для системы специального образования. Но сами директора школ говорят, что за этими цифрами скрывается совсем другая картина. Во многих случаях нехватку кадров компенсируют тем, что учителя ведут предметы, по которым не имеют никакой подготовки. Преподаватель физкультуры начинает вести уроки английского языка. Историк – компьютеры, а иногда одному классному руководителю приходится отвечать сразу за два класса. При этом проблема характерна для многих стран мира. Это происходит не только в Израиле. Но у нас говорят о том, что дефицит кадров уже напрямую влияет на качество образования, о котором мы все время слышим, что качество образования у нас становится все хуже и хуже. Почему молодые специалисты, получив педагогическое образование, даже получив уже образование, все чаще отказываются идти работать в школу? Об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас на линии Вова Мощной, бывший председатель студенческого союза педагогического колледжа КЕЙ, который, получив педагогическое образование, принял решение не работать учителем. Скажем сразу, что Вова понимает русский язык, но предпочитает говорить на иврите. Поэтому наш разговор будет на иврите с переводом, если Вова, конечно, не согласится отвечать нам на русском языке. Вова, привет, шалом.
3: Шалом, здравствуйте, бокер тов.
0: Увхен, а там адиф русит у иврит, бахоль зот?
3: Эфшар ледаберити русит, пашут יהיה לי קצת קשה להבין.
0: אוקיי, אז אנחנו נתרגם, סבבה. למדת הוראה, אבל בסופו של דבר החלטת לא להיכנס למערכת חינוך. למה?
3: כיום הבעיה המרכזית עם מערכת ההוראה, בגלל שהיא כבר נהייתה כל כך גדולה ומשומנת, ונהיה פה איזשהו עניין שגם אין כבוד מספיק והערכה למורים של היום, דבר ראשון. דבר שני, תנאי העסקה.
0: אתה מדבר על משכורת כבוד וערכה, או שאתה מדבר על כבוד אנושי?
3: גם וגם.
0: אבל מצד מי? מצד מנהלי בית ספר, או הורים, או תלמידים?
3: זה נורא, נורא תלוי באיזה מהבתי הספר, כי אני יכול להעיד שיש בתי ספר שכן יש להם את הכבוד הזה למורים, כי אין להם, הם נמצאים במצוקה כל כך גדולה, אז הם יתנו למורים מה שצריך, אבל מצד שני, המערכת לא תגבה את אותם בתי הספר כל כך, כי יש איזה שהם מנהלים מאוד מאוד ברורים, או כאילו, שצריכים ללכת לפי הספר, לפי הגדרתם של משרד החינוך, אז אנחנו רואים הרבה פעמים, לא פעם ולא פעמיים, שלצורך עניין, אם יש מורה שנתקל באלימות, מצד תלמידים כאלה, אז משרד החינוך הוא לא הכי מגבה אותו, לצורך עניין.
0: זאת אומרת, אם מורה נתקל באלימות מצד תלמידים, בית ספר לא יגבה אותו?
3: הוא כן יגבה אותו, אבל בסופו של יום אנחנו נראה הרבה פעמים את זה שבית הספר יעדיף את התלמיד מאשר את המורה.
0: זאת אומרת, מורה נשאר חסר עונים מול תלמיד. מול תלמיד באיזה גיל? או שזה כל הגילאים?
3: זה תלוי, זה נורא נורא תלוי. זה יכול להתחיל אפילו בכיתות ד' ו'
0: אפילו ביסודי.
3: זה נורא נורא תלוי איפה, זה נורא תלוי באיזה מסגרת בתוך בית ספר גם. אבל אני יכול להעיד שלא פעם ולא פעמיים חברים שלי שלמדו גם את מקצוע ההוראה בסופו של יום בחרו לא להיכנס לתוך מסגרות בתי הספר מהסיבה הפשוטה שזה לא רק שכר בסופו של יום, בסוף הם מגיעים עם שליחות, הם מגיעים מתוך הנפש, הם מגיעים למשהו בשביל עצמם, אבל נתקלים במערכת אטומה שלא השתנתה באמת עשרות שנים.
0: כן. אתה אומר, חברים שלי, אני מדברת איתך, בובה, ואני רוצה לשאול אותך, אתה, מה נקודת שבירה שלך? מתי החלטת שאתה לא נכנס לבית הספר?
3: מהרגע הראשון אני הבנתי שאני רוצה להשפיע על המערכת הזאת יותר מבחוץ, כי אני רואה, אני כאילו מהרגע הראשון שנכנסתי ללימודים, בעצם מהשנה הראשונה, שאחרי שהיה לנו את ההתנסות הראשונה הזאת בבתי הספר, הבנתי שזה לא בשבילי, הבנתי שאני יכול לעשות הרבה יותר, כי אני כואב לי שככה מתייחסים, כואב לי שככה אנשים לא נותנים באמת את המקום הראוי למקצוע ההוראה, ולא מעריכים מספיק בצורה נכונה גם את המורים, וזה משהו שאני אמרתי לעצמי מהתחלה, אני לא רוצה להיות בתוך מערכת שרואה אותי בתור מישהו שבא ומלמד את המקצוע או אחד או שתיים הזה בשבוע לתלמידים, מבלי לקבל באמת את הערכה שמגיעה לי.
0: אוקיי. אתה מדבר על הערכה וכבוד למורים. מה עם תלמידים? אתה אומר שהמערכת הזאת לא השתנתה הרבה מאוד שנים. מה לגבי תלמידים? מה ההתייחסות עליהם?
3: בדיוק. זה גם נכון לגבי התלמידים. בגלל שהמערכת לא השתנתה המון המון המון שנים, יש עדיין מורים שנמצאים כבר עשרות שנים במערכת, 20 או 30 שנה,
0: כן.
3: שלא באמת רוצים להשתנות. הם נשארים עם אותה שיטת הוראה, נשארים באותו המיינדסט, זאת אומרת, הם נשארים באותו גישה שכלפי התלמידים, וזה לא נכון, כי גם אם אנחנו, הדור החדש של המורים השתנה, הדור החדש של התלמידים גם השתנה. אי אפשר להתייחס אל אותו תלמיד כמו שהתייחסו אליי כשאני הייתי תלמיד, או כמו שהתייחסו להוריי שהם היו תלמידים. צריך לדעת להשתנות, צריך לדעת לשנות את, את הגישה לדבר הזה.
0: מה לגבי הבעיה של מורים לא מקצועיים? כשמורה לספורט נכנס ללמד אנגלית, מאיפה זה בא? ומה ההשלכות של הדבר הזה?
3: קודם כל, ההשלכות של הדבר הזה זה שהמקצועיות של אותו רזה המקצוע יורדת. זאת אומרת, זה שמורה ספורט מלמד תלמידים אנגלית, זה לא שהוא לא מקצועי, פשוט הוא לא מקצועי בתחום הזה של האנגלית.
0: בהוראת אנגלית, כן.
3: בהוראת אנגלית, ואז אנחנו רואים, ואנחנו יכולים גם לראות שתהיה ירידה מסוימת גם בתפיסה וההבנה והקליטה של השפה.
0: כן.
3: ומנגד אנחנו נראה את הזלזול הזה גם במקצוע הספורט, כי הוא נמצא באיזשהו עומס מסוים, כי אז אומר אני צריך לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה.
0: תגיד, האם באמת מחנך יכול להוביל שתי כיתות, או שזה ביזיון?
3: ראיתי את הפסקה הזאת בכתבה הזה, שבאמת לצערנו עכשיו אנחנו הולכים וזה יהיה תופעה שהיא יותר נפוצה, בעצם של מורה שיקח ויחנך שתי כיתות, זה חילוק קשב שהוא לא, בעיניי הוא לא נורמלי לבקש אותו מאדם, כל אדם באשר הוא אדם. זאת אומרת, אני, גם אם אני מסתכל בצורה של מערכת, אני לא מצפה ממנהל מחלקה לצורך עניין.
0: לנהל שתי מחלקות בבית חולים, כן?
3: בדיוק, שיחל שתי מחלקות בבית חולים. כי בסופו של יום הקשב שלו יורד, בסופו של יום הדבר הזה הוא לא ייתן את מספיק מלוא התשומת לב, כמו שנדרש וצריך, לכל תלמיד. כן.
0: וובה, שאלה אחרונה. אם היית מקבל היום הצעה לחזור ולעבוד כמורה, באיזה תנאים היית נכנס לכיתה?
3: קודם כל הייתי נכנס בתנאים של חוזה אישי. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות חתום באותו חוזה גנרי שמרבית בתי הספר או מרבית משרד החינוך מחתים, זה דבר ראשון, כי אז זה יגרום לי להיכנס למוטיבציה יותר גבוהה בעיניי. זה דבר ראשון. דבר
0: חוזה
3: שני.
0: אישי בהכרח אומר שיש לך מזכורת יותר גבוהה או מה?
3: גם, אבל גם הרבה פעמים במשכורת אישי, בחוזה אישי אתה יכול להגדיר יעדים או להגדיר יחד עם המורה מה אתה מצפה ממנו, ואז כאילו יהיה לך הרבה יותר קל יחד איתו לתמרן את המערכת. זאת אומרת, כאילו שיהיה לו יותר, הרבה יותר,
0: יותר השפעה.
3: יותר השפעה, בדיוק. זה אחד, שתיים, מקום נוח להיות בו. זאת אומרת, בסופו של יום, אם אני רואה את עצמי בתור מורה, שאחרי זה שאני רוצים שיהיה גם מחנך, אז אני מצפה שלמחנך או למורה יהיה מקום משלו. כי בסוף, אם הוא נפגש עם התלמידים, או עם המורים, עם ההורים, סליחה, או עם גורמים נוספים, אין לו באמת את המקום הזה. הוא מוצא את עצמו בחדר מורים, מלא מלא מלא במורים נוספים. אין לו באמת את המקום לתת את הקשב ואת את היחס האישי הזה שמצופה. ודבר אחרון זה הערכה. לראות שבאמת רואים אותך ומסתכלים עליך ובאמת מעריכים אותך בסופו של דבר.
0: הבנתי. וובה משנוי, לשעבר יושב ראש אגודת סטודנטים במכללת קיי, שהחליט לאחר סיום הלימודים לא להמשיך לעבוד כמורה. תודה רבה לך. אני אמשיך בתרגום ומשחררת אותך כעת. תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
0: Окей. А сейчас я хочу перевести наш разговор с Вовой Мошной, который решил после того, как получил педагогическое образование, не идти работать учителем. Ну и главный вопрос, конечно, почему, собственно говоря, он это сделал, почему он решил, что происходит в такого в системе образования, что человек после того, как он получил образование, решает не идти и не работать учителем. Так вот, Вова говорит, что самая главная проблема это то, что система образования слишком велика, слишком долго двигается вся эта система. Это слишком большая машина, которая скрипит при любом движении, и годами ничего не меняется. Но самое главное, что нет никакого уважения, и никто не принимает учителей серьезно, так как это должно быть. Ну и еще один момент, а он, конечно, говорит о том, что зарплаты у учителей довольно низкие. Есть школы, очень многие, в которых директора относятся к учителям с большим уважением, но система такие школы не принимает. Учитель, который сталкивается с насилием со стороны учеников, директор школы всегда предпочтет быть на стороне ученика, а не учителя. Я спросила, в каких возрастах, о каких возрастах идет речь, и Вова сказал, что речь идет даже о самых маленьких классах, даже о начальной школе. Он говорит о том, что его друзья тоже решили, некоторые из его друзей решили не входить в систему образования после того, как проработали год или два, потому что, с одной стороны, они даже не говорят о зарплате, потому что они считают, что быть учителем – это почетно, но никакого почета, никакого уважения не получают. Они говорят, что это система, в которой можно биться головой об стенку, и ничего не меняется годами. Я спросила Вову, как он сам, почему он сам решил, в какой момент, что сломало его, почему он решил не входить в класс и не быть учителем. И он говорит, что он с самого начала, когда только началась практика, решил, что он будет влиять на систему извне, и потому что вот такое отношение для него является неприемлемым. Такое отношение к учителям для него является неприемлемым. Я спросила, вот ты все время говоришь об учителях, а что с учениками? И он сказал, да, это ровно то же самое. Эта система настолько тяжелая, настолько неуправляемая, настолько медленно двигается, что для учеников это тоже неприемлемо, потому что те учителя, которые 20-30 лет назад относились к ученикам таким или другим образом, сегодня не могут относиться так же, потому что это уже другие ученики, они воспитаны совершенно по-другому. Нужны какие-то другие системы, нужны другие подходы. Учить нужно по-другому, а не так, как это было 50 лет назад, потому что нынешние ученики это уже не воспринимают. Я спросила по поводу того, что когда учитель спорта, например, да, учитель физкультуры ведет английский язык, профессионально это, в общем-то, неправильно. Он сказал, да, действительно, не потому, что этот учитель не знает английский, а потому, что таким образом он теряет все уважение к себе. И профессия, я не знаю, физкультурника теряет в этом. И в том числе, если человек никогда не преподавал английский, не знает, как это делать, он не сможет этого делать. А ученики, соответственно, не будут знать язык, даже если учитель будет очень стараться, даже если он отлично знает английский язык. Я спросила про то, что есть учителя, которым предлагают вести два класса, быть преподавателем двух классов. Он сказал, это то же самое, как дать врачу вести, быть главным врачом двух отделений в больнице. Это был Вова Мощной, в прошлом председатель организации студентов в колледже Кей.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
0: Препараты для снижения веса сегодня принимают миллионы человек по всему миру. Но специалисты говорят, что они влияют не только на здоровье и внешний вид людей, а еще на экономику. Меняются потребительские привычки, снижается спрос на некоторые продукты питания, перестраиваются целые отрасли, а вместе с растущей популярностью таких препаратов появляется и черный рынок подделок и нелегальных продаж. Как лекарства от ожирения начали менять нашу повседневную жизнь и почему маркетологи и экономисты внимательно следят за этим явлением. Об этом мы поговорим с экспертом по потребительскому поведению Моти Азулай. Моти Азулай, хокер итнагут сарханит. Шалом леха.
4: Шалом, бокер тов.
0: Окей, Моти. Ад лифней кама шаним зрикот разая айу бейкар носе рафуи. Айом эм афху летофа калькалит вегам сарханит. Лама?
4: אז קודם כל זה נכון, ממש במשך 100 שנה הקמעונאות מכרה לנו את התשוקה, ועכשיו בפעם הראשונה יש זריקה שמחבה את התשוקה, וזה משנה לא רק למשקל שלנו, אלא גם לגבי מי שמרוויח מאיתנו. אז מה שאנחנו רואים, שלא מדובר בעצם רק בדיאטה, מדובר ממש ברגולציה שלמה שנוצרת בתיאבון שלנו. אז ברגע שמשתיקים לנו את הפוד נויס בתוך המוח שלנו, אנחנו כבר קונים הרבה יותר חכם, הרבה יותר בריא, והרבה יותר מדויק לצרכים של הגוף שלנו. וזה מה שמשנה את המדף, וזה מה שמשנה את הקניות שלנו, וזה מה שמשפיע על ההחלטות שלנו. אז אם פעם היה תגדילי, היום זה תקטין לי, אנחנו מחפשים אריזות יותר קטנות שמתאימות ליכולת שלנו לאכול, מחפשים אריזות יותר בריאות, יותר מותאמות לנו, וכל המדפי השוקולדים וכל מדפי הסוכריות והחטיפים והמאפים והשומנים והסוכרים והפחממות העתירות נמצאות בסכנה גדולה ברגע שאנחנו נמצאים במגמת צמיחה בתוך הקהילה של אנשים שמעדיפים לקחת את הזריקות ולא לסבול מעודף משקל.
0: Моти, тен ли шния ли торгем, а нахун нам ших басиха, баседел? Итак, я спросила Моти Азулая, собственно говоря, буквально несколько лет назад все еще лекарства от лекарства для похудения или инъекции для снижения веса, они все препараты для снижения веса, они все еще были в основном медицинской проблемой, а сейчас они являются фактором и для экономики, и для потребительского рынка. И Моти Азулай сказал, да, конечно, впервые то, что произошло, это инстинкт, который мы чувствуем, наше желание поесть, оно уже не такое. Нам снизили аппетит вот этими препаратами для снижения веса, и мы стали по-другому совершенно относиться к еде, мы стали покупать по-другому, мы стали вести себя более умно и, наверное, вести более здоровый образ жизни. Это вот это желание поесть, которое у нас, и аппетит, сниженный аппетит, влияет на наши решения. Сегодня мы покупаем упаковки гораздо меньшего размера, сегодня вот эти все полки с шоколадом, с жирными продуктами, со снеками, с продуктами, которые мы раньше, я не знаю, там, с жареными чипсами, да, сегодня это, они сегодня находятся, в общем-то, в опасности, говорит Моти. Эх, труфот кмо Азимпик, Вигови, Монджаро, Вехерим, Мишанот Эргелей Цриха, Анахно Ивану. Аваль, Абаяш, Замашпия, Лорак Алохаль, Нахон, Элегам Аль Бгадим. ועל הרבה דברים אחרים, נכון?
4: וואו, את כל כך צודקת, זה משפיע באמת, זה לא רק השפעה של אוכל, זה גם כל התוצרים שנוצרים מסביב הדבר הזה. גם כמובן שעכשיו אנחנו קונים בגדים במידות אחרות, אבל הקטגוריה הראשונה...
0: ועושים לנו מידות אחרות או לא?
4: יש לנו מידות אחרות, זאת אומרת, אם הייתי מידה 44, 46, 42, אז היום אני כבר קונה מידות קטנות יותר,
0: כן.
4: ואני מחדש את הארון שלי. ואני הופך להיות קונה שכבר קונה בגד שאני מבין שאני בתהליכי מעבר. זאת אומרת, אם אני מידה 46 ואני רוצה להגיע למידה 40, אני מבין שבדרך אני אחליף כמה פעמים בגדים בארון, ולכן אני אקנה יותר חכם ויותר מדויק ויותר בייסיק ופחות בגדים מושקעים כמו שהייתי קונה בעבר, שהייתי יודע שהבגד הזה ישרת אותי לתקופה ארוכה. אבל הקטגוריה הכי מעניינת שמשתנה היא הקטגוריה של כל מוצרי החשמל, ויש לזה שתי חלקים. החלק הראשון זה כל מה שקשור לעולמות של המקררים. פעם היינו רוצים מקרר גדול כי היינו קונים הרבה אוכל ומאכסנים. היום גם, אולי גם היינו מוסיפים מקרר בחנייה או מקפיא במזווה כדי שיהיה לנו אפשרות לאכסן ולשמר. כן. היום אנחנו כבר רוצים מקררים יותר קטנים כי אנחנו קונים פחות אוכל, אריזות יותר קטנות ואוכל יותר בריא שזה יותר ירקות ופירות.
0: אבל דווקא זה... בשביל ירקות ופירות צריך הרבה מקום במקרר, לא?
4: כן, אבל אנחנו מורידים את כל המעדנים ואת כל החטיפים ואת כל הגלידות ואת כל הדברים הטובים שבאים באריזות גדולות ומפנקות, אותם אנחנו מורידים, ולכן מתפנה לנו מקום ליותר אוכל בריא, ואנחנו כבר לא צריך מקרר יותר גדול. והחלק הנוסף שהוא מאוד מעניין, היום אנחנו מחפשים גם תנורים שהם מבשלים חם. זה אומר שיש בהם את כל הפונקציות, אם זה עידוי ואם זה בישול ללא שמש, ללא שמן, סליחה. ואם זה נושא של תוכניות חכמות ששומרות על ערך האוכל התזונתי. ולכן היום גם הבישול שלנו משתנה, וכאן המוצרי חשמל הלבנים שאנחנו צורכים משתנים לחלוטין, וזה הסיפור הגדול שיש פה מעבר למזון.
0: אוקיי, תן לי לתרגם ואנחנו נמשיך. Итак, я спросила Моти, ведь на самом деле наше поведение влияет не только на еду, Если мы снижаем вес, мы становимся другими совершенно, мы по-другому выглядим, это означает, что препараты для снижения веса влияют не только на продукты питания. И Моти говорит, что действительно мы стали покупать вещи совершенно по-другому. Мы покупаем размеры меньше, но мы также покупаем в основном ту одежду, которая является базой для нашего гардероба. Почему? Потому что если я нахожусь в процессе снижения веса, и сегодня, например, у меня размер 46, а я хочу прийти к размеру 40, то я понимаю, что одежду, которую я покупаю сейчас для себя, она, я недолго буду ее носить, потому что я в процессе снижения. Поэтому я покупаю по-другому, я покупаю базисные вещи, которые могут прослужить какое-то время, но, в конце концов, недолго. Но самое главное, говорит Моти Азулай, препараты для снижения веса, вообще наше поведение, которое ведет нас к тому, что мы, что у нас понижен аппетит, и мы, в общем-то, стремимся похудеть, ведет к тому, что еще одна категория продуктов претерпела изменения, такая, например, как электротовары. Это удивительно, но мы сегодня, раньше мы хотели большой холодильник, потому что мы покупали много, и ставили еще один холодильник про запас. Сегодня мы покупаем холодильники меньшего размера, потому что нам не надо столько еды. Мы не покупаем большие коробки мороженого и много чипсов. Сегодня все по-другому. Мы покупаем больше фруктов и овощей. Больше того, мы сегодня покупаем даже другие плиты, на которых мы готовим еду. Мы покупаем плиту, в которой есть много различных программ, в которой в том числе можно жарить без масла. В общем, все меняется. Кен Моти. Моти?
4: Кен, Кен, они по.
0: Итак, האם מדובר בטרנד זמני? ואנחנו גם מדברים על זה שלא כולם יכולים לקנות את התרופות האלה באישור, ולכן זה יוצר גם שוק אפור של, של תרופות. האם זה נכון?
4: כן, אז קודם כל זה נכון שזה לא כולם לממן את התרופות האלה, גם בהשתתפות קופת החולים, המחירים עדיין, הם מחירים של מאות שקלים, גבוהות. וזה עדיין יקר.
0: כן.
4: עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על החלופה, של מה בעצם הזריקה הזאת היא מסוגלת לעשות עבור החיים שלנו ואיך היא לשפר את אורך החיים שלנו, אנחנו רואים ש-value for money זה הרבה יותר גבוה. גם בהיבט של חיסכון במזון, וגם בהיבט של מניעת מחלות, אם זה סוכר, אם זה לב, כל נושא, כל המחלות שעודף משקל מביא איתו. ולכן אנשים מבססים את התקציב שלהם בצורה חכמה, שתאפשר להם גם לשמור על אורך בריא, גם להיראות נפלא, גם להרגיש נפלא, וגם בסופו של יום לחיות חיים טובים יותר. האיכות חיים היא פקטור מאוד מאוד חשוב בתוך היום-יום שלנו, ולכן אנחנו נשקיע בזה. לגבי הנושא של הטרנד, יש אנשים שיש להם נטייה לחשוב שזה טרנד אמריקאי רחוק, אבל אני רוצה לספר לך את המספרים. בישראל כבר מעל 200,000 מטופלים בזריקות ההזיה השונות, פי 13 ממש תוך עשור, וההוכחה שזה לא אופנה, בעצם ההקטנה של מספר הניתוחים לקיצור קיבה צנח ב-35%. אנשים בעצם מחליפים את האזמל בזריקה, וכשההתנהגות הרפואית משתנה מהיסוד, גם סל הקניות משתנה בהמשך. וזו התופעה שאנחנו רואים. אגב, בארצות הברית אנחנו מדברים על מספרים אחרים לגמרי, אנחנו מדברים על מעל 25 מיליון משתמשים בזריקות האלו, ואנחנו רואים שהתופעה בעצם מתחזקת מאוד בארצות הברית ומתחזקת מאוד גם בישראל, ואנחנו צופים שהיא תלך ותגדיל את עצמה בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה בשנים הקרובות.
0: אוקיי, וזה מוטי, עוד לא דיברנו על זה שאנשים כשהם יורדים במשקל מתקבלים לעבודה לעתים קרובות יותר וגם מתחתנים, עוד פעם, אבל זה כבר שיחה אחרת שאנחנו בטוח ננהל בפעם הבאה. מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנית, תודה רבה לך. Я переведу наш разговор, продолжение нашего разговора. Итак, да, препараты для снижения веса стоят дорого, но люди понимают, к чему они идут. Люди понимают, что они могут сэкономить на еде и оплатить вот этот самый укол, эти самые препараты для снижения веса, которые они могут купить через свою больничную кассу. Они понимают также, что снижая вес, они лишают себя опасности заболеть очень многими заболеваниями, которые присущи людям с повышенным весом. И люди по-другому, они просто пересматривают пересматривают свой семейный бюджет и двигаются к лучшей жизни. Поэтому, говоря о трендах, мы можем сказать, что это не просто тренд. Это вот это и изменение пищевого поведения, это изменение, в конце концов, и медицинского поведения людей, жителей Израиля, оно будет дальше продолжаться. Сегодня можно говорить уже о том, что 200 тысяч человек в Израиле пользуются препаратами для снижения веса, и это в 13 раз больше, чем было 10 лет назад, а в Америке такими препаратами пользуются уже 25 миллионов человек. Ну, давайте надеяться, что мы идем к здоровому образу жизни. Я напомню, что с нами был эксперт по потребительскому поведению Моти Азула.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
5: Иврит для души с Галей Городецкой.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять ваши вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня у нас есть вопрос от Маргариты из Петахтиквы. Пожалуйста, расскажите о названиях одежды и обуви. Спасибо, Маргарита. Вопрос, в принципе, когда-то нечто подобное уже было, но я еще раз расскажу. Итак, слово «одежда» будет «бегед» в единственном числе, во множественном числе «бгадым». То есть «бегед» – это один предмет одежды, по сути. А если их несколько, то «бгадым», «бегуд» – это одежда как концепция. То есть «ханут бгадым» – магазин одежды, но «уконе гарбе бегуд». То есть он покупает много одежды. Или «гарбе бгадым» тоже. Бегут, пишут, допустим, в чеках, которые для налоговой оформляют, для возврата, там пишут бегут. Теперь, бегут в ган-аля. На ган-аля, то есть обувь. На аля им вообще любая обувь и как концепция ган-аля через айн. Но о туфлях, об обуви мы еще поговорим немножечко позже сегодня. Вот. А об одежде. Есть вообще такое странное явление, что корень бет, гимель, далит, кроме одежды, он еще обозначает предательство. Бегуд – это одежда, но бгида – это предательство. И глагол «предавать» – «левгод» обязательно употребляется с предлогом «б». «Убагад б мишу», «убагад ба», «убагад б молэдет». Ну, то есть он предал ее или предал родину. Бгида, предательство, измена. Я не думаю, что эти слова как-то связаны, одежда и измена. То есть есть, пишут о том, что вот он типа переодевался, прикидывался приличным человеком. Поскольку слово «прикинуться», оно ведь тоже происходит от «прикид», то бишь одежда, да, в блатном жаргоне. Но не знаю, связано ли это. Теперь, какие же виды одежды у нас есть? Платье будет симля. Симля, син мем ламед хей. И множественное число у него смолет. Почему не симлет, а смолет? Ну, потому же, почему, допустим, симха, радость, а радостные события смахот. Есть такое выражение нитраэби смахот. Да, то есть будем встречаться по радостным событиям, по радостным датам. И если это так, то тогда кфафот перчатки, а одна перчатка будет не кфафа, а правильная академическая форма кифефа. Но так никто не говорят, все говорят просто кфафа. Например, есть выражение лизрок кфафа, бросить перчатку, то есть бросить вызов кому-то. Лизрок кфафа, легарим кфафа, поднять перчатку, то есть принять вызов. Хотя, опять-таки, академическая форма кифефа. Далее. Рубашка. Блузка или рубашка хульца. Корень хет ламет садик. Здесь у нас, в общем, интересно, что корень он, в принципе, говорит о чем-то, связанном либо с тем, чтобы вырваться вперед, да, поэтому халюц – это тот, кто вырывается вперед, пионер, тот, кто прорывается вперед. В футболе халюц – это нападающий. С другой стороны, лахлёц на алайм – это сбросить обувь. А еще мы говорим, что апкак нехлац мэ бакбук, то есть пробка вылетает из бутылки, если мы говорим о шампанском. Теперь, с другой стороны, лехалец в пиэле – это с кого-то спасать, вытаскивать, выдергивать из какой-то опасной ситуации. Хилюц, да, ехидат хилюц, допустим, это МЧС. Теперь… С третьей стороны, хульца – это все равно просто какая-то верхняя одежда, в смысле не верхняя одежда, а верхняя часть, то есть это блузка и это рубашка, любая. Хульцат ти – это футболка, чаще говорят ти-шерт по-английски, но и хульцат ти тоже говорят, потому что футболка похожа на английскую букву ти по форме, по силуэту. Далее, брюки. Михнасаем, у нас тут корень каф нун самых, тот же, что в слове лейконес, потому что мы как бы входим, мы ноги вставляем, мы вступаем как бы в брюки. Поэтому михнасаем, некоторые говорят михнас в единственном числе, это не совсем грамотно, но когда мы говорим, допустим, михнас кацар, то есть шорты, или мехнас джинс, то можно употреблять единственное число. Далее. Гуфия. Гуфия – это майка, чаще всего нижняя майка, хотя иногда и вот такая просто маечка без рукавов, она тоже гуфия. От слова гуф – тело. Еще маечки, приталенные вот девичьи, называют бэггит гуф. Теперь, еще есть такая совсем-совсем коротенькая маечка, ее называют гузия. Почему? Потому что это сочетание двух основ, гуфия – майка, и хазия – это бюстгальтер. Такая совсем коротенькая маечка называется гузия. Теперь, тахтоним – это трусы, потому что они метахат ла бэгет, да, нижнее белье. Тахат, что-то нижнее. И вообще белье называется леваним. Да? Леваней нашим, леваней говорим, то есть женское и мужское белье. Горбаем. Это у нас носки в единственном числе геров. Далее. Галстук. Если кто-то когда-нибудь будет надевать здесь галстук, то это анива через айн. Пиджак – это джакет, то есть используется только французское слово. И теперь, если мы посмотрим на верхнюю одежду, у нас есть слово «меиль». «Меиль» вообще, в принципе, происходит от слова «меаль», да, то, что надевается сверху, поверх обычной одежды. И какие у нас бывают «меилим»? «Меиль» – любое пальто или плащ, или куртка. Но, например, говорят «меиль руах» – это ветровка. «Меиль гешем» – это дождевик, вот такой складывающийся. Хотя иногда и просто вот такая балоневая куртка, которая дождевик, а там «меиль гешем». Не обязательно компактно складывающаяся. Есть еще «меиль парва». Парва – это мех, то есть «меиль парва» – это шуба. Далее, еще из деталей одежды есть халюк. Халюк – это халат. Чаще всего употребляется, когда мы говорим о врачах, парикмахерах и так далее. Но и домашний халат, или особенно банный халат, халюк амбатия очень часто употребляется. Почему он называется халюк? Потому что он состоит из двух частей, как бы он распахивается на две части. Хелек – часть, отсюда халюк, разделенный дословно. Да, потому что получается, что это бейнуни пауль, как сагур, катув, агув, да? Халюк, разделенный. Далее, головной убор будет кису и рожь, если вообще абстрактный головной убор. Но конкретно у нас есть кова, то есть шапка, шляпа. Тут миллион вариантов, какая она может быть. Обратите, пожалуйста, внимание, что несмотря на то, что она заканчивается на гласный звук «а», это слово мужского рода, заканчивается на «айн», поэтому «кова яфе», «кова шахор», «кова гадоль» и так далее. «Кова букрим», допустим, это шляпа ковбойская. «Кова цемер» – это шерстяная шапочка вязаная. «Кова тембель» – это панамка, которую, вот кибуцная такая панамка, которая является символом, в общем, первопроходцев-кибуцников. Почему тембель? Тембель – это дурак. Но дело в том, что очень интересное происхождение этого выражения. Оно ведь не называлось сначала «кова тембель», а называлось оно «кова темплер», тамплиерская шапка, потому что похоже было немножечко на тамплиерский шлем. А потом уже слово «темплер», немножечко не звучащее на иврите, превратилось в слово «темпель». Далее. Еще из предметов одежды менее употребительных у нас есть сарбаль. Сарбаль – это комбинезон. Месурбаль – это значит очень какой-то неуклюжий, неловкий. То есть, ну, потому что, видимо, сарбаль очень тяжело комбинезон надевать. Далее, слово пижама, пиджама, у него есть еще ивритский вариант намнемет, хотя его мало употребляют, все равно говорят пиджама в основном. Намнемет от глагола ленамнем, то есть дремать. Теперь у нас есть кутонет лайля, ночная сорочка. Вообще кутонет, любая сорочка, слово тоже немножечко устаревшее. Употребляется, например, в Танахе, когда мы говорим о рубашке, которую сшили Иосифу, да, отец сшил, это была кутонет пасим. Полосатая рубаха, хотя она была, конечно, не полосатая. Она была просто с какими-то узорами. В общем, мы сейчас не знаем, с какими. Далее, афуда – это то же самое, что вест, то есть жилет, но эйфод отсюда же из того же выражения, это, во-первых, слово, которое встречается в Танахе, но в современном иврите это бронежилет, скорее, который еще называется шахпац, шихват пицуц. И слово «казда» – это шлем, и армейский военный шлем, и шлем, допустим, велосипедиста или мотоциклиста. Он тоже «казда». «Куф самах далидхей». И, пожалуй, об обуви два-три слова. «На аляйм» – это любые туфли, любая обувь. Линоль – это закрыть, запереть, поскольку обувь обычно как-то на что-то застегивается, завязывается. Бывают у нас налей спорт, да, то есть спортивные кроссовки либо кеды, налей байт – тапочки, налей сира, и вот тут чаще говорят наль сира, в единственном числе, хотя их две туфельки. Наль сира – это лодочки, туфли-лодочки, поскольку сира – это лодка. На алей буба – это балетки. На алей акев – это туфли на каблуке. Сандалим – сандалии. Магафаем – сапоги. На алей пкаким – это футбольные бутсы, поскольку у нее такие, как пробки на подошве с обратной стороны. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз только повторю номер нашего WhatsApp 050 737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Переговоры между Израилем и Ливаном. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан», известная своей поддержкой противников Хизбаллы, со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что в ходе прошедшего на этой неделе раунда переговоров в Риме стороны впервые обменялись списками по вопросу пленных и пропавших без вести. По данным издания, ливанская делегация представила информацию о пленных и пропавших без вести, а израильская сторона – список имен пропавших без вести или погибших евреев с 1980-х годов, чьи останки Израиль требует вернуть. Тем временем саудовский телеканал «Аль-Хадат» сообщает, что Италия, Великобритания, Швейцария и Индонезия могут войти в состав механизма, призванного подтвердить, что Южный Ливан очищен от оружия Хизбаллы. Дипломатический источник сообщил телеканалу, что уже составлен список стран, согласившихся участвовать в этом механизме, однако Израиль и Ливан пока не достигли договоренности по этому вопросу. Об этом сообщает корреспондент Кан Рои Кейс. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Палестинский источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете «Ашарк Аляусат», что возражение Израиля прежде всего по вопросу отвода войск препятствует проведению в Каире встречи посредников, на которой планировалось обсудить реализацию новых договоренностей, достигнутых более недели назад. По словам источника, теперь все стороны ждут, что США окажут давление на Израиль, чтобы тот перестал тормозить процесс. Об этом сообщает корреспондент Кан Рои Кейс. США добиваются начала двухнедельного перемирия в секторе Газа, чтобы запустить второй этап инициативы Трампа – разоружение Хамас. Корреспондент Кан Гили Коэн отмечает, что на заседании военно-политического кабинета позавчера министры категорически выступили против прекращения огня до тех пор, пока Хамас не будет разоружен. Дополнительное обсуждение этого вопроса состоится завтра на заседании узкого состава кабинета. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дан Кейн в частных беседах с высокопоставленными чиновниками администрации заявил, что Соединенные Штаты должны найти способ выхода из войны с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника. Согласно сообщению, Кейн отметил, что военные варианты эскалации конфликта могут привести

0: президентских выборов около 2 месяцев назад. 48-летний Де Ла Эсприэлья считается союзником президента США Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании он обещал решительно бороться с вооруженными группировками, сократить государственный аппарат на 40% и восстановить нефтегазовую промышленность. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 30 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 31, в Вершеве будет 33, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 80 до 100 сантиметров. Таковы основные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКО слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН-РЕКО. КАН-РЕКО продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская, и мы переходим к нашей первой теме, которая говорит об годовом отчете международной инициативы G7. Отчет этот фиксирует в очередной раз, и все это только увеличивается, всплеск ненависти к евреям после 7 октября 2023 года. Всплеск этот перестал уже быть временным явлением и стал превращаться уже, к сожалению, в устойчивую реальность. С нами в эфире доктор Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Ариэльского университета. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Рада вас приветствовать. Вы знаете, я вчера, готовя наше интервью, обратила свое внимание на те ваши интервью, которые вы давали на похожие темы, не по отчету, но по антисемитизму, по тогдашним проявлениям, по отношению к евреям, ну, скажем, в Америке или в Европе, но это было несколько лет назад, до 2023 года, я имею в виду. И уже тогда вы говорили о том, я имею в виду о Европе в частности, что вот в сознании европейцев все больше и больше стало укрепляться критическое отношение к нашей стране, как просто государство, которое олицетворяет собой, по их мнению, конечно, и своей политикой, и все, от чего Европа современная хотела бы отмежеваться. То есть колониализм, власть белого человека, и что Израиль по-прежнему считает себя национальным государством, кажется европейцам таким анахронизмом. И далее более, конечно. Далее мигранты, которые, скажем, до 23-го года, до 18-го еще года, ситуация была, вы сами прекрасно знаете, еще иной. Их не было тогда так много, и не было той силы и того количества агрессии, которое Европа узнала и увидела в последние несколько лет.
3: Да, вы правы, конечно. При волей-неволей приходится приучаться жить в новой реальности, когда старые цифры, казавшиеся беспрецедентными, если они, так сказать, закрепляются, то это, безусловно, трудно назвать это всплеском, если это уже такая постоянная величина. Что можно сказать? И отчет этой организации, вообще само по себе, так сказать, важное дело, безусловно, свидетельствует о разных цифрах. То есть, оно, конечно, есть соблазн смотреть на весь мир, так сказать, как бы примерно, я не знаю, все черное. На самом деле черное, но с оттенками. И очень много зависит, конечно, от того, насколько правительство той или иной страны занимает антиизраильскую позицию, но в, скажем так, западных странах, о которых пишет этот отчет, правительства все-таки занимают, как правило, более-менее нейтральную, а часто даже достаточно произраильскую позицию, поэтому процессы, о которых мы говорим, они происходят вне правительства. Это вот социальные сети. Кроме того, конечно, люди, которые выходят на улицу, как говорили в советском языке, с ярко выраженной гражданской позицией. И из этих стран отчет особенно выделяет страну, которая, я бы сказал, не особенно часто попадает вот в наши эфиры, под наши радары, это Германия. Угу. То ли из-за того, что достаточно произраильская позиция ее правительства, но на самом деле еврейская община там не бог весь, как

0: велика. Но инцидентов очень много, то есть как бы в разы больше, чем
1: Англия. В последние два года особенно, да.
0: Да, Англия, Америка, с Франция, с куда большими еврейскими общинами. И, судя по всему, вот, причем вот последние два года ситуация там закрепилась. Она во многих других странах проявления такие насильственного антисемитизма снизились, а в Германии они остались в последнем году, как были. И это вызывает, это, конечно, вообще вот вызывает такие мысли, что ситуация, ну, практически выходит из-под контроля, при том, что, я говорю, физических евреев, которые могут являться объектами этих нападений, их мало, и они там, по моим вот представлениям, сидят очень скромно, тише воды, ниже травы, потому что, ну, опасно
1: просто. Чем дальше, тем тише. И не только, да, в Германии, так уж вышло, мы тоже говорили об этом и не раз, в странах Европы мы это видим, США – это отдельная тема, разумеется, и США тоже стала одной из тех стран, о которых идет речь в этом отчете. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Аргентина и Австралия. Что касается Австралии, вы, конечно, знаете прекрасно о том, что происходило в последнее время там, о Бонди-Бич и об этом теракте там. Но, тем не менее, как политика правительства, которое желает помочь евреям и желает искоренить антисемитизм и террор, пока все так и продолжается, равно как и нападение на евреев.
0: Я бы разделил этот вопрос на несколько таких маленьких вопросов.
1: Да.
0: Безусловно, правительство, в том числе и Австралии, заинтересованы, чтобы имя его, светлое правительство, не полоскалось в печати на предмет антисемитизма, потому что это очень плохо для репутации до сих пор. Это надо отличать от антиизраилизма или того, что они называют справедливой и легитимной критикой действий государства Израиля. С точки зрения нынешнего правительства Австралии, ну и очень многих западных стран, это одно, а это другое.
1: Да, вы правы.
0: И в идеале, оно бы, вот, так сказать, направило весь этот протест вот именно против действий государства Израиля. К сожалению, для них это не получается, и для нас это всех урок, потому что антиизраилизм, или назовите его антисионизмом, все меньше и меньше, так сказать, отличается от классического антисемитизма, и даже евреи, которые заграничные, хотят и делают массу попыток встать в стороне, они очень, вот от антисионизма, они очень часто ощущают себя жертвами вот этих нападений, когда всех стригут под одну гребенку. Ну вот как, например, вот это мероприятие в Австралии, которое закончилось. Никто же не спрашивал там на самом деле, что вы думаете о государстве Израиль. Стреляли по всем.
1: Да.
0: Это одно. С точки зрения безопасности, тут надо сказать, в этом смысле западные государства и Аргентина, которая попала в отчет, они все едины, для них насилие физическое, к которому прибегают время от времени агрессивные противники государства Израиль, противники, даже нельзя, не то слово, наверное, когда стреляют, просто стреляют и убивают. Это, конечно, совершенно запредельно, это невозможно. Я бы сказал так, монополия на насилие должна оставаться у государства. Поэтому в сфере безопасности предпринимаются беспрецедентные шаги, чтобы подавить, выловить этих людей и изолировать их от общества. Но, с другой стороны, получается, вот такая среда создается, это социальные сети, когда одно подпитывает другое. Эти люди, они же тоже не просто так, они как бы боевики, прошедшие спецподготовку в каких-то лагерях. Это люди, которые, так сказать, вот наслушались этих идей. И часть из них, как принято писать в полицейских отчетах, радикализируется. И вот для современных западных правительств это они не могут, в общем-то, решить проблему террора антиеврейского кардинально, потому что он, в общем-то, вытекает из растущей антиизраильской истерии, которая является антиеврейской истерией. Первое, они хотят оставить, потому что это, как бы, так сказать, пользуется поддержкой миллионов. А второе, со вторым они хотят покончить, но есть связь.
1: Да. Безусловно. Авторы этого отчета, они фиксируют, что объяснить рост антисемитизма исключительно конфликтом в Газе, как это было с самого начала, если мы вернемся на 2 года назад, на данный момент уже нельзя. Антисионистская вот эта риторика, она становится формой легитимации ненависти к евреям. Ну, а нападения, они, естественно, направлены уже не только против сторонников Израиля или нет, то есть против евреев как таковых.
0: Да, это, в общем-то, подтверждает уже высказанную мысль о том, что границы стираются. И, конечно, вот отчет, так сказать, облекает это в такие удобоваримые фразы, но, в принципе, конечно, одно из проявлений, проявлений вот этой истерии является такой бойкот, который... Тоже истерия, тоже слово как такое неподходящее, потому что человек входит в состояние истерии, истерии подразумевает, что он рано или поздно может из него выйти. А когда это постоянная величина, это что-то другое. Постоянный бойкот, который уже много лет стал частью ландшафта, я бы сказал, или пейзажа, и Израиля, израильских учреждений, академических учреждений, культурных учреждений. Это все звенья, конечно, одной цепи, но это, я бы сказал, такой мягкий бойкот, когда не бьют. Но, в принципе, существенная часть, я бы сказал, такой мировой, культурной, образовательные элиты, они хотели бы вот как бы отделиться от государства Израиль, потому что даже я не говорю, не уверен, что это настолько связано с антисемитизмом. В их собственном новом мире это вот очень плохо для их репутации, если они поддерживают, не то что поддерживают, сам факт продолжения отношений с государством Израиль, с какими-то институтами, уже плохо для них самих вот в их мире, в котором они живут. Это, конечно, очень тревожные симптомы.
1: Из последних событий, которые связаны с понятием и антиизраильские, и антисемитские настроения, вот можно вспомнить Италию, это было буквально несколько дней назад, когда появилась так называемая форма анонимная, которая предусматривает оперативные сообщения от тех, кто живет, находится в Италии, об израильских туристах, которые заселяются в гостиницу или в арендованные квартиры. И вот эта информация, как заявляют распространители, должна была быть использована для создания интерактивной карты сионистского туризма. Тоже очень своеобразно звучит, конечно.
0: Ну, вот, все мы говорим сионистского туризма.
1: Сионистский туризм, да. Это...
0: Да, ну, все понимают, так сказать, просто это такая удобоваримая форма сказать, что то, что ну, неудобно сказать. Италия, вообще, надо сказать, среди этих всех стран, она выделяется маленькой еврейской общиной, и очень высокими цифрами вот, все как бы антипроявления антиизраилизма, антисемитизма. И там очень интересное явление, что ну, кроме вот, так сказать, доминирования левых в культурной и образовательной сфере, там и правые, на самом деле, очень, так сказать, одни, так сказать, вот, немалая часть из них отходит от Израиля, потому что в их сфере, они, так сказать, по-прежнему это очень консервативные люди, и там большую роль играет католическая церковь, и конкретно Ватикан, который в последнее Конечно. Время очень антиизраильскую позицию занимает. Да. Поэтому, скажем, наших сторонников, естественных или неестественных, которых есть в других странах, в Италии меньше.
1: Да, безусловно. И с другой стороны, совершенно как раз противоположный пример при наличии, конечно, антиизраильских, вообще израильских настроений как таковых, я имею в виду Великобританию, в которой тоже, к сожалению, хватает много таких примеров, но правительство Великобритании официально уже направит более 250 миллионов фунтов стерлингов в течение ближайших 3 лет на усиление безопасности именно еврейских общин.
0: Вот я и говорил, так сказать, безопасность – это святое. Вот когда людей, так сказать, как бы вот просто режут и убивают на улице, это совершенно недопустимо. Да. Это, кроме всего прочего, это отвратительно сказывается на репутации страны, в которой это происходит. И они этим очень обеспокоены, безусловно.
1: Да, то есть там еще ко всему эта программа, она дополняет еще количество новых полицейских, дополнительно 500 полицейских будет на новых должностях в Англии и в Уэльсе, и отдельно упоминается Большой Манчестер, где живут очень много евреев, еврейская община, чтобы и там около 300 новых полицейских будут находиться теперь постоянно. Что это правильно, вот, в общем,
0: да,
1: но
0: это
1: грустно.
0: Безусловно правильно, но как бы... Человек, так сказать, в форме или даже вооруженный человек, он решает вот, возложенные на него задачи, но в сфере, так сказать, просвещения и, так сказать, он, и это не тот человек, который должен, так сказать, решать эти вопросы и образования. Это человек, который вот должен парировать угрозы, защитить и так далее. Вот, и это хорошо, что это делается, без этого это как бы, но это самый минимум, без этого вообще никак. А вот какие-то глубинные вещи, ими никто не хочет заниматься или боятся заниматься.
1: Хорошо. Спасибо вам огромное. Я была очень рада вас услышать. Доктор Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Ариэльского университета. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Мы говорили об отчете, об антисемитизме, о специальном отчете, который сейчас произвел, в общем, можно сказать, и шок, но, в общем, это было вполне понятно и логично с учетом всего, что происходит в последние 3 года. Спасибо большое. Всего доброго.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
1: Мы продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Вновь тема, которая связана с понятием мошенничества. Они разные. Поговорим сегодня о краже личности и миллионных долгах. Как на израильтян за рубежом вешают чужие суды. Значительное количество граждан нашей страны по тем или иным причинам живут за рубежом. Это учеба, бизнес, работа, семейные отношения. Причин много. Связи с нашей страной эти люди не теряют, здесь остаются близкие друзья, и, вернувшись в страну, порой такой человек, который в основном проводит время за рубежом по разным причинам, обнаруживает, что на его имя набраны кредиты, его давно выкупленная квартира заложена, против него применены судебные меры и многое-многое подобное из подобных ситуации, которые, конечно, надо разбирать, что происходит на самом деле. Мы говорим со старшим следователем отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции Ямит Вайсман. Сегодня с нами. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Таня.
1: Читая статью на сайте news.ru.il, автором которой была Елена Пепел, где приводится ваше мнение и очередные предостережения от имени полиции, что делать не надо ни в коем случае, вернемся к этому обязательно еще раз. Давайте поговорим о том, все-таки, что в данном случае называется кражей личности. Как это может произойти?
3: Смотрите, мошенничество с использованием чужой личности для получения выгоды – это довольно распространенное и хорошо известное полиции и преступление. И, к сожалению, люди, которые живут за границей и не имеют каждый день проверять, что происходит у них на аккаунтах и что вообще происходит с их имуществом, и могут оказаться в такой ситуации, когда происходит кража их личности, берутся кредиты, записываются машины на их счет, им выдаются суды на человека, который представляет себя тем или иным человеком. И даже могу вам рассказать пару случаев и дел, которые мы вели. И была зафиксирована машина абсолютно в другом уголовном деле. Когда стали проверять эту машину, оказалось, что она записана на человека, который уже давно не живет в Израиле. Когда мы стали проверять еще глубже, то оказалось, что на этого человека были взяты много суд, много кредитов, у него осталось очень много долгов. И также ему был причинен очень сильный ущерб, настолько сильный, что в отношении его даже был и вынесен запрет на въезд и на выезд в Израиль, о чем он абсолютно даже не знал, только после того, как мы получили и стали расследовать это дело, и с ним связались. К сожалению, процесс ведется довольно-таки долго, и может быть принесен огромный ущерб и материальный, и моральный тому человеку, у которого украли личность. У нас как бы не существует какой-то единой схемы или закономерности кражной личности. Преступники все время действуют по-разному. И мы, как полиция, рассматриваем очень серьезно все эти дела. мы относимся к преступлениям, связанным с подделкой документов и выдачей себя за другое лицо с максимальной серьезностью. И также, если вы живете за границей, или у вас есть земельные участки, или у вас есть незаселенные участки, и тоже были такие дела, когда в них участвовали также и адвокаты, и человек, который живет, он не все время проверяет в государственных сайтах, если все в порядке с его имуществом. И еще приведу такой пример, что люди могут даже не знать о том, что кто-нибудь выдает себя за них и пользуется ими документами или владельцами земельного участка. И может такое быть, что как будто есть человек, который вас представляет здесь, в Израиле, и также замешаны в этом адвокаты, и продаются ваши земельные участки. И вы об этом абсолютно не знаете, можете узнать это даже через пару лет, приехав в Израиль, и увидеть то, что у вас, в принципе, забрали ваше все имущество. К этому нужно все время серьезно относиться.
1: Безусловно, но если происходят такие ситуации в банках или там, где так или иначе возникает имя человека, который не живет на данный момент в нашей стране, невозможно отследить, то есть банк не может понять, что это человек, которого в данном случае обманывают и мошенничают за счет кражи личности. Это невозможно отследить?
3: В банке это невозможно отследить, и поэтому и мошенники пользуются достаточно часто всеми людьми, которые не живут здесь, в Израиле. Это намного легче сделать, потому что они не соблюдают, они не получают письма, то, что у них есть какие-то долги или что-то происходит с их аккаунтами. И поэтому, если вы не живете здесь за границей, я хочу обратить внимание, прежде всего, если у вас здесь есть какие-то родственники или близкие люди, пожалуйста, обратитесь к ним, и пусть они проверяют неоднократно, если у вас здесь все в порядке. Если есть у вас квартира или имущество, где вы храните свои личные документы, храните их в сейфах, ваши паспорта, банковские документы, пароли или любые другие важные бумаги. Они должны все время храниться в таких местах, недоступных местах, об этом никто не может знать. Mm-hmm. Еще скажу еще одно такое, что доступ к нашим сегодняшним личным данным, он не только как можно зайти в квартиру и украсть наши документы. Сегодня наша жизнь, она выложена в соцсетях. Мы все время любим выкладывать в соцсетях, где мы находимся, что мы делаем, сколько у нас детей, если мы поехали гулять. И поэтому на сегодняшний день это очень довольно-таки легко украсть нашу личность, поставить фотографии наши, какой-то документ поддельный. И с помощью технологии сегодня искусственного интеллекта можно также подделывать личность человека, создавать фальшивые аккаунты в социальных сетях, использовать наши фотографии, фотографии наших детей и выдавать себя за нас. Поэтому необходимо внимательно относиться к настройкам социальных сетей, кого мы разрешаем в друзья. Обязательно нужно посмотреть, если мы знаем этого человека, для того, чтобы не разрешить кого-нибудь, кого-то мы не знаем, и в конце концов этот человек может за вами наблюдать и следить. Это тоже важная вещь, которую нужно иметь в виду.
1: Я видела среди того, что вы комментировали по этому поводу, если мы говорим о тех, которых называют тошафхуц, о тех, которые как раз сейчас не находятся в стране, проблема еще и в том, что живущий за границей израильтянин не может получить удостоверение личности нового образца. То есть он не может, если они просрочены, по ним невозможно зайти в так называемый личный кабинет. Многие из нас, я думаю, уже знают, что это такое, на сайте гражданских услуг или еще где-то. Это тоже большая проблема для них. Они не могут отследить ситуацию на данный момент.
3: Да, поэтому очень важно заходить. Есть государственные сайты, на которые иногда нужно заходить. Это называется gov.il, и проверять, если у вас там все в порядке, если у вас не записано. Там вы можете видеть все, если у вас какие есть имущества, если у вас есть машины. И поэтому, ну, скажем так, раз в два месяца нужно заходить и проверять, что у вас все в порядке. На этом сайте вы можете даже видеть, если у вас есть, вы получили КНАС, дорожное какое-нибудь, если у вас есть, если вы получили от полиции какой-то долг или что-то, вы тоже можете увидеть на этом сайте. Поэтому заходите и проверяйте. И также, если другая схема может быть, когда вы получаете смс-сообщение с какой-либо ссылкой, и вы думаете, что вам присылают ссылку из дороги номер 6 или Квиш Кармель, и у вас там есть какие-то долги, и вы не обращаете внимания на то, что может быть какая-то буква или какая-то цифра изменена, и никто об этом даже не может, не думает, и вы решаете заходить на этот сайт, вы через ссылку свои документы вкладываете туда, вы записываете номера туда, где вы хотите обязательно заплатить долг, который у вас появился, и также мошенники могут украсть ваши личные данные через смс-сообщения и через ссылки, которые вы открываете. Поэтому я не рекомендую открывать ссылки, если вы хотите что-то проверить, если у вас есть какие-то долги, вам пришла какая-то смс-ссылка, что есть долги, если вам кто-то позвонил и представил себя как банковский работник, как работник полиции, и начинает на вас давить и говорит, что у вас есть долги, или вы должны участвовать в каком-нибудь преступлении секретном, вы должны с нами участвовать, и все, что мы вам говорим, вы обязательно должны делать. Не делайте этого, не верьте тем, кто все вам звонит. Может быть еще такое, что из-за того, что есть технология искусственного интеллекта, могут даже поменять голос ваших детей, да, ваших близких, для того, чтобы убедить вас, что это правда. Тоже положите трубку, лучше вы проверьте, еще раз проверьте, не будьте доверчивы ко всем людям, которые вам звонят. Поэтому и мошенники могут в сегодняшний день использовать абсолютную разную систему для того, чтобы как можно у вас украсть ваши личные данные и использовать их.
1: И помнить, что ни банк, ни та же полиция не могут и не будут никогда звонить вам и просить сообщить ваши личные данные.
3: Конечно,
1: не может не этого
3: полиция.
1: Быть.
3: Нет, не полиция. У полиции и у банка уже есть наши все данные, у них есть. И иногда мошенники говорят, что они проводят секретное расследование и обязаны, и срочно нужно сотрудничать с полицией или с банком. Они стараются убеждать человека, что ради сохранности его имущества необходимо срочно перевести какие-то деньги или драгоценности. Не делайте этого, потому что это... Ну, не бывает такого, чтобы кто-то попросил у вас ваши какие-то личные данные, которые есть только у себя. У нас уже у банка и у полиции всегда есть ваши данные, естественно. Также я не советую открывать дверь, если к вам звонят и представляют себя как Битох Леуми и говорят, что вам положено еще какие-то льготы. Мы сейчас к вам придем, обязательно откройте нам дверь. Не открывайте дверь. Пусть с вами будет еще какой-нибудь человек дома, и обязательно советуйтесь с вашими родственниками, с вашими детьми. Если у вас есть какие-то какие-то сомнения в том, что происходит, то сомнений, естественно, нет, потому что вы будете все время начеку, что это ваше имущество, ваши деньги, и, к сожалению, вернуть потом имущество и деньги это не так уж просто.
1: Это очень важно. Спасибо огромное за ваши советы, очень важные в данной ситуации тоже. Ямит Вайсман, старший следователь отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции Израиля.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
1: Как помочь питомцу пережить жару? Это действительно важно. Думаю, что у многих из нас есть дома собаки, кошки, питомцы. И жарко не только нам, и не только в самые жаркие, как пишут, дни лета и лета израильского. Жара продолжается, домашние наши питомцы очень по-разному справляются с перегревом в силу того, как они выглядят тоже. С нами в эфире зоопсихолог, анестерапевт Евгения Рудницкая. Здравствуйте, Женя.
4: Здравствуйте.
1: Они действительно по-разному выглядят. Скажем, у меня дома живет шотландский кот, который ходит, можно сказать, в шубе. И в последнее время он как-то в основном лежит на полу, на прохладном полу, на прохладном паркете, под окнами, либо в ванной комнате. Я его, в общем, понимаю в этом плане.
4: Да, действительно, животные могут начать себя вести немножечко странно, выбирать очень необычные места. В доме их можно будет обнаружить. Вот часто, да, в ванной комнате лежат. Конечно, они выбирают плитку, да. Ну, у многих, в принципе, и так плитка у нас дома. Но она действительно прохладнее. Выбирают места, где есть щели под дверями, где есть какое-то обдувание. Действительно так. И может понизиться обучаемость. Ну, то есть она обычно понижается, потому что... Да. Жарко, лень, не хочется.
1: Ну, летняя жара становится испытанием и для нас, и для них.
4: Да, но есть для дома есть такие вот подстилочки охлаждающие, которые можно класть и кошкам, и собакам. Ну, единственное, что не все их любят. То есть, ну, не каждое животное прям вот сразу пойдет на такую вот охлаждающую подстилочку, но если, ну, можно попробовать и приучить тоже, да, подкармливать на такой подстилочке. Или животное само может понять, что, о, классное место, и начать тоже этим пользоваться.
1: То есть
4: поэтому
1: эти подстилки,
4: вот я
1: материал такой особенный у них, да?
4: Да, я рекомендую это попробовать. Так же, как и, например, вот для собак, для прогулок есть совершенно классная тоже такая вещь, это попоны охлаждающие. Есть разные очень виды, и постоянно тоже что-то там улучшается, совершенствуется, новое придумывается. А есть как попона такая длинная, прям на всю спину собаки, есть и более короткие варианты, есть шлейки охлаждающие, банданы, жилетки. Ну, лучше, в принципе, я думаю, попону, потому что она все-таки полностью закрывает собаку. И это действительно работающая штука, поэтому я очень рекомендую для собак это использовать.
1: Женя, что касается каких-то охлаждающих лакомств или воды, они сами пьют столько, сколько им надо, или стоит предлагать больше?
4: Ну,
1: есть какие-то, может быть, замороженные какие-то кусочки,
4: да,
1: чего-то вкусного?
4: Да, есть всякие хитрости. Я люблю делать мороженое.
1: Мороженое.
4: Да, для собак, для кошек, и такие получаются как бы льдинки, а в них там какие-то вкусняшки замороженные, там лакомства, и вот это вот можно класть в мисочку с водой, как собаки, так и кошки, и они это будут вылавливать. Во-первых, это просто интересно, это еще и развлечение, и от скуки, плюс к этому они, когда вылавливают, они еще немножечко воду пьют при этом, потом они это выловили и обсасывают вот этот вот лед, это тоже, соответственно, вода, то есть это как бы вот такие вот дополнительные...
1: Им это не вредит, то есть...
4: Нет.
1: Я вспоминаю людей, они не простудиться не могут.
4: Не простудятся, можете... Спокойно давать. Очень много есть всяких лакомств, именно вот которые прям замораживают. Это очень удобно вот так вот оставлять животным. Поэтому спокойно используйте. Вот единственное, что касается ванночек, бассейнов, ну, если это в тени, как бы, то нормально. Но стоит, в принципе, аккуратно быть тем собакам, у которых шерсть густая. То есть вот купание... в жару, оно больше все-таки подходит для короткошерстных, без густого подшерстка. И очень важно после купания обязательно находиться в тени, то есть чтобы вода медленнее испарялась и тело охлаждалось, а не, наоборот, не нагревалось на солнце. Вот это вот такой есть маленький нюанс. Угу. Поэтому еще вот рекомендуется тоже, когда гуляют с с собаками с той шерстью, им лучше смачивать на улице живот, лапы и пах, а не всю спину. То есть вот чтобы избежать от такого парникового эффекта. Это вот такой важный момент. Ну, то есть можно брать на улицу пшикалки такие вот, но вот учитывая шерсть собаки.
1: Что касается, допустим, кошек и любви или нелюбви, в данном случае, воды. Не все кошки любят купаться, это известно. Некоторых все-таки иногда купают по необходимости, разумеется. Некоторые любят пить воду просто из мисочки, некоторые любят почему-то из крана. Тут, возвращаясь, нужно давать чаще обратить внимание кошки, допустим, или собаки на воду. Ну, или они сами это решают столько, сколько им необходимо.
4: Я бы увеличила количество мисочек, во-первых. То есть можно просто поставить по дому больше количества мисочек с водой. Это раз, да. И второй момент, именно учитывая то, что и кошки, и собаки любят проточную воду, именно поэтому они любят пить из кранов, из туалета, как бы это не ужасно было, можно ставить фонтанчик. Специальный фонтанчик для животных. И для собак, и для кошек. И тогда он будет как бы их больше побуждать оттуда пить, то есть они будут больше пить. Это, в принципе, хороший способ для животных, которые там, ну, не очень часто пьют. А в жару, мне кажется, это вообще очень такой хороший способ, и интересно им будет, и они могут там играть лапкой с водой, и будут больше, соответственно, пить. А еще тоже такой вот момент, у кого есть дома дети, вот обязательно проверяйте, не вылили ли маленькие дети, которые еще там только, ну, начинают ползать, ходить, не выливает ли ребенок в воду животному, потому что дети любят тоже играть с водой. Я это очень хорошо помню по моим детям и своей собаке, как я постоянно проверяла, есть ли у собаки вода, потому что они постоянно подползали, выливали, играли с этой водой. То есть вот такой вот тоже нюанс, у кого маленькие дети, учтите, проверяйте, не поиграл ли ребенок случайно с водой вашей собаки или кошки.
1: Вопрос, просили задать его вам, арбузы и дыни, можно ли кошкам, да, если она хочет полизать, а это тоже жидкость, естественно, разрешать это?
4: В принципе, все, да, достаточно индивидуально, как и собакам, так и кошкам нужно смотреть. В принципе, можно, то есть здесь нету жесткого какого-то ограничения именно на арбузы. Но смотреть, как конкретное животное среагирует потом, и будет ли расстройство. То есть вот поэтому я рекомендую, если что-то даете новое животному, не давайте сразу несколько разных видов новых продуктов. Дали один попробовать и посмотрели, как на выходе будет. А если все нормально...
1: Оптимистично звучит, да.
4: Да, если все нормально, то...
1: Жень, но что касается еще корм, если, ну, мы знаем, корм сухой, все нормально, но есть еще и влажный корм в данном случае. Его стоит комбинировать с сухим?
4: Это сейчас не касательно жары.
1: Нет, это не про жару, это про уже просто о корме, стоит ли, или иногда, может быть, есть кошки, которые любят свой какой-то сухой, и им этого хватает.
4: Допустим. Для кошек рекомендуется добавлять еще и давать отдельно влажный корм. При этом есть кошки, которые всю жизнь сидят на сухом, ну и вроде как все нормально по проверкам, по анализам. Но, в принципе, именно кошкам, не собакам. Да, рекомендуется давать как сухое, так и влажный корм. Вот всякие паучи, там вот такие специальные вкусненькие. Вот. Так что кошкам да.
1: И еще какой-то ваш совет, рекомендация, напутствие, ну, для, допустим, для владельцев собак. Как скажете, каких?
4: Про жару?
1: Да.
4: Ну, важно, конечно, сейчас... гулять пораньше утром, попозже вечером, но бывают ситуации, когда это не всегда возможно. И можно пробовать тогда приучить собаку к ботиночкам, например. То есть если собаке приходится ходить, то есть тоже, ну, разные бывают, люди в разных местах живут, если это город, где много асфальта, где нет возможности перебегать по газону, по теневым местам, то можно приучить собаку вот к таким специальным ботиночкам, чтобы она тогда не жгла себе лапы, потому что асфальт очень горячий. В принципе, рекомендуется ладонь прислонить к человеческому, к асфальту. И если вот прям обжигает, то, ну, в общем-то, так же и конечно, собакам. Да, можно еще пробегать, если, ну, вот ничего нет под рукой, ни тени, асфальт, ни ботиночек, ничего, то прям вот пробегать забег быстро. Понятно. Да, вот эти вот такие места неприятные. Ну, бывает, что приходится, да, ну, сталкиваемся с такими тоже ситуациями. Не всегда да, возможно соломку подстелить везде.
1: Ну и напоследок будем помнить, что есть еще и дворовые кошки, иногда и собаки попадаются, но очень редко. Не забудьте, что они да, тоже хотят пить.
4: Наливать им воду, обязательно прям пройтись по точкам, вот, ну, кто вот этим всем занимается, кто помогает животным, обязательно проверять. Есть, конечно, у нас кулеры, вот тоже, кстати, да, момент это хороший, и там всегда стекает водичка. В принципе, животные знают в городах, где вот эти вот точки, и подходят, и тоже там пьют.
1: Здорово. Спасибо большое, Евгения Рудницкая, за психолога, анестерапевт, была очень рада вас слышать. Хорошего дня вам.
4: До свидания.
1: Спасибо.
4: До свидания.
5: Иврит для души с Галей Городецкой.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять ваши вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня у нас есть вопрос от Маргариты из Петахтиквы. Пожалуйста, расскажите о названиях одежды и обуви. Спасибо, Маргарита. Вопрос, в принципе, когда-то нечто подобное уже было, но я еще раз расскажу. Итак, слово «одежда» будет «бэгэд» вам в единственном числе, во множественном числе «бгадым». То есть «бэгэд» – это один предмет одежды, по сути. А если их несколько, то «бгадым». «Бегуд» – это одежда как концепция. То есть «ханут бгадым» – магазин одежды, но «у коне гарбэ бегуд». То есть он покупает много одежды. Или «гарбэ бгадым» тоже. «Бегут» пишут, допустим, в чеках, которые для налоговой оформляют, для возврата, там пишут «бегут». Теперь «бегут в ган-аля». Да, «ган-аля» – то есть обувь. На «аля» им вообще любая обувь и как концепция «ган-аля» через «айн». Но о туфлях, об обуви мы еще поговорим немножечко позже сегодня. Вот. А об одежде. Есть вообще такое странное явление, что корень бет, гимель, далит, кроме одежды, он еще обозначает предательство. Бегуд это одежда, но бгида это предательство. И глагол предавать левгод обязательно употребляется с предлогом б. Убагад б мишу, убагад ба, убагад б молэдет. Да, то есть он предал ее или предал родину. Бгида, предательство, измена. Я не думаю, что эти слова как-то связаны, одежда и измена. То есть есть, пишут о том, что вот он типа переодевался, прикидывался приличным человеком. Поскольку слово «прикинуться», оно ведь тоже происходит от «прикид», то бишь одежда, да, в блатном жаргоне. Но не знаю, связано ли это. Теперь, какие же виды одежды у нас есть? Платье будет симля. Симля, син мем ламед хей. И множественное число у него смолет. Почему не симлет, а смолет? Ну, потому же, почему, допустим, симха, радость, а радостные события смоход. Есть такое выражение нитраэби смоход. Да, то есть будем встречаться по радостным событиям, по радостным датам. И если это так, то тогда кфафот перчатки, а одна перчатка будет не кфафа, а правильная академическая форма кифефа. Но так никто не говорят, все говорят просто «кфафа». Например, есть выражение «лизрок кфафа» – бросить перчатку, то есть бросить вызов кому-то. «Лизрок кфафа», «легарим кфафа» – поднять перчатку, то есть принять вызов. Хотя, опять-таки, академическая форма «кифефа». Далее. Рубашка. Блузка или рубашка – хульца. Корень «хет ламет цадик». Здесь у нас, в общем, интересно, что корень, он, в принципе, говорит о чем-то, связанном либо с тем, чтобы вырваться вперед, да, поэтому халюц – это тот, кто вырывается вперед, пионер, тот, кто прорывается вперед. В футболе халюц – это нападающий. С другой стороны, лахлоц на алаим – это сбросить обувь. А еще мы говорим, что «апкак нехлац мэ бакбук», то есть пробка вылетает из бутылки, если мы говорим о шампанском. Теперь, с другой стороны, «лехалец» в пиэле – это с кого-то спасать, вытаскивать, выдергивать из какой-то опасной ситуации. «Хилюц», да, «ехидат хилюц», допустим, это МЧС. Теперь… С третьей стороны, хульца – это все равно просто какая-то верхняя одежда, в смысле не верхняя одежда, а верхняя часть. То есть это блузка и это рубашка, любая. Хульцат ти – это футболка, чаще говорят ти-шерт по-английски, но и хульцат ти тоже говорят, потому что футболка похожа на английскую букву ти по форме, по силуэту. Далее, брюки. Михнасаем, у нас тут корень каф нун самых, тот же, что в слове лейконес, потому что мы как бы входим, мы ноги вставляем, мы вступаем как бы в брюки. Поэтому михнасаем, некоторые говорят михнас в единственном числе, это не совсем грамотно, но когда мы говорим, допустим, михнас кацар, то есть шорты, или мехнас джинс, то можно употреблять единственное число. Далее. Гуфия. Гуфия – это майка, чаще всего нижняя майка, хотя иногда и вот такая просто маечка без рукавов, она тоже гуфия. От слова гуф – тело. Еще маечки приталенные, вот девичьи, называют бэггит гуф. Теперь, еще есть такая совсем-совсем коротенькая маечка, ее называют гузия. Почему? Потому что это сочетание двух основ, гуфия – майка, и хазия – это бюстгальтер. Такая совсем коротенькая маечка называется гузия. Теперь. Тахтоним – это трусы, потому что они метахат ла бэгет, да, нижнее белье. Тахат, что-то нижнее. И вообще белье называется леваним. Да? Леваней нашим, леваней гварим, то есть женское и мужское белье. Горбаем. Это у нас носки в единственном числе геров. Далее. Галстук. Если кто-то когда-нибудь будет надевать здесь галстук, то это анива через айн. Пиджак – это джакет, то есть используется только французское слово. И теперь, если мы посмотрим на верхнюю одежду, у нас есть слово «меиль». «Меиль» вообще, в принципе, происходит от слова «меаль», да, то, что надевается сверху, поверх обычной одежды. И какие у нас бывают «меилим»? «Меиль» – любое пальто или плащ, или куртка. Но, например, говорят «меиль руах» – это ветровка. «Меиль гешем» – это дождевик, вот такой складывающийся. Хотя иногда и просто вот такая баллоневая куртка, которая дождевик, а там «меиль гешем». Не обязательно компактно складывающаяся. Есть еще «меиль парва». Парва – это мех, то есть «меиль парва» – это шуба. Далее, еще из деталей одежды есть халюк. Халюк – это халат. чаще всего употребляется, когда мы говорим о врачах, парикмахерах и так далее. Но и домашний халат, или особенно банный халат, халюк амбатия, очень часто употребляется. Почему он называется халюк? Потому что он состоит из двух частей, как бы он распахивается на две части. Хелек – часть, отсюда халюк, разделенный дословно. Да, потому что получается, что это бейнуни пауль, как сагур, катув, агув, да, халюк, разделенный. Далее, головной убор будет кисуй рож, если вообще абстрактный головной убор, но конкретно у нас есть кова, то есть шапка, шляпа, тут миллион вариантов, какая она может быть. Обратите, пожалуйста, внимание, что несмотря на то, что она заканчивается на гласный звук «а», это слово мужского рода, заканчивается на «али», «айн», поэтому кова яфе, кова шахор, кова гадоль и так далее. Кова бокрим, допустим, это шляпа ковбойская. Кова цемер, это шерстяная шапочка вязаная. Кова тембель, это панамка, которую, вот кибуцная такая панамка, которая является символом, в общем, первопроходцев-кибуцников. Почему тембель? Тембель – это дурак. Но дело в том, что очень интересное происхождение этого выражения. Оно ведь не называлось сначала кова тембель, а называлось оно кова темплер, тамплиерская шапка, потому что похоже было немножечко на тамплиерский шлем. А потом уже слово темплер, немножечко не звучащее на иврите, превратилось в слово тембель. Далее. Еще из предметов одежды менее употребительных у нас есть сарбаль. Сарбаль – это комбинезон. Месурбаль – это значит очень какой-то неуклюжий, неловкий. То есть, потому что, видимо, сарбаль очень тяжело комбинезон надевать. Далее, слово пижама, пиджама, у него есть еще ивритский вариант намнемет. Хотя его мало употребляют, все равно говорят пиджама в основном. Намнемет от глагола ленамнем, то есть дремать. Теперь у нас есть кутонет лайля, ночная сорочка. Вообще кутонет, любая сорочка, слово тоже немножечко устаревшее. Употребляется, например, в Танахе, когда мы говорим о рубашке, которую шили Иосифу, да, отец шил, это была кутонет пасим. Полосатая рубаха, хотя она была, конечно, не полосатая. Она была просто с какими-то узорами. В общем, мы сейчас не знаем, с какими. Далее. Афуда. Это то же самое, что вест, то есть жилет. Но эйфод отсюда же, из того же выражения, это, во-первых, слово, которое встречается в Танахе, но в современном иврите это бронежилет, скорее, который еще называется шахпац, шихват пицуц. И слово казда – это шлем, и армейский военный шлем, и шлем, допустим, велосипедиста или мотоциклиста, он тоже казда. Куф самах далидей. И, пожалуй, об обуви два-три слова. На аляйм – это любые туфли, любая обувь. Линоль – это закрыть, запереть, поскольку обувь обычно как-то на что-то застегивается, завязывается. Бывают у нас на алей спорт, да, то есть спортивные кроссовки либо кеды. На алей байт – тапочки. На алей сира – и вот тут чаще говорят на аль сира. В единственном числе, хотя их две туфельки – на аль-сира – это лодочки, туфли-лодочки, поскольку сира – это лодка. На алей-буба – это балетки. На алей-акев – это туфли на каблуке. Сандалим – сандалии, магафаем – сапоги. На алей-пкаким – это футбольные бутсы, поскольку у него такие, как пробки на подошве с обратной стороны. На сегодня, пожалуй, все. я еще раз только повторю номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Подозрение на теракт в поселении Афарим в Самарии снято. Автомобиль прорвался в населенный пункт во время преследования, из-за чего была объявлена тревога по подозрению в проникновении террористов. Жителей попросили оставаться в домах, к месту происшествия были направлены силы безопасности. Однако вскоре выяснилось, что предположительно речь идет об угонщике автомобиля. Военнослужащие ЦАЛя открыли по нему огонь, и сейчас ему оказывают помощь на месте. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Переговоры между Израилем и Ливаном. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан», известная своей поддержкой противников Хезболлы, со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что в ходе прошедшего на этой неделе раунда переговоров в Риме стороны впервые обменялись списками по вопросу пленных и пропавших без вести. По данным издания, ливанская делегация представила информацию о пленных и пропавших без вести, а израильская сторона – список имен пропавших без вести или погибших евреев с 80-х годов прошлого века, чьи останки Израиль требует вернуть. Тем временем саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщает, что Италия, Великобритания, Швейцария и Индонезия могут войти в состав механизма, призванного подтвердить, что Южный Ливан очищен от оружия Хизбаллы. Дипломатический источник сообщил телеканалу, что уже составлен список стран, согласившихся участвовать в этом механизме. Однако Израиль и Ливан пока не достигли договоренности по этому вопросу. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Кейс. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Палестинский источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете «Ашарк Аль-Аусад», что возражение Израиля прежде всего по вопросу отвода войск препятствуют проведению в Каире встречи посредников, на которой планировалось обсудить реализацию новых договоренностей, достигнутых более недели назад. США добиваются начала двухнедельного перемирия в секторе Газа, чтобы запустить второй этап инициативы Трампа в разоружении Хамаса. Корреспондент КАН Гили Коэн отмечает, что на заседании военно-политического кабинета позавчера министры категорически выступили против прекращения огня до тех пор, пока Хамас не будет разоружен. Дополнительное обсуждение этого вопроса состоится завтра на заседании узкого состава кабинета. В ЦАЛе все больше склоняются к версии, что взрывное устройство, сработавшее на этой неделе в деревне Мадж-дель-Зун и приведшее к гибели двух военнослужащих, было заложено еще до вступления в силу режима прекращения огня. Корреспондент КАН Кармела Минаше сообщает, что в армии рассматривают возможность ужесточить инструкции и изменить порядок передвижения военнослужащих даже на участках, которые уже были зачищены. Генерал-майор запаса Гади Шамни, экс-командующий Центральным военным округом, заявил в эфире КАН Решет Бет, что у Израиля фактически нет министра обороны, а есть политик, который использует борьбу с ЦАЛем в интересах своей предвыборной кампании. По словам Шамни, вместо усиления правопорядка в Иудее и Самарии, министр лишает правоохранительные органы важных инструментов. Он также заявил, что руководство Центрального военного округа и ЦАЛ

0: то мы и подробнее проговорим о Кошуте, других мастерах, так сказать, более современных, не знаю, в зависимости от той темы, которую вы будете выбирать.
1: Я объясню, почему я Кошуту не взяла, потому что вот есть в нем какая-то особая философия. Сегодня мы будем говорить про иронию. Иронию надо арт-рынком. Вот, наверное, больше этих четырех авторов, которых мы сегодня рассмотрим, объединяет именно это. Потому что иногда тема бывает рефлексирует на эпоху потребления, иногда на страшные события, которые произошли в 20 веке. Сейчас мы будем говорить о том потреблении, которое связано именно внутри, именно с арт-средой.
0: Okay.
1: И происходит внутри арт-рынка. Так, Погнали. Чтобы понять, почему банан, приклеенный скотчем к стене, может продаваться за миллионы долларов, нужно вернуться, как я уже сказала, в 16-й год, в разгар Первой мировой войны. И вот пока Европа воюет, в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе, открывается небольшое заведение, которое называется «Кабаре Вольтер». Его создают немецкий поэт Хуго Баль и певица Эмми Хеннингс. Вокруг них собирается довольно странная компания. Тристан Цара, Ханс Арп, Марсель Янко, наш любимый, который основал Эйнхот в Израиле. И сегодня мы называем эту группу актеров, художников, поэтов дадаистами. От слова «дада». Ничего не значащее детское слово «дада», лошадка, детский лепет. Именно в этом, собственно, и был смысл этого искусства, поэтому он так называется. Достаточно забытое и не совсем популяризированное направление дадаистов на самом деле дало огромный вклад в то, что мы видим сейчас в современном и актуальном искусстве. Поэтому мы начинаем именно с этого. И Марсель Янко, хоть и не входил... Марсель Дюшан. Марсель Дюшан, хоть и не входил в группу цюрихских основателей, да, вот этого направления, и он уже был... состоялся как художник в Нью-Йорке, тем не менее он... буквально берет все самое лучшее, что нам дали дадаисты. Что происходило в этом кабаре? Форменное безумие. Там читали стихи, состоящие из бессмысленных слогов. Одновременно выкрикивали тексты на разных языках, танцевали в масках, которые делал тот же самый Марсель Янко. Играли музыку, устраивали представления. Это было сумасшествие, но не веселое. Это был протест. Дада возникает из огромного разочарования в европейской цивилизации. Европа до этого считала себя вершиной культуры. Университеты, философия, наука, классическая музыка, классическое искусство, буржуазное искусство. И вот это вот буржуазное общество, которое являлось основным потребителем классического искусства, которое и привело к страшным разрушениям, который мы видим в Первой мировой, потом во Второй мировой.
0: Очень символично, далее. Что во время вот, войны, чудовищной совершенно, да, возникает вот такой же и протест.
1: Символично и логично, наверное, да?
0: Да, да.
1: Что говорят дадаисты? Они говорят, если ваш разум привел нас к мировой войне, мы выбираем абсурд. Если вы продолжаете почтительно ходить по музеям, а потом отправляете людей в окопы, мы не обязаны почитать ваши культурные святыни. И вот, собственно, на этом построен весь вот этот протестный крик, сумасшествие, которое устраивают художники-дадаисты. Дада, на самом деле, наверное, художественным стилем назвать можно с натяжкой. Это скорее отказ подчиняться правилам. Да? Художнику больше не обязательно создавать красивую вечную вещь. Он может использовать мусор, газетные вырезки, случайность, чужие изображения. Все, что может раздражать зрителя, разыграть его и заставить спорить. И именно вот как раз «Дада» освобождает для современного искусства очень многое. Коллаж, фотомонтаж, перформанс, все, что мы видим, собственно, сейчас. И нам кажется, что мы это не понимаем. Нам нужно отнестись к этому более философски, да, с пониманием, так скажем, контексту времени, в которое это происходит.
0: Послушайте, я хотел сказать, что к дадаистам мы и вправду относимся, не знаю, я, с почтением, потому что там концепт был, этот концепт, как говорится, просто вот так вот рукой не закроешь, это был

0: очень понятный протест даже тем, кого, может быть, не устраивала эстетическая форма, в которой он выражался. Но, тем не менее, пафос протеста понятен абсолютно.
1: Конечно, да. Только о нем нужно знать, да? Поэтому, собственно, я и раскрываю вот эти смыслы, чтобы мы не смотрели на их искусство просто как, ну что это такое, сделано из картона, какая-то маска, что это за странное представление, что это за перформанс. Это, во-первых, исток, это форма освобождения, это форма протеста, которая возникает, на самом деле, у каждого человека даже в течение его жизни, да, в связи с какими-то периодами жизни, когда хочется протестовать, хочется освободиться, хочется делать наперекор. Вот здесь вот появляется Марсель Дюшан. Он появляется чуть позже, или даже, можно сказать, параллельно с дадаистами. Он не сидел вместе с Царой или Хуго Балем в кабаре Вольтер. Он пришел к похожим идеям самостоятельно, а затем стал одной из центральных фигур нью-йоркского дада. Он рождается во Франции в 87 году, 19 века, в большой творческой семье. Несколько его братьев и сестра тоже стали, кстати, художниками. И начинал он вполне традиционно. Он занимался живописью, прошел через влияние импрессионизма, кубизма, футуризма. В 13 году он создает картину вот как раз в стиле, наверное, футуризма, кубизма, такая смесь, обнаженная, спускающаяся по лестнице номер 2. И это становится одним из главных скандалов знаменитой выставки «Armory Show» в Нью-Йорке. И американская публика, конечно, над ней посмеется, но имя Дюшана запомнит. Самому Дюшану постепенно становится скучно заниматься только живописью. Он говорил, что его интересуют идеи. И вот здесь вот идея — это главное слово вообще в искусстве современном и в концептуализме. Красивую живопись сам Дюшан немного презрительно называл ретинальным искусством для сетчатки. Еще до Первой мировой войны он начинает выбирать обычные готовые предметы, ставит велосипедное колесо на табурет, покупает сушилку для бутылок. Тоже одни из самых его, наверное, известных и обсуждаемых произведений искусства концептуального.
0: Ready-made.
1: Да, все верно. Такие предметы искусства называются ready-made, то есть готовые объекты. Суть очень простая и одновременно революционная. Художник не делает предмет своими руками, он его выбирает. И выбор становится художественным жестом. И вот в 15-м году Дюшан переезжает в Нью-Йорк. Там вокруг него те же самые дадаисты. Франсис Пикаби, Монрей, коллекционеры. Постепенно формируется нью-йоркская версия дада. Более игровая, менее политическая. Менее протестное на то, что происходит в Европе, да?
0: Ну, так и в Америке. Да. В общем, ситуация немножко другая.
1: Да. В Америке идет другое формирование, формирование арт-рынка. А в Европе идет протест к разрушительным действиям старого класса общества. И вот в 17-м году в Нью-Йорке как раз создается общество независимых художников. Идея общества такая. Никакого художественного жюри. А мы помним, что всегда классическое искусство строго оценивалось жюри. Существовали салонная живопись, художественная академия и прочее. Теперь же никто не будет решать, хорошее перед нами искусство или плохое. Любой художник платит членский взнос, по-моему, это было $10, и получает право участвовать в выставке. И сам Дюшан, кстати, был и основателем этого общества, и входил в совет его директоров. И тогда он вдруг решает проверить, насколько независимы все-таки эти независимые выставки, и покупает в магазине сантехники обычный фарфоровый писсуар, кладет его на бок и подписывает «Эрмат», 1917 год, псевдоним, чтобы его не узнали. Называет он это произведение искусства «Фонтан». Причем отправляет он эту работу, когда он сам знаменит, и ему важно посмотреть, что произойдет, если перед организаторами окажется не произведение известного авангардиста, а писсуар неизвестного мата. Тут происходит следующее. У выставки, у которой якобы нет жюри, и все работы должны приниматься, собирается вокруг этого произведения совет директоров и голосует против фонтана. То есть институт, созданный для полной художественной свободы, терпит поражение при первой же настоящей проверке. Дюшан уходит из совета в знак протеста, затем писсуар попадает к знаменитому фотографу и галеристу Альфреду Штиглицу, который делает его каноническую фотографию. Ну а после скандала в одном из журналов появляется фотография этого Штиглица и текст «Дело Ричарда Мата». Там формулируется как раз главный аргумент Дюшана. Неважно, изготовил ли художник этот предмет своими руками. Важно, что он его выбрал, убрал из обычной жизни, изменил его положение, дал ему новое название и создал для него новую мысль. То есть Дюшан переносит искусство из рук художника в его голову. И теперь мы спрашиваем не только, красиво ли это или хорошо сделано, а теперь мы спрашиваем, кто вообще решает, что является искусством. Все ли, что находится в музейном контексте, является произведением искусства. Потом, конечно же, писсуар в нескольких, кстати, экземплярах разойдется по музеям, музейным пространствам. И публика, которая будет уже смотреть на это, будет искать тайные смыслы в этом писсуаре. Кто-то будет видеть в этом белый лотос, кто-то какую-то гармонию, чистоту. А Дюшан будет над всем этим потешаться, потому что основное, что он сделал, он сформировал вопрос, что является произведением искусства, если нет контекста, или если есть контекст музейный. Вопрос между зрителем и между арт-объектом. Как правило, современное искусство не существует без зрителя, без нашего вопроса, без нашей эмоции к этому произведению.
0: Тут много чего можно сказать. Было бы у нас время, на самом деле, и о разнице между писсуаром в вашем и в моем, в других домах, и писсуаром Дюшана, она в контексте, и о том, ну... Хорошо, давайте так, я сейчас свои вопросы припрячу. Вы хотите еще что-то сказать по поводу фонтана, или мы перейдем к Моне Лизе?
1: Думаю, что Мона Лиза.
0: Да,
1: это будет
0: продолжение, так сказать, творчества Дюшана.
1: Дюшана, тема Дюшана. В 19-м году, буквально через 2 года после фонтана, он берет дешевую репродукцию Мона Лизы, Леонардо да Винчи, пририсовывает Джоконде усы и небольшую бородку, а внизу пишет 5 букв латинских. И если произнести название этих букв подряд по-французски, получается неприличная фраза. На русский можно буквально перевести «у нее горячо в заднице». Смело достаточно. Французы поняли сразу, те, кто говорит на французском. И здесь, смотрите, здесь мишенью Дюшана становится не сам Леонардо. Он не обвиняет художника эпохи Возрождения в Первой мировой войне. Да? Вот здесь вот очень тесная связь с дадаистами. Он высмеивает культ шедевра. Общество преклоняется перед великой культурой, превращая Мона Лизу в почти религиозную святыню. И при этом оказывается способна на войну и массовое насилие. Вот здесь вот появляется вот этот политический контекст. И Дюшан говорит, что ваши авторитеты больше не неприкосновенны. И тут получается вот с 2 его произведениями искусств такое точное двойное движение. Писсуар он поднимает до уровня произведения искусства, а Мону Лизу он снимает с пьедестала и превращает в открытку, которую можно испортить карандашом. Такой концептуальный художник.
0: Ну что ж, я сегодня диджей, по большей части. Мона Лиза Смайл.

0: в студии Юлия Варенцова, исполнитель Will.i.am, композиция «Мона Лиза Смайл». Так, Тюшан пройден, мы идем дальше. На самом деле это чертовски интересно. Вот про Тюшана, я думаю, что очень хорошо, что вы взяли, с одной стороны, вот эту работу его, одну из ранних, более-менее, да, где он возводит в ранг искусства совершенно не искусство, казалось бы, и вот одна из последующих работ, где, в общем, великое искусство подвергается такой замечательного, ну, такой легкой насмешке, как бы.
1: И все об иронии.
0: И все об иронии. И то, и другое есть ирония. Мы идем дальше.
1: Мы продолжаем с вами говорить об иронии над искусством, над арт-рынком. У нас сегодня два француза и два итальянца. И вот второй француз Ив Кляйн, который задается вопросом, что остается, когда из искусства исчезает предмет. Через 40 лет после Дюшана Ив Кляйн задает еще один вопрос. Обществу, наверное, да, которое потребляет искусство. Я напомню, что мы перенеслись в 20 век, и искусство уже массовое. В музеи ходят не только буржуа. В музеи ходим мы с вами и задаем вопросы. Почему искусство так изменилось? Искусство становится более глубоким, более идейным. И весь концептуализм, повторюсь, построен на идее, а не на материальности искусства. Так вот, он задается вопросом, нужен ли искусству вообще материальный объект. Ив Кляйн рождается в Ницце в 1928 году, тоже в семье художников. Его отец пишет традиционные картины, мать занимается абстрактной живописью. Сам Кляйн при этом не получает обычного академического художественного образования, он серьезно занимается дзюдо, живет в Японии, интересуется дзеном, мистикой, космосом. Я об этом говорю, потому что это будет важно с точки зрения понимания его искусства. Есть даже красивая история, которую он рассказывал, что он лежал как-то на пляже в Ницце с двумя друзьями. Они решили символически поделить между собой мир. Одному досталась земля, другому слова. Кляйн выбрал небо. Кстати, Ив Кляйн известен своим фирменным цветом International Kleine Blue. Обычно этого художника знают по произведению искусства, где он обнаженных моделей вымазывал своей фирменной краской, фирменным цветом, и оставлял отпечатки на холсте. Возможно, кому-то это напомнит что-то, что он видел в музее. Так вот, работает как раз Кляйн с идеей вот этой пустоты, с идеей цвета собственного. Он убирает из живописи сначала изображение свои, потом оставляет только цвет, а затем и цвет тоже убирает. 28 апреля 1958 года в маленькой парижской галерее на улице Базар открывается его выставка. Ирис Клёр была очень предприимчивой галеристкой и владелицей как раз этого места, где он создал свое следующее известное произведение искусства, о котором мы сейчас говорим. Пространство этой галереи небольшое, но вот Ирис умела превращать выставки молодых авангардистов в настоящие городские события. И официальное название, которое Кляйн решил сделать в этой галерее, было нарочито длинным. Специализация чувствительности в первичном состоянии материи как стабилизированная живописная чувствительность. Уже смешно, правда?
0: Во всяком случае, ирония, да. Безусловно,
1: ирония
0: чувствуется. Конечно.
1: Ирония чувствуется. Сегодня эту выставку или это произведение искусства целиком называют «пустота». Кляйн тщательно готовит помещение, убирает все предметы, очищает пространство, заново красит стены в белый цвет. Но вокруг пустой комнаты устраивает настоящее театральное представление. Рассылаются приглашения. У входа появляется синий занавес. Гостей встречают республиканские гвардейцы в парадной форме. Подаются синие коктейли, видимо, тоже International Klein Blue цвет. На улице собирается огромная очередь, ведь они получили пригласительный. Что-то должно произойти в сфере арт-жизни. Люди ожидают увидеть события исключительной важности, да еще и с таким названием. Они входят внутрь и обнаруживают абсолютно пустую белую комнату. Первая реакция. Он что, издевается? Да, но не только. Вот поэтому Кляйн интересен. С одной стороны, это великолепная насмешка над устройством художественного мира. С другой стороны, посмотрите, он оставляет художника, галерею, галериста, приглашение, охрану. Открытие даже состоялось, да? И публика стоит в очереди, и критики есть. Но нет только одного, нет произведения искусства. И система продолжает работать.
0: То есть, вообще на вопрос, вы что, издеваетесь, был бы хороший ответ, а чего вы хотели? Чего вы ждали? Вспоминается один рассказ замечательный Ярослава Гашека про балаган на площади. Но на самом деле это очень классно. По концепту это, опять же, очень интересно. Но что меня удивило, и вот я не знаю, не вопрос, это просто как бы я прошерстил биографию, он был очень разнообразным в своих работах. Он мог и это, но очень много всякого и интересного, и с японской примесью, и без. То есть он был необычайно разнообразен и удивительно много успел для своих, в общем, не таких уж больших лет.
1: Да, он интересный. У меня будет осенью иммерсивная лекция по искусству, где как раз мы будем говорить об Иве Кляйне и о всем спектре его творчества. Возможно, сымитируем пустую комнату, а потом поговорим, как ее понимать, как ее видеть.
0: Хорошо. Пока...
1: А возможно, будем мазаться его...
0: Его international цветом.
1: International Klein Blue и оставлять свои следы.
0: Ну, я смотрю, так вы хорошо замахнулись там. Значит, ладно. Кстати, было бы очень интересно, кстати, на такой иммерсивной выставке побывать. Но когда мы будем знать точно, так сказать, я думаю, что я постараюсь привлечь хайфчан и гостей города к этому мероприятию. А пока я думаю, что это скорее общий комментарий, который музыкальный, которым вы снабдили этот рассказ. Я думаю, что нас поймут, учитывая, что это произведение уже
1: думаю,
0: практически классическое.
1: Думаю, что Кляйн бы тоже эту песню
0: поставил. И Кляйн бы поставил, да. Окей, и мы ставим.

0: Классику The Doors узнали все. People are Strange в студии Юлии Варенцова. Ну, сегодняшняя тема — это ирония над арт-рынком. Мы продолжаем.
1: Ну, мы сегодня с вами подобрали, конечно, такие произведения искусства, которые мы обсуждаем, как будто мы сами какие-то дадаисты и решили сделать такую дадаистичную лекцию о современном арт-мире, рынке. Перемещаемся в Италию, Пьеро Манзони, который задается следующим вопросом. Если имя художника создает цену, сколько стоит его дерьмо? Мы уже поняли, что произведение может существовать без материального объекта. Можно выставить пустую комнату, можно даже продать нематериальную зону. Но что тогда создает стоимость искусства? Материал или имя художника? И здесь появляется вот как раз Пьеро Манзони со своим, со своим концептуализмом, со своим взглядом на арт-рынок. Это уже 1960-е годы. Сам он родился в 1933 году. Художник прожил 29 лет всего.
0: Да, очень короткая свой жизнь. Да.
1: След, так скажем. 60-е годы — это уже рост художественного арт-рынка, это уже сделки, это уже существование известных галерей современного искусства. И имя автора само начинает работать не как знак, как знак качества и производить стоимость. И Манзони очень раздражается вот этим романтическим культом художника-гения. Нам предлагают верить, что художник — это какое-то особенное существо, что он страдает, выражает свою уникальную душу, оставляет ее частицу в каждом произведении. И, собственно, Манзони решает довести эту идею до абсолютного абсурда. Вы хотите получить частицу художника? Пожалуйста. Сначала он создает «Фиату д'артиста». Это произведение в переводе на русский «Дыхание художника». Он надувает воздушные шарики собственным дыханием, закрепляет их на небольших подставках и продает как произведение искусства. Что покупает коллекционер? Резиновый шарик стоит ведь копейки, но там не просто воздух. Там дыхание Пьеро Манзони, частицы тела художника. Шарики, конечно, постепенно сдуваются, материальный объект разрушается, но художественный статус остается. А дальше он пойдет... более радикальные художественные поиски. И в 61 году делает последний, самый знаменитый шаг. Он выпускает 90 маленьких, почти как консервные баночки, с собственным дерьмом. Вот так его и называет, поэтому здесь все очень прилично. «Мерда д'артиста» в переводе «Дерьмо художника». Содержимое нетто 30 граммов, это каждая баночка. Сохранено в натуральном виде, это написано на этикетке, произведено и законсервировано в мае 1961 года. Каждая банка пронумерована, и он назначает цену. Вот здесь самое интересное. 30 граммов содержимого должны стоить столько же, сколько по рыночной стоимости стоит 30 граммов золота. То есть дерьмо художника буквально приравнивается
0: на
1: к золоту.
0: Золота.
1: И он начинает же это продавать. Арт-рынок сформирован, и начинают покупать. Вокруг этого произведения, конечно, масса споров. Раскупают галереи. Тейт галерея в Лондоне покупает. И там будет скандал, когда все это выставят. Несколько баночек там будет стоять. Не все 90, конечно. Придет посетитель, попросит куратора объяснить, что же он видит такое здесь на витрине. Ему начнут объяснять, соответственно, посетитель устроит скандал, как вы можете на налоги. Uh-huh. Галерея Тейт существует на налоги британских подданных. Как вы можете на наши налоги покупать, простите, экскременты и говорить, что это искусство, что это такое? Очень захочется многим проверить, действительно ли там внутри то, что обещано, то, что подписано на этикетке. Вокруг этого будет масса споров. И все-таки сам Манзони будет говорить: ребята, важно не что внутри. Кстати, мы так и не знаем, что внутри на самом деле. Важно, почему вы покупаете дерьмо.
0: Замечательный вопрос подвесил художник. Я, ну, наверное, уже можно сказать, что это еще одно классическое произведение, которое я сейчас поставлю. Ну и, естественно, итальянское. Все, все правильно, все. Слушаем и идем дальше.
2: Via, via, vieni via di qui.

0: Мы продолжаем. У нас следующая глава. Юлия Варенцова в студии. Говорим об иронии, замечательной иронии художников над арт-рынком, наверное, так.
1: Над искусством. Над тем, что стало с искусством, кстати, с эпохой потребления.
0: Немножко над зрителями и над самими собой. В общем, как-то так. Идем дальше.
1: Но это ирония правильная.
0: Не могу возразить.
1: Она высмеивает что-то. Она заставляет нас о чем-то задуматься.
0: У меня есть один вопрос, Юль. Вот сейчас я его и задам. Понимаете, как бы то, что вы объясняете эти вещи, они становятся понятнее, глубже, интереснее и привлекают внимание? Да. С другой стороны, некто может сказать, я, за там столетие как бы искусство так продвигалось от Джотто до, допустим, там, я не знаю, кого хотите, Джорджоне, от одного Караваджо, Тициан и так далее. То есть время шло, и искусство покрывало какие-то все новые, новые художественные территории, и это было прекрасно. Здесь за 100 лет искусство проходит от унитаза путь до дерьма. Является ли этот путь столь значительным? Это вопрос провокативный, как бы вопрос, на который я сам хотел бы получить ответ. Вам не кажется, что правильные все, что вы отобрали, замечательно, интересно. Я порылся в этих энциклопедиях, читал с удовольствием. Но мельче путь, нет?
1: Искусство отражает то, какими мы с вами являемся сейчас. Современные, актуальные. Почему он называется актуальным? Когда-то импрессионисты были актуальны, да? И видели что-то наперед. Они были актуальны и политическому, и социальному контексту, и научному. Много основы научной в импрессионизме, например, да? Я понимаю, что эти произведения искусства, они очень трудно материализованы, да, материализуются. Потому что классическое искусство, там понятно, за что мы платим, на что мы смотрим. Оно визуально понятно, оно имеет свою ценность как минимум за счет лет. Потому что это историческая больше ценность даже, да?
0: Историческая, но ведь это прекрасно. Вот Тициана, если вы смотрите Караваджо, кого угодно, да, это прекрасная работа.
1: Прекрасная. Но сейчас, во-первых, тоже существуют произведения искусства, которые не только концептуальны, да, не только о чем-то с нами разговаривают, не только идея, но есть еще материальное воплощение. Конечно, такие произведения искусства есть. Но актуальное современное искусство — это то, что у нас сейчас болит. Вот какое пустое общество, такая пустая комната Кляйна, да? Вот то, что мы покупаем за большие деньги, то нам и показывает Манзони в своем произведении «Мердад артиста». Это же отражение нас с вами, это имеет основной задачей заставить нас задуматься.
0: Окей, я спросил,
1: искусство
0: вы ответили.
1: Искусство эпохи потребления. Это искусство эпохи потребления. Вот такие вот мы. Да, и вот об этом с нами еще будет говорить наш следующий итальянец, Маурицио Кателлан. Вообще, художник очень интересный, очень. Мы сегодня будем рассматривать только одно его произведение искусства, которое называется «Комедиант». Оно очень хорошо известно.
0: Но Кателлан жив еще.
1: Сейчас, потому что только недавно продали этот банан.
0: Да, и главный художник еще живой.
1: Он живой, он очень интересный, очень концептуальный. Вообще его относят к постконцептуализму.
0: Угу.
1: И еще называют, кстати, главным шутником современного искусства, не Манзони, его. В его работах, правда, очень много такой драмы, очень много политического контекста, серьезного на самом деле. У него есть и Папа Римский, который лежит прибитый, и есть Гитлер, который молится на коленях в работе «Хим». Кстати, Гитлера приобрел мужчина себе в коллекцию в домашнюю. Я часто задаю вопрос после того, как прочитал, например, лекцию про несколько произведений современного искусства, показываю в конце Гитлера Маурицио Кателлана и рассказываю историю, как ее приобрели, поставили в библиотеке еврейский коллекционер. И задаю вопрос, а какое бы произведение искусства вы могли бы себе купить? Хотели бы вы, например, Гитлера иметь у себя в библиотеке? Как вот этот еврейский коллекционер. Ну и что? Тут, да, тут интересный вопрос. Но сегодня не о Гитлере,
0: Мы ждем, когда вы нарветесь.
1: И бананы. Я теперь в философию ушла, все верно. Мне больше всего нравится это произведение искусства, потому что оно очень трогает за больные места, особенно вот в Израиле, когда ты читаешь.
0: Конечно, конечно, да.
1: И тогда все сразу становится понятным, становится все по местам. Так вот, 2019 год. Ныне живущий Маурицио Кателлан выставляет на ярмарке Art Basel Miami Beach одно из своих главных коммерческих произведений современного искусства. Важный момент, почему я называю саму выставку, потому что вот этот вот банан, приклеенный скотчем, не появляется где-то в тихом музее, да, он появляется на ярмарке, где галереи продают работы богатым коллекционерам, а художественная ценность встречается с рыночной буквально на одном стенде. На стене галереи, одной из галерей выставки, висит обычный желтый банан, приклеенный полосой серебристого скотча. Я думаю, что мы можем его легко визуализировать, потому что это нашумевший такой скандал буквально, да, арт-рынка. Кателлан рассказывал, что долго думал о произведении в форме банана. Он рассматривал разные материалы, бронзу, смолу, потом пришел к абсолютно дюшановскому решению. Возвращаемся к Дюшану. Зачем создавать скульптуру банана, если можно взять настоящий банан? При этом сам художник подчеркивал, что это не просто шутка. Он называл работу провокацией, заставляющей задуматься о ценности искусства и работе арт-рынка. По его формулировке, если вся система способна так серьезно подскользнуться на банановой кожуре, возможно, она и до этого стояла на довольно скользкой поверхности. Почему именно банан? Потому что это дешевый, узнаваемый и немного комический предмет. А еще он обречен сгнить. То есть перед нами материальный объект, который невозможно нормально сохранить в музее. Вообще, мне кажется, Кателлан хотел, чтобы сотрудники галереи просто побегали. Он очень потешался над тем, как его каждый раз меняют, сохраняют температуру, снова приклеивают скотчем. Добавил работы сотрудников, сотрудникам арт-галереи.
0: Слушайте, ну, Маурицио Кателлан, я понимаю, замечательно. А тот, кто купил, он что, не понимает, что это, в общем, плевок и ему в лицо?
1: Нет. Я сейчас объясню, почему.
0: Окей.
1: Сначала вообще банан покупает художник Дэвид Датуна. И съедает его тоже. Делает некоторый жест, который называется «голодный художник». Казалось бы, произведение уничтожено, но сотрудники просто приклеивают новый банан, и все. И он остается как будто бы в музее. Так вот, да, я понимаю, вы говорите о том самом нашумевшем случае, когда буквально, по-моему, год назад банан был куплен за 6,2 миллиона долларов с комиссией. Мы знаем, что стоимость формируется торги плюс комиссия, которая отдается аукционному дому, если это через аукционный дом. Покупателем стал криптопредприниматель. Это важно. И основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан. И это настолько идеально, что кажется частью заранее написанного сценария. Почему? Потому что человек из мира криптовалют.
0: Тоже химическая вещь.
1: Тоже, да. Да. Покупает произведение, физический материал которого почти ничего не стоит. Точно так же, собственно, как...
0: Как и банан.
1: Как и его бизнес, на чем построен.
0: И бизнес.
1: Точно
0: да,
1: так
0: да,
1: же
0: да,
1: это синхронизируется с тем, что делает Кателлан с бананом. Сам Джастин Сан сказал, что видит в работе культурный феномен, соединяющий искусство, мемы и криптовалютную культуру. То есть сам Сан все прекрасно понимает. Потом он публично, конечно, его съедает, мы знаем, про этот кейс. И снова ничего страшного не происходит, потому что он банан-то уже купил, он просто его заменит. Произведение искусства останется с ним, он останется в истории.
0: Ну, если продлить до теории заговора, может быть, была договоренность с Маурицио Кателланом?
1: Ну, здесь Кателлан смеется... не над богатым человеком, да, который платит за фрукт миллионы. Он, вот эта вот вся система включена в шутку. И покупатель тоже включается в эту шутку. Это такое произведение искусства, которое систематизировано.
0: Окей. Ну, я бы так сказал, евреи характерны тем, что как бы еврейская культура – это культура вопроса больше, чем ответа. И вот я думаю, что самое интересное и захватывающее во всей этой истории – в том, что вопросы здесь подвешиваются в достаточно большом количестве. И мы сами можем формировать их.
1: Можем. И вообще все, весь вот этот вот спектакль, да? И вокруг банана, и вокруг пустой комнаты, и вокруг Манзони. Это все является произведением искусства в совокупности. Весь спектакль вокруг произведения искусства, казалось бы.
0: Нет, ну, окей, произведение искусства, да. Я даже можно сказать, и не казалось бы, потому что те внутренние смыслы, о которых вы рассказали, вполне себе это делают произведениями искусства. Вопрос в том, в какой мере создатель... И потребитель, то есть тот, кто покупает, например, такое произведение или посещает такое произведение, имея в виду пустоту, да, в какой мере он отдает себе отчет в игре художника? Он включается тоже в эту игру? Вопрос. Он простак, который принимает на веру эту игру? Или он вообще становится возмущенным гражданином, который спрашивает галерею Тейт: сволочи, вы на наши, значит, деньги делаете и приобретаете вот что.
1: Я думаю, здесь роли у всех разные. Если мы говорим, например, про фонтан Дюшана, здесь скорее еще публика наивна. Возможно, те, кто придут в пустоту Ива Кляйна, тоже будут несколько ошарашены. Это мы потом будем с вами анализировать, что же он хотел сказать. А если мы говорим про Перу Манзони и про Тейт-галерею, которая покупает это, я думаю, что они все прекрасно знают и все прекрасно понимают, что происходит. И тот же китайский миллиардер, миллионер, еще больше включен в процесс вот этой вот системного надувательства арт-рынка и демонстрации того, что общество сейчас покупает пустоту. Это не только про произведение искусства, это и про валюту, это про отношения, это про все.
0: Ну, собственно говоря, вот для этого я и хотел, чтобы такой цикл придумался и существовал дальше, потому что подвешенные вопросы. Очень много интересного. Продолжение следует. Здесь. Так очень резво добежали мы до конца часа, за что огромное спасибо Юле Варенцовой.
1: Спасибо.
0: Еще раз скажу, продолжение следует. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Грихарев. И Юлина же завершающая композиция. Ну, я не знаю, хотите сказать какое-то слово другое, почему ею мы завершаем? Или, опять же, ставим просто ее,
1: а дальше просто, мы просто ставим. Это будет более концептуально.
0: Окей. «Мумий-тролль». «Невеста». Я думаю, что многие из вас классно знают эту композицию. Ну, а в чем здесь, так сказать, контекст? Пожалуйста, думайте. Я думаю, мне очень радостно, что передача становится все более и более концептуальной. Слушаем. Всем пока. Счастливо.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Руководство Бахрейна приветствовало соглашение в сфере обороны, подписанное между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. В заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Бахрейна, говорится, что данное соглашение укрепляет стабильность и безопасность во всем ближневосточном регионе в целом. По словам представителей Министерства иностранных дел, такое соглашение отражает стремление народов Ближнего Востока повысить эффективность оборонительных систем и силы сдерживания, в том числе и непосредственно государств региона Персидского залива. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Рои Кейс. Некоторое время назад из Сирии поступили сообщения о том, что двое военнослужащих регулярной армии Дамаска были убиты и еще двое получили ранения в округе Дир-Азур. Это произошло в результате нападения на них со стороны неких неизвестных лиц. Данное сообщение передала корреспондентка корпорации КАН Юваль Инбар. В Ливане начались восстановительные работы по возведению моста Аль-Касамия, который переходит в шоссе, ведущее в город Тир. Корреспондентка корпорации КАН Юваль Инбар передает, что ранее этот мост был разрушен ударами Цагаля. ВВС Цагаля атаковали его, чтобы отрезать данный район от других объектов Хизбаллы, которые расположены в Южном Ливане. Война в Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что российские беспилотники убили минувшей ночью в пригороде Киева 3-летнего ребенка. В результате того же удара были убиты его бабушка и дедушка. Еще один человек был убит в результате российской атаки баллистическими ракетами на Киев. В течение последних месяцев Москва усилила свои атаки на Киев. Украинская армия испытывает немалые трудности в деле перехвата баллистических ракет в связи с нехваткой систем противовоздушной обороны «Патриот». В заявлении, опубликованном командованием военно-воздушных сил Украины, говорится, что минувшей ночью по стране было выпущено не менее 6 баллистических ракет и более 150 беспилотников различных модификаций. Большинство этих беспилотников были сбиты. При этом украинское командование указало, что ВСУ атаковали минувшей ночью 2 нефтеочистительные станции на территории России. Поступает информация о вспыхнувших пожарах и о том, что в результате этих ударов несколько человек получили ранения. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на президента Владимира Путина, поскольку он единственный, кто стремится к продолжению войны. К другим темам. Очередной конфликт в центре Иерусалима на улице Агриппас. Корреспондент корпорации КАН Юав Барович передает, что несколько десятков харидим пришли к зданию кафе Басимта, чтобы выразить свой протест против работы этого кафе в субботу. Туда же пришли сотни светских жителей, чтобы выразить свою поддержку владельцам кафе. Пока сведений о каких-либо чрезвычайных насильственных инцидентах не поступало. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра постепенное повышение температуры, в понедельник и во вторник усиление жары. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 31, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Это моя страна» я приглашаю вас всех в мир легенды израильской музыки Ярдены Арази. Она впервые прославилась как «девушка с косами», так ее называли, из армейского ансамбля «Нахль», а потом как участница знаменитого трио «Шоколад, Мента, Мастик». К середине 80-х годов Арази уже превратилась в одну из ведущих певиц в музыке так называемого «середины пути», и несмотря на то, что довольно часто Арази не удостаивалась внимания со стороны профессиональных кругов и музыкальных критиков, ее альбомы, особенно знаменитый альбом «Цыганская душа» на «Нешама Цуанит», продавались более чем хорошо, песни пели, пели просто хором. Она завоевала огромную популярность у израильской публики.

Родилась она в кибуце, но в юном возрасте переехала с семьей в Хайфу и свой путь начинала в хайфской группе, которая называлась «Дом Ротшильда» Эфи Нецера, и уже в возрасте 12 лет записала с этой группой как солистка уже песню «Приди, мама». Бои има, я думаю, что все вы знаете о происхождении этой песни, родом из Советского Союза. В 1970-м ее призвали в армию в богатый талантами ансамбль «Нахал», и тогдашний руководитель этого ансамбля Амос Тальшир, который впоследствии женился на Аразе, естественно, сразу разглядел в ней этот талант. После освобождения из армии она участвовала в упомянутом мной шоу «Шоколад Мента Мастик», первый сионистский конгресс смеха, это был 1972 год. И вот тогда она спела новую версию песни «Среди цветов сада», которая, собственно, и стала ее первой сольной песней уже в гражданской карьере. Само по себе шоу «Шоколад Мента Мастик» породило соответствующее трио с тем же названием, в котором помимо Ярдена Аразии пели Рути Хольцман и Тами Азария, чье место потом заняла впоследствии Ле Лупатин. Трио имело успех буквально с первых дней своего существования и даже участвовало в Евровидении 1976 года. Что касается Ярдена Арази, она всегда была смела, она не боялась делать что-то новое. И несмотря на то, что распад и этого трио в 78-м означал выход Ярдена Арази на новую дорогу в качестве солистки, ее это совершенно не пугало. Она участвовала в записях радио и телепрограмм, в записях, в частности, радиопрограммы «Ширим Яфим Ле Шаббат», «Красивые песни для субботы», в рамках цикла «До Реми» и другие радиостанции «Голос Израиля». И с тех пор уже публика просто не отпускала Ярдену Арази.

Если говорить об альбомах Ярдена Арази, то такие песни, как «Танец водоворота», «Без слез», «Яни Грета Гарбо» составили первый ее альбом под названием «Ярдена Арази». Это был 1982 год. Главным же хитом этого альбома стала песня «Музыка ниш эрет» – «Музыка остается», которая заняла второе место в отборочном конкурсе к Евровидению того года. Кстати, этот конкурс не вернул Ярдену на Евровидение, хотя она участвовала в нем потом еще дважды. Что касается альбома следующего, то, конечно, это были песни, например, такая как «Домой», написанная во время Ливанской войны и призывавшая возвратить солдат домой с чужих полей. За ней последовала песня «Жаждущий жизни на крепнущем ветру» и другие песни, которые пробились на первые места хит-парадов и появились в альбоме Арази под названием «Манишма», «Что слышно». Он вышел в 83-м под музыкальным руководством Ярослава Якубовича. Следующий альбом Арази тоже был во всех отношениях с шумом, достойным этого альбома, и назывался по ее одной из самых известных песен «Ты для меня страна» от Али Эрец. Он вышел в 84 году, песни из него появились на радио, сопровождаемые массированной пиар-компанией, которые включали, среди прочего, фотографии Ярдена Арази в газетах и размещались даже в колонках новостей, что было беспрецедентно для местных артистов вещью. Собственно, песня этого альбома и от Али Эрец, и «Есть и кажется» песня на слова Рахель, и большой спектакль имели огромный успех и привели Ярдену Арази к званию первому из четырех певицы года. И вот именно тогда, в том году, она опередила свою постоянную соперницу тех лет Офру Хазу, которая удерживала это звание на протяжении четырех предыдущих лет.

Если говорить о таком понятии, как соперничество, конкуренция, она есть всегда, она есть практически у всех исполнителей в разных странах. Если говорить о Ярдене Аразе, то ее всегдашняя соперница была именно Офра Хаза, о чем я уже сказала. И соперничество между ними подогревало и пресса в первую очередь. Этот вечный бой длился очень много лет. Драма даже достигла кульминации летом 1985 года, когда поклонница Офры Хазы плеснула на Ярдену Аразе чернила во время ее выступления в молодежном городке в Тель-Авиве. Этот инцидент широко освещался в СМИ, что в итоге не помешало, а может быть даже и помогло, критикам и судьям в итоге снова назвать Ярдену Аразе певицей года. Но это звание все-таки ей было присуждено, естественно, на основе хитов ее альбома под названием «Привет, Дришат Шалом», который вышел в 1985 году, где есть очень песни такие, знаете, утверждающие, пронизывающие, теплые. Ну, они того стоили. Такие песни, как «Пусть солнце пройдет надо мной», «Снова на картинке», заглавные песни альбома, которые она записала с участниками обновленного армейского ансамбля. В 1986 году Ярдене Аразе уступила первенство прекрасной певице Рите, которая ворвалась как буря. Через год вернула себе звание певицы года именно вследствие своего успеха альбома «Нешама Цуанит», «Цыганская душа», совершенно потрясающего альбома, рекомендую послушать, который был посвящен цыганским песням в ивритском их варианте, адаптация, переводы, все это делал Эуд Манор и обрабатывал, аранжировки принадлежали Мати Каспи. Альбом был совершенно потрясающий, и, конечно, самые главные хиты этого альбома звучат сегодня в нашем эфире, это песня «Верная скрипка», «Кинора Нейман», «Маешли», «Что у меня есть». И, конечно, «Когда цыган любит», «Кшет Ацуани Оэв», песня «Руах ва Эш». Это та самая песня «Ветер и огонь», которая вам всем известна как «Сания Кузургалай». Те, кто знают, откуда эта песня, вы эту песню узнаете, разумеется. Вот в этот период популярность Арази достигла просто вершин.

Еще интересный период из музыкальной карьеры Ярдены Арази – ее альбом «Еще один день», который вышел накануне Евровидения. И включал он 4 песни, которые были представлены в отборочном конкурсе, и хит, который назывался «Агилей Дамар», написанный для нее Шушаной Дамари, лауреатом премии Израиля того же года, я говорю, о 1988, когда она была выбрана представлять нашу страну на Евровидении. Это было в Даблине. И вот чтобы выбрать песню, для нее был проведен телевизионный отборочный конкурс. Из 4 песен публика выбрала ту, что вы услышите сейчас. «Бен Адам». Я думаю, нет репатрианта когда-то в прошлом, который не слышал песню, который называется «Человек». Именно эту песню Ярдена Арази и пела на конкурсе Евровидения в Даблине.

Ярдена Арази, она очень разная. И не зря она показывает это, в частности, в своем альбоме под названием «Восточная фантазия» Демьон Мизрахи 89 года, который был основан на арабских песнях в ивритской версии все того же Уда Манора. Самыми заметными, наверное, были песни «Что ты мне дал», «Не говори» и заглавная песня альбома «Восточная фантазия». Альбом этот получил многочисленные положительные отзывы не только в Израиле, но и в арабском мире, особенно в Египте. Может быть, он мог бы быть более успешным, но он вышел в разгар интифады и поэтому не стал настолько успешным, как и в прошлые ее проекты. Альбом «Остановка в пути» Тахана Бадерех 1989 года, он включал несколько больших хитов и новое исполнение старых еврейских песен, что было очень ценно. Среди них «Среди цветов сада», а такие песни, как «Песни Венесуэла» и «Наарама Маша Ца», «Девушка просто клад», она пела со своими подругами с «Шоколад Мента Мастик» из того самого трио Рути Хольцман и Лей Лупатин. Потом, после долгого молчания, которое для нее было не характерно раньше, уже в 92-м Ярдена Арази выпускает альбом «Чужие люди». Он вызвал большое любопытство из-за выбора в качестве музыкального продюсера, ну и, разумеется, песен. И несмотря на такие песни, как «Эй, Нэни», «Шир и Шабахоров», «Ялда и Хайфа», музыкальные критики проявили Карази, в общем, довольно традиционную свою жестокость, как это иногда бывает. Но, тем не менее, альбом вышел. Это была серьезная работа. И, разумеется, сама по себе певица не останавливалась. Она продолжала работать.

1995-м Ярдена Аразі, ко всему, еще вернулась к сотрудничеству с Ярославом Якубовичем и как аранжировщиком, музыкальным продюсером альбома, о котором я говорю, назывался «Из-за того, что я любила». «Митох Шаафти». И вот часть песен альбома несли и личный отпечаток, и интересные были действительно такая песня, как «Письмо», была действительно основана на письмах, которые она получала из Египта. Песня «Три поколения», песня «Как тихая вода», которая была написана в память о родителях Арази, которые ушли с разницей в 5 дней друг за другом за год до выхода этого альбома. Ярдена Аразі продолжает работать, она не останавливается. Более того, у нее сохранился прекрасный голос. Когда она выходит на сцену, когда ее объявляют, когда начинают говорить только ее имя, публика ее прорывает. Овации, заслуженные аплодисменты и огромная любовь к певице, которую любит Израиль уже десятилетия. Ярдена Аразі в эфире «Канрека».

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад в районе Рыховата было обнаружено тело мужчины. Оно было направлено в Институт судебно-медицинской экспертизы в Абу-Кабире. В полиции указывают, что на данном этапе нет уверенности в том, что речь идет о преступлении, совершенном на уголовной почве. В Таиланде возросло до 8 число убитых в результате вчерашней бойни, учиненной в школе 14-летним учащимся. 12-летняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений. Этот учащийся 14 лет сначала убил своих бабушку и дедушку в их доме. Затем он пришел в школу, вооруженный винтовкой и пистолетом, и открыл огонь по учащимся. Школа расположена на севере столицы Таиланда, Бангкоке. После расстрела учеников, несовершеннолетний убийца покончил с собой. К другим темам. Согласно сообщениям, поступающим из Йемена, резко возрос уровень напряженности между регулярной армией этой страны, верной правительству Йемена и повстанцами-хуситами. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что некоторое время назад хуситы подвергли артиллерийскому обстрелу базу правительственной армии Аль-Алла Бадалла, которая расположена на юге Йемена. Сегодня утром пресс-служба регулярной армии страны сообщила о нанесении ударов по позициям повстанцев-хуситов. Ситуация в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Представители руководства Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о запуске ракеты по нефтеналивному танкеру, принадлежащему нефтяной компании Абу-Даби, в тот момент, когда танкер проходил через пролив. Как отмечается, обошлось без пострадавших. Министерство иностранных дел Эмиратов резко осудило эту атаку и указало, что это серьезная угроза для мира и стабильности во всем ближневосточном регионе. В Абу-Даби требуют, чтобы Тегеран немедленно прекратил нанесение таких ударов и открыл Ормузский пролив. Представители Корпуса стражи Исламской революции Ирана говорят, что открытие Ормузского пролива никак не связано с переговорами между Исламской республикой и Оманом. По их словам, возобновление морского судоходства в данном районе возможно только при условии, что Соединенные Штаты примут все требования, какие выдвигает Иран. Вчера официальный американский источник указал, что отмечен определенный прогресс в переговорах между Ираном и Оманом. Он подчеркнул, что это будет способствовать возобновлению морского судоходства через Ормузский пролив. В течение последних месяцев атаки режима Аятолл на нефтеналивные танкеры и торговые суда причинили огромный ущерб процессу поставок нефти на мировые рынки. Война в Украине. Как мы уже передавали ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что российские беспилотники убили минувшей ночью в пригороде Киева 3-летнего ребенка. В результате того же удара были убиты его бабушка и дедушка. Еще один человек погиб в результате российской атаки баллистическими ракетами на Киев. В течение последних месяцев Москва усилила свои атаки на Киев. Украинская армия испытывает немалые трудности в деле перехвата баллистических ракет в связи с нехваткой систем ПВО «Патриот». В заявлении, опубликованном командованием ВВС Украины, говорится, что минувшей ночью по стране было выпущено не менее 6 баллистических ракет и более 150 беспилотников. Большинство этих беспилотников были сбиты. При этом украинское командование указало, что ВСУ атаковали минувшей ночью 2 нефтеочистительные станции на территории России. Поступает информация о пожарах и о том, что в результате этих ударов несколько человек получили ранения. Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на президента Путина, поскольку он единственный, кто стремится к продолжению войны. И в заключение о погоде. Завтра постепенное повышение температуры. В понедельник и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35, и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан-Река». Друзья, как вы наверняка помните, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении, о тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театры, кино, экскурсии, новая музыка, технология, выставки, хай-тек, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, что нас ждет с вами сегодня? С нами сегодня художница Света Шелест. Мы поговорим о ее новой выставке «Хулиганка», которая открывается уже сегодня. Выставка современной вышивки, иронии в искусстве и о том, как через творчество можно говорить на самые разные темы. Также у нас сегодня в гостях Михаил Шур, шеф-повар, владелец ресторана «Чорсу», волонтер и новый репатриант из Узбекистана. Мы поговорим о первом большом гастрономическом фестивале в Хайфе, где он представит узбекскую кухню, а также о его многолетней волонтерской деятельности в поддержку израильских солдат. С нами сегодня Константин Гошана, создатель походного проекта «Крылатый верблюд». Мы узнаем, как любовь к путешествиям превратилась в большое сообщество, где искать самые необычные уголки Израиля и почему иногда лучший отдых начинается всего в нескольких километрах от дома. Так что оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно.

0: לא מלונדון, לא מאמסטרדם, הווייט שלך מותק.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам в эфире программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художница Света Шелест, выставка которой под названием «Хулиганка» открывается уже сегодня вечером. Света, добрый день.
2: Привет, здравствуйте.
1: Привет, как твои дела?
2: Просто супер. Ну, кроме жары, конечно.
1: Ну да, кроме жары, да. Мы всегда так говорим, как твои дела, все хорошо, но жарко. Это правда, да. Август, август месяц, деваться некуда. Но, наверное, можно радоваться, что все проходит, да, как сказал Шломо Амелех, и это пройдет тоже. Свет, я тебя сегодня пригласила, потому что, во-первых, спасибо, что нашла время с нами пообщаться, потому что уже сегодня вечером открывается твоя выставка. Конечно, мне очень понравилось название «Хулиганка». Давай начнем с этого, потому что там будут работы современной вышивки. Это прекрасно.
2: Спасибо.
1: Расскажи нам об этом.

0: придумали такое название, ну, то есть оно придумалось, на самом деле, само собой, исходя просто, ну, глядя на мои работы, кто сегодня придет на выставку, тот сразу поймет, почему
1: тот
0: это
1: сразу
0: так называется.
1: Почему? Да, ты сама считаешь себя хулиганкой, ты сама траблмейкер?
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Да?
0: Ну, конечно, в самом лучшем смысле этого слова.
1: Конечно,
0: вот
1: только в самом лучшем. Только в самом лучшем. Конечно, мы не приглашаем тех, которые хулиганки в плохом этом смысле.
0: Да, да. Ну, в целом, баловаться, шалить и хулиганить, конечно, это наше все. А тем более такая реальность, она все давит и поддавливает еще чуть-чуть. Поэтому наше главное средство борьбы с этим, это, конечно, искусство. Во-первых, а во-вторых, юмор.
1: Да,
0: и
1: это
0: разная
1: очень важно.
0: Ирония, и даже если это черный юмор, тоже давайте нам его сюда. Вот, ну, главное, чтобы было как-то повеселей.
1: Как здорово. Да, надо устраивать самим себе праздник, да, как говорят.
0: Абсолютно.
1: Особенно в такие непростые времена, потому что, знаешь, люди как-то иногда ждут. Я часто это говорю, ты знаешь, но я поняла это для себя тоже. То иногда ждешь, вот у тебя плохое настроение, ты ждешь, чтобы оно стало хорошим, да, чтобы у тебя поднялось настроение. А иногда ты можешь сам себе его поднять, да, то есть, так сказать, не ждать, когда кто-то придет и поднимет тебе настроение. И у каждого, свои способы. Свет, давай поговорим о вышивке, потому что, ну, не часто встречаешь, да, конечно, работы, и тем более, что такое современная вышивка, да, то есть, когда ты говоришь, что такое современная вышивка, и почему, как это стало твоим главным способом самовыражения, да? То есть какой путь ты прошла? Почему именно вышивка?
0: Конечно, давай. Ну, во-первых, я из семьи художника, и вся моя семья разные, очень интересные художники, каждый в своей области. Я когда приехала в Израиль, я начала сразу заниматься искусством, и в какой-то момент я поступила в Шинкар на отделение мультиотраслевого искусства и стала, значит, выбирать свой путь, какой конкретно медиум мне больше всего нравится. И мне всегда нравился текстиль и все, что связано с тканями и с нитями, а также мне очень нравилась графика. Вообще, у меня специализация была художник-гравер в Шинкаре. То есть у меня такая очень твердая, хорошая линия, твердая рука.
1: Твердая рука.
0: И я все искала, как это объединить. И оно в какой-то момент очень как будто бы само собой объединилось у меня в вышивку. Вдруг какой-то один из рисунков я решила вышить. И так мне это дело понравилось, что так все пошло и пошло. Около 15 лет уже я занимаюсь именно только исключительно вышивкой.
1: Что
0: но
1: ты
0: вышивкой
1: говоришь?
0: Необычной, а именно провокативной.
1: Провокативной, потому что ты хулиганка.
0: Да. Ну, естественно, мы это выяснили, конечно. И дело в том, что тут есть очень интересный момент из-за того, что вышивка, она как традиционное ремесло воспринимается как ремесло хороших девочек, которые сидит дома, вышивает себе приданное, и она очень-очень-очень хорошая девочка. А тут приходит одна хулиганка, которая говорит: нет, я сейчас возьму вышивку в совсем другое место.
1: Как ты красиво обыграла эту тему.
0: Да. И на самом деле я занимаюсь темами, как я сказала, довольно провокационными. Очень часто это эротика, разные там всякие 18+. Часто это какой-то политический и социальный контекст, потому что без этого, конечно, мы в Израиле никогда
1: деваться
0: не обойдемся.
1: Да.
0: Нет, вот, ну, в целом, вот так просто взять что-то из одного места, привычного, и переместить его, просто перевернуть с ног на голову и переместить совсем в другой контекст.
1: Да, ты знаешь, это интересно, потому что такой выход из зоны комфорта, как принято говорить, да, наверное, не только твоей, но и также и людей, да, то есть мы привыкли, действительно, как ты и сказала, вышивка — это что-то такое спокойное, приятное, ты сидишь у окна, красная девица, да, и вышиваешь себе приданное, да, это слово, которое я давно не слышала, да. А тут, значит, эротика, да, вышиваешь эротику. Это или какие-то политические темы, это интересно. Скажи, а где еще ты выставляла свои работы на протяжении лет? Потому что ты говоришь, что 15 лет ты занимаешься именно вышивкой, и мне интересно также, как люди это воспринимают, потому что, смотри, я не знаю, как было в Израиле, там, я не знаю, мы приехали сюда 35 лет тому назад, я не знаю, как оно было 50 или 60 лет тому назад, но в Советском Союзе вышивка, я тоже помню, как я девочка, да, нас тоже учили вышивать там платочки и так далее.
0: Да.
1: Поэтому для нас это как-то

0: Ну, понятно, да, это ремесло. А как воспринимают вот люди, которые здесь родились, да, коренные израильтяне?
1: Ну, по моему опыту воспринимают очень хорошо. Из-за того, что я живу в Иерусалиме и занимаюсь провокативной вышивкой и выставляюсь в том числе именно в Иерусалиме, мне очень интересен этот контраст между религиозным, очень религиозным городом в последнее время и моими вышивками. Для чего? Ну, мне для этого тоже... В том числе очень важно выставляться именно, ну, в своем городе, в Иерусалиме, чтобы как-то поддерживать баланс.
0: Конечно.
1: Так сказать.
0: Не все в Тель-Авиве. Я тоже стараюсь, да. Мои слушатели знают, я стараюсь как можно больше говорить о том, что происходит не только в Тель-Авиве, потому что в Тель-Авиве действительно много происходит, но у нас есть еще города, которые мы любим.
1: Да, в Иерусалиме у меня были в последнее время выставки в разных интересных помещениях. Например, было в Иерусалимском доме качества. У меня персональная выставка как раз ровно год назад в эту же дату, как ни странно. Это была выставка, которая называлась «Тихие игры». Она вся была посвящена детству и детским игрушкам, и детским воспоминаниям. Тоже очень интересная, глубокая тема. Ну и, конечно, все тоже вышивка. Также я выставлялась, например, но это были не персональные выставки, а общие, в Тель-Авивском доме художника на Аль-Харизе, из больших, в музее Ришон Лициона. Тоже была у нас классная выставка групповая.
0: Здорово.
1: Ну и так,
0: да.
1: Тут и там.
0: Тут
1: на
0: и
1: самом
0: там.
1: Деле перечислить сложно, потому что, я думаю, около 30 выставок за это время я приняла участие, как групповые, так и персональные. Действительно,
0: слушай,
1: довольно много.
0: Слушай, ну это здорово. Ну это здорово. Я хочу тебя спросить, как вот на этой выставке, о которой мы говорим, которая открывается сегодня, во-первых, до какого числа она простоит, да, но я всегда также всегда говорю нашим радиослушателям, очень, очень здорово приходить на открытие, потому что тогда ты можешь пообщаться с художником, есть какая-то праздность такая, да, поэтому это всегда
1: конечно.
0: Здорово прийти на открытие, но если не получается, да, то до какого числа можно прийти?
1: Ну, во-первых, присоединяюсь, всех приглашаю и жду на открытие, потому что это, конечно, будет классное событие, и веселое, и музыка, и общение, и друзья, и так далее. А выставка будет висеть около 3 недель. То есть в ближайшие 3 недели точно можно будет приехать и ее посмотреть. И, кстати, можно будет купить тоже работы по весьма демократичным ценам.
0: Очень здорово. Свет, скажи, пожалуйста, какая главная тема этой выставки и какая работа для тебя вот такая самая личная, если ты можешь об этом рассказать нам немножко, чтобы мы представили?
1: Из-за того, что это новое, открыли новое пространство, вот эта галерея, кафе «Минуту», из-за того, что это вместе с кафе, вместе с кафетерией, я выбрала тему еды основной для этой выставки. И вообще я очень люблю в своих работах поднимать, обыгрывать тему еды, потому что я считаю, в основном это такая получается очень грань между едой и эротикой, что-то такое очень интересное объединение. Вот, я подумала, почему вообще меня так привлекает тема еды в своих работах. И я подумала, что это как будто как играть с едой, как нам в детстве говорят, не играй с едой.
0: Да.
1: Вот, а я как, опять же, как хулиганка, говорю, ну, ребята, я уже выросла, теперь я могу играть с кем захочу, в том числе с едой. И вот поэтому основная тема, наверное, это тема еды на этой выставке. А основная работа, ну, на самом деле, конечно, такого нет, потому что все работы классные, любимые.
0: Ну, тоже основная, какая такая, которую ты считаешь, может быть, самой личной или самой провокативной. То есть, если я приду вот сегодня на выставку, например, да, на что особенно ты бы хотела, чтобы я обратила внимание, я или кто-то другой?
1: Ну, у нас приближается наш один из любимых праздников Рош ха-Шана. И на самом деле на этой выставке будет несколько работ, которые посвящены Хагэ Исраэль, израильским праздникам. И одна из вышивок, например, это такой очень здоровский гранат, который символизирует, значит, символ приближения этого праздника. Вот рекомендую обратить внимание на эту серию. А также там есть интересные всякие другие праздники обыграны.
0: Да, это здорово. Свет, скажи, пожалуйста, а какие планы на будущее? Что бы тебе хотелось, так если помечтать на секундочку?
1: О, ну, конечно же, быть министром культуры Израиля.
0: А, супер, мне кажется, прекрасная мечта. Прекрасная мечта. И что бы ты сделала тогда?
1: Ну, во-первых, я бы помогла всем-всем-всем художникам, ну, всем, чем смогла, по бюджету.
0: Да. Тяжело художником быть в Израиле?
1: И тяжело, и очень интересно.
0: Да, интересно, потому что здесь, ну, здесь всегда все так бушует, да, наверное, это такой материал для художников.
1: Это правда, ты вот без темы здесь не останешься, точно.
0: Так что тебя вдохновляет больше всего?
1: Больше всего меня вдохновляет просто красота этого мира. Просто ходить, смотреть и кайфовать. Даже в какие-то тяжелые времена вот эту сохранять искорку веселья,
0: жизни.
1: Довольства и жизни, да. Да, какой-то витальности.
0: Да-да-да, витальности, да, сохранять искру жизни. Да, да. Ну что ж, пожелаем это тебе, нам и всем нашим радиослушателям. Художница Света Шелест. Выставка сегодня под названием «Хулиганка» открывается в Рэховате. Свет, большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо,
1: пока.
0: Всего хорошего. Lo bali ta la vie, la ville as. 2, 7.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня шеф-повар, владелец ресторана «Чорсу», волонтер и новый репатриант из Узбекистана Михаил Шур. Михаил, добрый день.
1: Добрый день, Лена. Как поживаете?
0: Очень хорошо, спасибо. Я очень рада, что ты сегодня с нами. Миш, я знаю, что ты участник первого большого гастрономического фестиваля в Хайфе, который пройдет в этом месяце. Во-первых, это меня очень радует, ты знаешь, потому что в Тель-Авиве всегда очень много чего происходит, и я всегда стараюсь также рассказывать и общаться с людьми, которые предпринимают разные интересные действия и дела в других странах, и, конечно же, наша северная столица Хайфа. Давай поговорим немножко об этом гастрономическом фестивале, большом гастрономическом фестивале, который пройдет в Хайфе.
1: Ну, насчет этого фестиваля могу рассказать то, что я лично узнал о нем попозже, фактически неделю назад, когда была первая реклама. Это ребята из организации Эли Леви, которые занимаются именно этими же фестивалями и в Тель-Авиве. Это ИТ-фестиваль Тель-Авив. Это фудтрак Иерусалим, кажется, он так называется. Ты знаешь, вот они стали организаторами для фестиваля в Хайфе. Мария Хайфа с организацией это закрыли их. И вот когда мы узнали, мы захотели поучаствовать.
0: То есть вы обратились и вас приняли на этот фестиваль?
1: Ну, как сказать... Последний вагон залезли.
0: Последний вагон, да, запрыгнули в последний вагон. Да, надо сказать, что это...
1: Как девушка сказала, дака тыщим, тыщим, вытыщим, никуда тыщим, вытыщим.
0: Дака тыщим, да, на 90 минуты. Да, скажем, что это в течение 3 дней на огромной площадке соберутся десятки шеф-поваров ресторанов и гастрономических стендов со всей страны. Это пройдет в Хайфе, и надо сказать, что среди участников, ты знаешь, очень серьезные люди, да, такие как Исраэль Арони, Моши Крот и Гай Гамзо, и все блюда будут продаваться по цене до 45 шекелей. Это очень здорово, потому что тогда, то есть, да, очень часто в этих ресторанах все очень дорого, да, но по такой цене это будет открыто для многих.
1: Да, я слышал об этом. Если я тебе могу честно сказать, я, кроме Исраэля Арони, других поваров вообще не знаю.
0: Ну, это хорошее. Ну, смотри, Арони самый известный, наверное, у нас. Но вместе с тем, скажем, конечно, что фестиваль пойдет с 11 по 13 августа на площадке у стадиона Сами Офер. Миш, расскажи нам, что ты будешь, какие блюда ты будешь подавать на этом фестивале?
1: Ну, как участник данного фестиваля, мы решили, что будем подавать... То, что мы готовим уже 3 года нашим солдатам, это обязательно будет плов. Без него никак. Мы все-таки из Узбекистана. Национальная еда наша. Семейная еда. То есть это обязательно будет плов. Будет самса узбекская.
0: А что это такое?
1: Самса – это запеченное мясо.
0: А, точно.
1: И получается... Но, кстати, есть тоже такой же. А стенд, но марокканский самуса, они будут делать это. И плюс у нас будут манты. Это на полу, это как гиоз.
0: Манты, да, конечно. Слушай, мы сейчас поговорим о твоей работе, о твоем волонтерстве с солдатами, потому что тебя, собственно, очень многие знают, потому что ты объездил всю страну, да, со своим пловом, кормя солдат. Но давай перед тем, как мы перейдем к твоей деятельности... Скажи мне, вот секрет, без которого плов никогда не получится. То есть, конечно, я не прошу тебя рассказывать свои профессиональные секреты, но вместе с тем для наших радиослушателей, может быть, какой-то маленький такой секрет, который поможет им приготовить их плов вкуснее.
1: Секрет здесь один. Много масла, но не все готовы так его кушать.
0: Да, ну тогда получается не кошерно, если это плов с мясом.
1: Нет. Масло растительное.
0: А, масло растительное.
1: Или животного жира. Это нет такого. Это не сливочное масло. Если у тебя будет много-много масла, у тебя будет очень самый вкусный плов.
0: Тебе будет вкусно, да. Скажи, слушай, ты знаешь, я думаю, что это радует, что на таких фестивалях больших, и действительно, как ты сказал, в Тель-Авиве это часто проходит, и мы рады, что это сейчас будет и в Хайфе, на таких фестивалях не часто представлена вот именно кухня, кухня стран, из которых мы приехали, да, будь то украинский борщ, например, или русские блины, или что-то такое, и, ну, я не знаю, мне кажется, это важно, чтобы была представлена также наша кухня, как ты считаешь?
1: Если брать кухню бывшего Советского Союза, то, да, практически вообще и она отсутствует. Я тебе даже могу сказать по секрету, что и здесь она практически отсутствует. Мы вот последние, которые зашли, которые мы сказали, ну, ребята, ну, у нас надо, много.
0: Надо представителей, да, представителей репатриантов.
1: Да, ну, они, не, есть другое. Есть часть культуры, которая зашла на рынок еды Израиля, вот в общепит, это грузинская хачапури. И, и вот это хачапури знают все. И, кстати, не секрет, хачапури есть во всех этих фестивалях. Они, ну, нельзя сказать, что они обделяют, они же хачапури ставят. Ну, то есть,
0: ну, да.
1: Советский Союз есть представитель халави.
0: Ну да,
1: халави.
0: Да, вот, да, туда. Да, ты прав, да, да, да. Грузинская кухня вошла в израильский рацион, назовем это так.
1: Да, поэтому нельзя сказать, что не присутствует. Присутствует, но только хачапури. А плов, хотя бухарская община очень большая, такие блюда я еще ни разу не.
0: Да, ну поэтому это хорошо, что ты там будешь 11 по 13 августа, опять же, скажем, стадион Сэмми Офер. Скажи мне, что для тебя важнее, чтобы люди попробовали что-то новое или чтобы вспомнили вкус детства? Потому что для меня, вот честно скажу, для меня плов — это вкус детства. Хотя мы приехали из Москвы, но у нас была семья, то есть родственники, которые жили в Узбекистане, когда они к нам приезжали, дядя Гриша всегда готовил плов, и это было такое, знаешь, это было очень торжественно, да? То есть это было не просто еда, да, это была целая церемония. Да, то есть это была какая-то радость в доме. Вот, поэтому для меня это также вкус и воспоминания детства. А что для тебя важнее, чтобы люди попробовали что-то новое или чтобы также вспомнили вот это детство свое или какую-то прошлую жизнь?
1: Давай я сейчас я волонтерскую часть свою сразу тихо, легонько пройду.
0: Ну-ну.
1: А я когда начал ездить по базам, а я тебе могу сказать, что 80% израильтян даже не знакомы с этим блюдом. Даже если сказать, что это представлено в бухарской кухне и все такое, они не знакомы. То есть получается здесь у нас больше знакомства, чем воспоминания. Воспоминания 15-20% людей. То есть это нет такого. Это, ну, нет, это не эта кухня, которая знакома. Из-за того, что опять-таки из-за главного секрета много-много масла, и они не готовы есть много-много масла, и вот получается, что эта кухня не распространена. Пока есть такая культура. Хотя узбекская кухня на сегодняшний день, за последние 15 лет, очень быстро ворвалась в американский рынок. Может быть, как тренд.
0: Серьезно?
1: Откуда придет сюда, что-нибудь такое.
0: Да, интересно. Миш, ты знаешь, вот мы до нашего разговора, я знаю, что ты уже много, то есть много времени ездишь по базам и кормишь солдат в рамках да, волонтерства твоего, и многие тебя знают из-за этого. Но ты знаешь, я последние месяцы не следила, и поэтому до нашего эфира я тебя спросила, Миш, ты когда последний раз был у солдат, ты сказал 2 недели тому назад, то есть ты продолжаешь эту деятельность. Несколько слов об этом, куда ты ездишь, кто тебе помогает, как тебя встречают солдаты?
1: Солдаты очень... солдаты в последнее время вообще готовы встретить любого, потому что очень тяжело с этим, потому что это долгая война, они уже устали.
0: Да, конечно.
1: Это в радость. Это вначале было много, они отбивались от нас, они говорили, ей нам ничего не надо.
0: То есть многие приезжали, да, помогать, передать какую-то еду, да, более да. Домашнюю, не то чтобы не кормят солдат на базах, да, конечно же, кормят, но все-таки домашняя еда или такая более вкусная, этого, как правило, нету. И действительно, вначале было очень много, а сейчас уже меньше, да, ты говоришь?
1: Сейчас вообще нет. Сейчас это вот этот момент, и они готовы встретить любого, они готовы даже делиться продуктами, им без разницы. Либо кто-то пришел и дал им вот эту чуточку тепла. Мы готовим плов на костре и все такое.
0: Ой, как здорово.
1: Да. Они это видят, смотрят.
0: И ребята рады, да?
1: Они рады. Но сейчас вместо того, чтобы это, надо тоже о них подумать, потому что война не закончилась.
0: Конечно.
1: У людей моральных сил уже все меньше и меньше.
0: Да.
1: Хотя даже
0: Да, и ты знаешь, еда, мне кажется, особенно в такая, может быть, домашняя, или как, такая еда, которая делается с любовью, да, направлена с любовью к человеку, это не только пища для тела, да, это духовная пища тоже, да. Хотя мы, как правило, разделяем и говорим, что духовная пища — это там что-то другое, но мне кажется, вот в этой еде, да, когда ты подаешь человеку тарелку с едой, которую ты приготовил именно для него, и делаешь это с любовью, это также духовная пища, это тебя обогащает, да, дает тебе силы и мотивацию.
1: Ну, я менее религиозный и менее духовно подкованный человек.
0: Не, но я имею в виду духовно не в религиозной, не с религиозной точки зрения. А это просто дает тебе силы, да, не только физические.
1: Да.
0: А просто...
1: Не, ну это внимание, это как современные люди говорят, это эмпатия.
0: Эмпатия, да, точно.
1: Да,
0: ну что ж, да, ну что ж, будем надеяться, что эмпатии хватит на всех, и что все, у всех будет эмпатия друг для друга, потому что это, конечно же, очень важно. Ну что ж, Миш, мы тебе желаем удачи на фестивале, на гастрономическом большом фестивале в Хайфе, который пройдет с 11 по 13 августа. Михаил Шур, шеф-повар, владелец ресторана Чорсу, волонтер и новый репатриант из Узбекистана. Большое тебе спасибо и удачи.
1: Приходите попробовать.
0: Спасибо, спасибо. Всего хорошего.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы вернулись к нам. И мы продолжаем нашу программу «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. А с нами сегодня Константин Гошана, создатель походного проекта «Крылатый верблюд». Костя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Костя, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что про крылатый верблюд я слышу буквально от всех, да, все мои друзья, там, знакомые и так далее уже ходили с вами в походы. Я до сих пор не добралась, все никак не получается, но надеюсь, может быть, когда-нибудь это получится. Давай расскажем немного нашим радиослушателям, кто с вами не знаком. Что это за проект «Крылатый верблюд», который прекрасно так называется еще, да? То есть ты сразу себе представляешь этого верблюда и почему он крылатый. В чем идея проекта и чем вы занимаетесь?
1: Да. Проекту уже скоро будет 10 лет. Вот в сентябре будет годовщина, так что проект не новый. Изначально это задумывалась такая промо-акция, когда у нас еще были в Израиле туристы, и я был уверен, что я буду водить туристов, а это будет по выходным вот так гулять.
0: То есть идея была проводить экскурсии, то есть ты, да, решил проводить экскурсии для туристов. Ты закончил курс гидов, да, наверняка?
1: Да, я как раз закончил курс гидов, искал название, вот подвернулась история с крылатым верблюдом. Это был такой вымпел, который когда-то был здесь на международной выставке. Они тоже искали название, логотип. И в какой-то момент, когда там все страны вокруг, там, в основном арабские, сказали, что они придут только когда у верблюда вырастут крылья.
0: Что еще раз?
1: Искали. Была всемирная выставка в Намале, в Тель-Авивском. И тоже искали идею для лога, для вымпела какого-то. И когда все страны вокруг заявили, что там арабские в основном, что они приедут только когда...
0: У верблюда будут крылья, да? И ты решил,
1: да,
0: и ты решил назвать
1: они,
0: это?
1: Нет, они тогда сделали это. Знаменитая история. И когда-то стоял даже такой памятник такому верблюду.
0: Крылатому.
1: Да. Ну и следопыты это уже носили в Израиле. У них были на палетах были верблюды крылатые. В общем, это такая не ново. Идея мне тогда понравилась, как раз надо было придумать какое-то название. В общем, так оно и пошло.
0: Крылатый верблюд. Да, мне нравится это название. Наши радиослушатели также знают, что я всегда обращаю внимание, какие названия люди выбирают для своих проектов, организаций, выставок и так далее. Окей, Кость, так расскажи, начались, да, то есть ты хотел водить, так сказать, делать экскурсии для туристов, потом туристы пропали, скажем, что мы с тобой сейчас говорили, да, до эфира, я тебе сказала, Кость, туристов у нас немного, только последние несколько лет, ты сказал, ты что, не помнишь, что еще была корона? И действительно, столько всего прошло, я, конечно же, помню, просто столько событий, и не все они положительные, да, to say the least, как говорится на английском. И поэтому, да, еще же была корона, да, то есть действительно очень много лет, мало туристов, и что ты решил тогда?
1: Во-первых, я как человек, работающий в офисе, то, что я делал каждые выходные, это всегда. Я если не гулял на выходные, то для меня неделя, в общем, была потерянной.
0: То есть ты всегда то есть как ты проводишь выходные, ты всегда идешь в экскурсии?
1: Я всегда куда-то уезжал на выходные. Это было такое органичное продолжение образа жизни, который у меня был, когда я работал в офисе. В общем, я начал водить по выходным, в надежде, что посреди недели я буду водить туристов. Ну вот, собственно, эти выходные теперь переросли в такой проект, и уже 10 лет каждые выходные мы куда-то ездим. Раньше это было только по Израилю, теперь иногда за границу.
0: А, серьезно, и в основном это израильтяне русскоязычные, да?
1: Да, в основном публика русскоязычная. Ну, я понял, что содержать такой проект на двух языках это слишком сложно.
0: А кто к тебе приходит? Смотри, потому что я знаю, как я и сказала, знаю очень много знакомых так моего возраста, да, полуторное поколение, которое приходит. А есть люди более старшего возраста или, может быть, семьи с детьми?
1: Да, приходят всех возрастов. Ну, контингент меняется. Когда начинали, много приходило. Вот были годы, когда с Москвы, например, много приходило ребят. Было много репатриантов, особенно когда шли такие волна была после Крыма.
0: То есть познать страну ногами, так сказать, да?
1: Да, конечно. И были периоды, когда было много таких иностранных рабочих, которых приходили, получается, детинцев даже иногда.
0: Кость, скажи, пожалуйста, вот, да, ты говоришь, что много было ребят из МАСы, да, которые приехали в Израиль по программе МАСА, новых репатриантов, да, что чаще всего поражает людей, да, которые первые идут с тобой в поход или на экскурсию, вот что их поражает в Израиле, что люди говорят, какие прекрасные места, да, вот есть что-то такое?
1: Ну, во-первых, многие представляли Израиль как пустыню, поэтому...
0: До сих пор, да?
1: Да. Многим вообще не представляли, что в этой стране есть практически столько климатических зон, и снег может быть зимой, и пустыня одновременно. В общем, тут нет таких выходных, чтобы нельзя было куда-то поехать. И это, конечно, такое идеальное место. И все в радиусе доступном.
0: То есть поражает людей то, что здесь, что здесь такая разновидность, да, природная,
1: да? Да, у нас огромное разнообразие.
0: Да, хотя страна такая маленькая.
1: На таком маленьком пятачке. Мертвое море, средиземное, красное.
0: А что людям нравится больше всего? Ну, я уверена, что в Иерусалим, да, конечно же, все тянутся.
1: Ну, это туристы, это, конечно, такой хайлайт. Хотя Иерусалим любят и израильтяне.
0: Ну, конечно.
1: Особенно русскоязычные, это все. Ну, во-первых, все очень зависит от сезона. Весной как бы выезжают все, даже самые ленивые, потому что все цветет.
0: То есть даже самые ленивые весной готовы идти в поход или на экскурсию?
1: Да, когда все цветет, все выползают. Там звездопад, все выползают. Есть какие-то медийные поводы, которые заставляют людей как-то выйти?
0: Например?
1: Ну, вот сейчас звездопад — это такой медийный повод, о нем говорят.
0: Минуточку, расскажи немножко, мы не знаем, расскажи нам немного.
1: Персиды у нас каждый год, начиная с середины июля и пик всегда в августе. Есть метеорный поток, персид, который Земля проходит, и вот, можно наблюдать.
0: А где, а куда? Мне кажется, что всегда едут в пустыню наблюдать, да, за метеоритами?
1: Ну, у нас с каждым годом все больше засветки, поэтому если кто-то хочет увидеть Млечный Путь и увидеть звезды, то желательно, конечно, уехать куда-нибудь в Негев, за Мицпе-Рамон.
0: В пустыню? Ну, так жарко, да. Кость. Как можно ехать сейчас в пустыню?
1: Да нет.
0: Не
1: в
0: жарко?
1: Этом году, во-первых, нам повезло, ночи очень холодные.
0: В пустыне?
1: Да. Было 17 градусов, я не помню, когда за последние 10
0: что
1: лет.
0: Что ты говоришь?
1: По ночам было 17 градусов, это редкость. Для июня, июля. Да. Так что грех жаловаться, в этом году нас лето щадит. Во-вторых, да, это и возможно только летом, это и лучше видеть Млечный Путь, и зимой, когда у тебя 9 градусов или 8 там где-нибудь там.
0: Когда ваш ближайший поход или экскурсия?
1: Ну, во-первых, у нас приближается пик звездопада, это как раз через неделю.
0: Через неделю?
1: Да, он в среду. Там несколько дней пика, поэтому...
0: И можно присоединиться, да, еще, и вы едете с ночевкой?
1: Да. Звездопад — это нет смысла приезжать без ночевки, потому что пик обычно там по часу ночи, где-то 12-2 ночи. Я думаю, что в этом году будет много людей в пустыне, не только на русскоязычных, поэтому они едут. И были годы, когда это было очень популярно, но не очень везло в плане Луны последние годы, но в этом году все совпало. И выходные, это выпадает на выходные практически. И Луна, нет Луны, поэтому всю ночь можно любоваться.
0: Любоваться, да, звездопадом. Да. Скажи, пожалуйста, Костя, если надо было, вот если, например, да, вот к тебе пришли люди и сказали, у нас сейчас один день, да, вот у нас мы за один день, но мы не можем посмотреть весь Израиль, да, но хотя бы что-то мы можем увидеть. Что бы ты им показал?
1: Ну, Израиль всегда ассоциируется с Иерусалимом, поэтому вряд ли кто-то пропустит шанс побывать в Иерусалиме. Потому что это всегда...
0: То есть ты бы взял людей в Иерусалим?
1: Ну, наверное, надо, конечно, начинать с Иерусалима. Некоторые там... Даже совместить это сложно, потому что это настолько...
0: Ну да, конечно, потрясающе. Да, город, который тебя потрясает, конечно. Костя, несколько слов о тебе. Я знаю, что ты работал программистом очень много лет. И в хай-теке, и потом, да, как ты сказал, прошел курс гидов, стал водить туристов. И сейчас это твоя главная деятельность, да? То есть ты уже не работаешь в какой-то компании, не в офисе, не программируешь. Расскажи нам немного об этом. этом переходе, потому что это не само собой разумеется, да, люди рвутся, чтобы работать в хай-теке, а ты ушел, чтобы быть экскурсоводом.
1: Ну, тогда, да, это было странно, сейчас, наверное, это менее странно.
0: Нет, это не то, чтобы это странно или не странно, это просто необычно, все, что необычно, нам интересно.
1: Вот, потому что были как раз годы пика, так...
0: Хай-тека.
1: Все, наоборот, стремились туда, я, да. Ну, в какой-то момент многие ощущают, что уже себя не могут заставить сидеть у компьютера. В общем, это был мой случай, поэтому я, когда один из проектов, в котором я работал, должен был закрыться, я сказал, что все, я
0: ты
1: не
0: уходишь.
1: Возвращаюсь. Он продержался, там должны нас были увольнять, это продлилось еще больше полутора лет. И как раз это дало мне возможность отучиться, в общем-то.
0: И стать гидом.
1: Да, да, да, да.
0: И ты рада этой такой серьезной перемене, судьбоносной, можно сказать, судьбоносная перемена в жизни, да, потому что род деятельности, он влияет на всю нашу жизнь.
1: Ну, всегда человек, если он получает удовольствие от того, что делает, то лучше, чем заставлять себя работать. Это как, в любом
0: случае. Точно. Если есть возможность, конечно, такая. Ты получаешь удовольствие?
1: Да, безусловно. Ну, выпали непростые годы, я не знаю, сколько гидов останется после того, как все эти войны закончатся.
0: Да, конечно, это не просто. Да, и мы слышим об этом, да, что ребята и как бы мужчины, женщины, которые работают гидами, экскурсоводами, очень тяжело, потому что то война, то закрыто, то эпидемия, то еще что-то.
1: Ну да, последние годы приходится быть креативным. Очень сложно. Вот, и чувствуется, что мало того, что нет туристов, в общем-то, и
0: да, и здесь не просто, да.
1: И многие чувствуются, что многие уезжают.
0: Ну, мы надеемся, что вы прорветесь на крыльях крылатого верблюда. Кость, где вас найти? То есть наверняка в соцсетях, да, странички?
1: Да, можно в Гугле, в Фейсбуке, крылатый верблюд, в общем-то.
0: И есть вся информация.
1: Найдете, конечно.
0: Ну что ж, Константин Ошана, создатель походного проекта «Крылатый верблюд». Желаем удачи, всего хорошего.
1: Спасибо.
0: Спасибо,
1: что позвонили.
0: Всего хорошего, до свидания.
1: Счастливо.

0: Два в одном с Леной Русовской.
1: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Амир Шмуэли. Я прощаюсь с вами, но только до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Спасибо, что были с нами сегодня, друзья. Я желаю вам вдохновения, новых открытий, ярких впечатлений и людей, рядом с которыми хочется улыбаться. Здоровья, мирного неба и всего самого хорошего. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Несколько минут назад поступила информация о том, что в Южном Ливане в ходе оперативных действий ранение средней степени тяжести получил боец Цагаля. Корреспондентка Кан Кармела Менаше уточняет, что речь идет о военнослужащем боевого инженерного полка под номером 607. Его семья оповещена о случившемся. Инцидент произошел в районе города Бинджбейль. Только что средства массовой информации Ливана сообщили о том, что беспилотник Цагаля выпустил несколько бомб по хребту Али-Аль-Тагер, который расположен в районе Абу-Фор. Корреспондентка Кан Ювалин-Бар передает, что других подробностей пока не поступало. Силы безопасности Ливана задержали Адалу Иссу, бывшего высокопоставленного деятеля сирийской армии при президенте Башаре Асаде. Исса подозревается в причастности к массовым убийствам, издевательствам над мирными жителями и в преступлениях против человечества, которые совершались во время гражданской войны на территории Сирии. Он был задержан для расследования на территории Ливана. И генеральный прокурор Дамаска был проинформирован об этом. Прокурор должен будет принять решение по поводу того, должен ли быть Исса экстрадирован на родину, либо его могут предать суду органы правосудия Ливана. Корреспондентка Кан Ювалин-Бар передает, что Исса был задержан в ходе совместных действий спецслужб Бейрута и Дамаска. Представители турецкого руководства сообщили в интервью информационному агентству Bloomberg, что начиная с завтрашнего дня Анкара ограничивает движение своих судов по Черному морю в связи с непрекращающимися взаимными атаками России и Украины на суда в данном регионе. Командование береговой охраны Турции указало, что оно замораживает решение о проходе судов в российский порт в Новороссийске по соображениям безопасности. Ограничивается движение и через пролив Дарданелла. Иран и Оман чрезвычайно близки к соглашению по поводу морского судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи. Вместе с тем он разъяснил, что у его страны есть несколько условий. Среди них он назвал получение компенсаций по поводу нарушения Соединенными Штатами условий меморандума о взаимопонимании, которое было ранее подписано в Исламабаде. Перед этим командование Корпуса стражей Исламской революции также выставило администрации президента Дональда Трампа определенные требования, лишь при выполнении которых Ормузский пролив будет открыт. Об этом сообщают корреспонденты Кан Ювалин-Бар и Йоав Загави. Как мы уже передавали ранее, согласно сообщениям, поступающим из Йемена, резко возрос уровень напряженности между регулярной армией этой страны, верной правительству Йемена и повстанцами-хуситами. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что некоторое время назад хуситы подвергли артиллерийскому обстрелу базу правительственной армии Аль-Алла-Бадалла, которая расположена на юге Йемена. Сегодня утром пресс-служба регулярной армии страны сообщила о нанесении ударов по позициям повстанцев-хуситов. И в заключение о погоде. Завтра постепенное повышение температуры, в понедельник и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве также 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

идет время, оно кончается прямо сейчас, со всеми его скрижалями и законами, с его атомными часами, его фотонами, с газетными полосами про мертвых нас. Вот жизнь между днем и большим огнем, между работой и обстрелами, звездной ночью, белым зонтом и выгоревшим бельем. Вот небо между всех наших бед и небесных вод, между мечтой и горем, рекой и морем, между красных пустынь и зеленых голландских высот. А вот и моя любовь, наливая.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, в отличие от гостей из будущего, была когда-то такая странноватая группа, или есть еще, не знаю. Меня на этой неделе навещают гости из прошлого. Вот, был человек, работал на заводе, прислал прекрасные песни и стихи, в программу даже заходил, потом исчез, годы прошли, и вот, позвонил давеча, прислал суперские, опять же, песни из последних альбомов, и вот он здесь напротив меня. Мало что меня так зацепило за последнее время, как эти песни. Короче, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и композитор, поэт, исполнитель песен, автор нескольких книг прозы Кирилл Липцис. Кирилл Липцис, привет!
1: Привет, Игорь.
0: Значит, открылись мы композицией «Безумное небо» из предпоследнего твоего альбома «Киногерой». Правильно? Так. После него ты записал диск «И это пройдет», и скоро выйдет еще один диск.
1: Да, я еще не знаю, как будет называться, но скоро выйдет, да, уже почти готов.
0: Ну, производительность у тебя как у стахановца просто, замечательно. Так, еще книга стихов, ну и «Как вам вдали», правильно?
1: Все, да, пока. Да, стихи-то.
0: И проза «Записки танкиста», «Моя французская сестра», «Пассажир один не полетит» и «Гудвин. Криминальная драма».
1: Да.
0: Ну, это голые факты. Теперь история жизни. Ты не на заводе, ты никуда не уезжал, ты просто спрятался и писал.
1: Во-первых, спасибо, что позвал меня. Я очень рад, что так действительно прошли несколько лет, и у нас есть возможность поговорить.
0: А я думаю, куда чувак исчез?
1: Все. Куда я исчезну? Но с тех пор, конечно... Как бы много в жизни в моей изменилось, да и не только в моей жизни. Тут вы тоже, наверное, заметили, что у нас тут войны идут.
0: Ну, как-то трудно было не заметить, Кирилл.
1: Да, да, да, да. Я никуда не уезжал. Мы, если ездили в отпуск, то ненадолго. И в России не было с тех пор. 4 года и 8 месяцев, как мы с женой живем.

0: спортом заниматься, и чтобы, ну, я даже не знаю, это получилось. В общем, у меня интересное произошло изменение такое в жизни, где-то, наверное, да, где-то 3 года назад мне один мой приятель сказал: а ты знаешь, что есть такая профессия спасатель? Спасатель... Ты умеешь плавать? Я говорю, да, ну...
1: Вот что умею, так плавать, да.
0: Ну, на самом деле, я умел на воде держаться. Я там в Москве ходил иногда в бассейн, полностью себе испортил технику, закрепил все ошибки, и поэтому я так... Ну, значит, мой друг сказал: ничего, я сам тебя научу. И отвел меня на курсы. На курсах... спасатели, я не сдал нормативы, сразу, значит, да,
1: так.
0: Сразу мне тренер сказал: там, плыви, сказал: нет, не пойдет, и по идее, мне нужно было вернуться на завод и продолжать работать, но я что-то вот решил упереться, такое, проявить упрямство, и с помощью моего друга, его тоже Игорь зовут, он меня взял и научил плавать нормально. То есть я 2 месяца ходил, тренировался, отрабатывал технику, плавал, работал на заводе, соответственно, плавал. Пришел опять на курсы и уложился во время. Правда, была проблема, что тренер сказал: я тебя все равно не возьму, у тебя плохой иврит. Я к тому времени около 2 лет был в Израиле, но работал на русскоязычных коллективах.
1: Ну, понятно, да. Негде было.
0: Ну, кое-как-то я смог. Я легко всю физическую часть сделал, потому что я достаточно физически подготовлен. Но я не смог сдать экзамен. Я его сдавал 1, 2, 3, потому что я не мог понять вопросы.
1: Но в последний-то раз ты сдал лучше всех.
0: 5 раз! Нет, это я не лучше всех. Я на 5-й раз сдал. Сдал, я сам очень удивился, что я выучил иврит, можно сказать, на этих курсах. А потом, уже поработав спасателем, и через какое-то время я решил, что мне нравится это. Я буду дальше двигаться в этом направлении, стану там либо тренером по плаванию, потому что плавать стало вообще неплохо, либо... В Израиле у нас называется мафиль бриха, да, как техник, который все это в воду делает, все это. Я пошел на курс, и меня там и там не хотят брать, говорит: о, это курс университетский, там микробиология, там бактерии, вирусы, не, у тебя нету иврита. Вот, и я очень сильно злился, я упирался, я учился. И сдал один из самых лучших в группе. Выяснилось, что все эти как бы меня ругали, но я сдал, опять же уперся. Сейчас я продолжаю работать как спасатель, как какие-то выполняю.
1: Угу.
0: Какие-то, это тоже называется, как ишахзака. Ну, что-то там немножко делаю там по этому. И продолжаю писать.
1: Окей, давай так, у нас сегодня программа «Минимум», выслушать песни, будем продолжать с тобой говорить. Сейчас я хочу представить композицию «Пес». Это композиция из твоего альбома, «И это пройдет». И мне кажется, что по сравнению с киногероями, композиции из этого альбома, они чуть-чуть другие. Они, может быть, менее напряженно такие, яростные, но они полны какого-то, какого-то прекрасного приятия жизни. Вот какой-то поисков гармонии.
0: Который... Есть что-то такое. Правда? Я сам потом, когда закончил, послушал, у меня есть такое, ведь есть разница.
1: Да.
0: Что-то изменилось.
1: Ну, у меня так было, потому что когда я послушал, из киногероев, это были прежний Кирилл, так сказать, да. Эти песни меня очень удивили. Давайте, чтобы не оставаться голословными, мы сейчас их будем ставить, а наши слушатели оценят. Поехали. Композиция «Пес» из альбома «И это пройдет».

0: класс. Кирилл Липсис. Светлая песня, классно срифмованная, отлично сделанная. Как пса зовут?
1: Несса.
0: Несса, она?
1: Ну, Несс Гадоль, а я по...
0: Да,
1: на самом деле она, но зовут...
0: Ну и Несса, хорошо,
1: Несса,
0: правильно.
1: Да.
0: Так, скажи, кого-то ты спас на своей работе?
1: Сразу скажу для наших слушателей, что работа спасателя... проводить профилактику и предотвращать те моменты, да, когда нужно спасать. Насчет спасать, по счастью, мне не доводилось кого-то вытаскивать, откачивать, но вытаскивать там было, когда мальчишка начинает там захлебываться. Но, по счастью, я не знаю тут, какая уж моя заслуга, по счастью, я находился рядом, просто там... Ну...
0: Скромно сказал герой.
1: Не-не, я никуда не пришлось прыгать, вытаскивать его, там я был рядом, он, я увидел, заметил, все, вытащил. Ну, если можно считать, когда я прихожу домой, у меня жена говорит, сколько ты сегодня спас? А когда у нас война была, ну, когда много что-то, я в мою обязанность входит вытаскивать людей, эвакуировать, когда бывает много народу, нужно, чтобы все успели. Там, все. Я каждый раз приходил, я сегодня спас 15 человек, сегодня спас 20 человек. Не, ну, по факту, я же их эвакуировал из бассейна.
0: Скажи мне, ты сочиняешь, когда у тебя одновременно складываются тексты, музыка, или ты можешь сначала написать мелодию, долго под нее там подбираться, или наоборот? Как у тебя происходит, как правило?
1: Тут недавно была Вера Полоскова, моя любимая в Израиле, и она в свое время сказала такую вещь, что когда я начинаю писать стихотворение, я не знаю, о чем я пишу.
0: Okay.
1: Я использую первые строчки, а потом они на них наматываются, как вата, говорит, воздушная. Так я могу вот это начало, на которое наматываться, выбросить. Вот у меня то же самое. Я беру гитару, начинаю наигрывать риф. Возможно, этот риф и не войдет туда, в песню. В
0: Но он отправная точка.
1: Но она отправная точка. Да. Я на нее, я еще когда услышал, как она сказала, думаю, фига себе, у меня так же оказывается. И наматываю на нее какие-то мелодию. Иногда это сразу со словами идет, иногда одна мелодия. Иногда я без гитары наматываю точно так же со стихами. Я вот хотел сказать, я пишу стихи, я пишу мелодии, но на самом деле вот окончательно, вот, чтобы так вот музыка звучала, как на альбомах, делает, у меня есть друг, с которым мы вместе пишем, Леша Решетников, он живет в Уфе, он супер музыкант, на многом играет, и он слышит песню по-своему. Вот он мне говорит, я вот так вот, присылает мне какую-то заготовку. Я говорю, слушай, вот это давай уберем, а вот это идеально. И получается, я бы даже сказал, что, ну, наверное, 50-50. То есть я делаю заготовку музыкальную, а он делает вот это вот, которые звучат так. Спасибо,
0: Алексей,
1: Леша.
0: Спасибо, спасибо. А мы слушаем следующую композицию, ну, будем говорить, двух человек, так сказать, двумя человеками созданную. Замечательно, квинтэссенция, может быть, этого прекрасного альбома, и это пройдет, также называется композиция. Слушайте, вот рекомендую, как это здорово.
2: Дождь. Лестница в небо из всех нас, так прям стремящихся вверх строительные леса, чудеса, упавшие небеса, гроб, когда закончится этот мир, вероятно, начнется другой.

0: офигенская просто песня, Кирилл Липцис. А он, знаешь, пусть потом музыкальные критики рассказывают, почему это так хорошо, а моя задача другая и попроще. Просто сказать, вот есть человек именем Кирилл Липцис, и он пишет потрясающие песни, альбом мне понравился. Ну, просто он стильный, он как бы однотонный, но этот тон очень трудно поймать и уловить. Это благость, это приятие мира. Это, может быть, и боль, но какая-то не страшная, а скорее утешающая. Мне это очень понравилось. Так, ну что мы будем делать дальше? Дальше надо послушать твои стихи, если ты готов. Ну, мы предупреждались, значит, если тебе это нормально, то давай немножко послушаем твоих стихов, прежде чем продолжать слушать твои песни. У нас еще есть очень даже прилично песен и с этого альбома, и даже из еще одного альбома. Поехали?
1: Да, я готовился. Я
0: отлично.
1: Все как все положено. Знаете, очень для меня было такое, наверное, навсегда я запомню, когда началась война, с Ирана начались обстрелы, у меня такое стихотворение появилось, и я потом про него как даже забыл какое-то время, а потом прочитал и вдруг вспомнил вот это ощущение. Мне приснился бесчисленный огненный град. Я лежал в темноте, молча вел бесконечный подсчет. Время встало, казалось, оно не течет. 100, 120, 130, 150. Все закончилось? Нет, будет похоже еще. Мне приснилось, что на меня рухнул дом, что ракета попала в верхние этажи, и что кто-то шептал мне на ухо: спокойно, лежи, обязательно вытащат, только попозже, потом, когда все это стихнет, и им привезут чертежи. И во тьме говорил со мной мой визави о каких-то страстях, о банальных текущих проблемах, о своих новых планах, о новостях по ТВ, о новеньких мемах, о ракетных системах и о настоящей любви. Про поездку на море, про звездные ночи, про соседей, да чтобы они сдохли с ремонтом своим, о взрослеющих детях, хороших, плохих и не очень, о друзьях, безусловно, талантливых, жаль, что все время бухих, и о новом прочтении старых пророческих строчек. Я лежал и дышал, ждал, когда привезут чертежи. Я вжимался горячей щекою в холодный бетон. Сел заряд, замолчал и погас телефон. Я бежал и бежал к тихой бездне, укрытой во ржи, а потом вдруг проснулся и понял, что это не сон.
0: Спасибо. Еще.
1: А еще стихотворение. Оно мне очень самому нравится. Я однажды писал его в октябре. После седьмого я однажды вышел и увидел, что в соседнем доме на веранде на самом верху горит такой свет одинокий. И мне пришли такие строчки в голову. Карлсон, который живет на крыше, ушел на войну. Миссис Карлсон листает весь день новостные ссылки, собирает с вареньем и с финиками посылки и переживает, дойдут ли они ему. Карлсон ворчит: ВВС не взяли его, что за глупости, почему меня и в пехоту? Она улыбается ему: ну чего ты, видно старты для нынешнего ПВО. Зимний дождь бьет наотмашь по кирпичу, непрактично, конечно, зимою под самой крышей, но ему ведь хотелось всегда, чтоб чуть-чуть повыше. Миссис Карлсон вздыхает и зажигает свечу. Ты не мерзнешь ночами, не голоден, как ты спишь? Он звонил мне вчера. Пес побудет у нас немного. На стене фотография танка, песок, дорога, на броне экипаж и его командир малыш.
0: Так, еще одно. Не забывай к микрофону приближаться.
1: Окей, давай, окей, давай, еще давай. Одно. Хорошо. Еще одно стихотворение. До свидания, хорошего тебе дня. После яркого солнца пейзаж нестерпимо синий. В этом мире есть три абсолютно разных меня. По одному на каждую из вероятностных линий монета взлетает и падает тихо звеня. И выпадает лето. Что там у нас сперва? В этой реальности я созерцатель ветра. Ветер смеется и кружится голова. Мир персонажей Климта, винтаж и ретро, золото пчел и сиреневая трава. И выпадает осень, древнейшая из констант. Где-то здесь я замерз на ветру и замер, то ли солдат, то ли уличный музыкант, с безнадежно обветренными глазами, заваливший экзамен, растерянный дилетант. Дальше идет война, как чужой язык расы, стоп-кадр, с другой стороны экрана снова звенит монета, и мой двойник шепчет кому-то, бинтуя крест-накрест рану: «Я говорил тебе, посмотри, ты уже привык». Вечное лето, мороз и стена огня. Мир был разрушен, но склеен посередине, так что все три абсолютно разных меня, по одному на каждую из вероятностных линий, катится до сих пор серебром звеня.
0: Спасибо, Кирилл Липцис. Еще одна композиция из удивительного альбома «И это пройдет» называется «Закончилась мелодия», в скобках, но она не закончилась. Поехали, слушаем.

сменилась мелодия, и что теперь? Зажженный свет в пустой гостиной бросили. Чернеет затянувшаяся оттепель. Уснувшая в гостях московской осени, сияя над трамвайными вагонами, год катится к концу.

осени. В холодные мерцающие сумерки, где даже свет не

0: Кирилл Липцис, очень хороший поэт, классный композитор, очень крутой исполнитель. Но я не знаю, так сказать, я музыки понимаю не так уж много, просто я знаю, что в меня зашло. И я не помню за последнее время, хотя случались хорошие композиции у разных людей, ребят, групп там, но я, наверное, твой идеальный слушатель, потому что мне заходит этот альбом просто вот, ну, он родной. Просто классно.
1: Спасибо, Игорь, спасибо.
0: А что ты еще сегодня не делал? Ты еще прозу не читал? Тогда, пожалуйста.
1: Вообще, когда ты сказал прозу прочитать, меня как-то немножко удивило по радио читать прозу. Но,
0: знаете, ты сказал, что есть небольшая.
1: Есть, есть. Я просто подумал, что поскольку я здесь как музыкант, в одной из вероятностных линий, да, я решил прочитать. У меня есть такой коротенький рассказ, он вошел в книгу рассказов «Пассажир один не полетит», он так и называется «Музыкант».
0: Плиз.
1: Давай я тебе спою. Улыбается молодой парень с гитарой. На набережной еще довольно пусто. Солнце только начинает свой изнуряющий путь к зениту. Что вообще музыкант делает так рано у моря? Разве они не спят после вчерашнего веселья? Ну, спой что-нибудь, присаживаюсь я на парапет. Музыканты тут вообще исключительные. Я еще в первый раз заметил. Кроме этого светловолосого есть еще девушка с хиповскими фенечками на тонких запястьях и старик с красивым старым стратокастером. «Знаешь, например, Донована?» «Угу», — кивает музыкант и снова улыбается. «А хочешь, что-нибудь из твоего спою?» «Приятно, конечно, когда тебя узнают, но мне кажется, он слишком молод, чтобы слышать мои песни». «Ну, давай. А откуда знаешь?» Светловолосый пожимает плечами. «Знаю. В универе пели, в общаге», — улыбается он и проводит по струнам. «На море полный штиль». Даже ветер перестал шуметь высоких кипарисов. Неестественно тихо. Утро прислушивается к прозрачному и какому-то нездешнему голосу. Солнечные зайчики, отражаясь от деки гитары, бегут на перегонки к воде, чтобы присоединиться там к своим. И звучит моя старая песня из любимых. Как давно это было? Я уже сам слов всех не помню. Кажется, в начале 90-х писал, а кто-то, получается, помнит, ишь ты. В общаге поют про любовь. Про капли дождя, про грусть светлую, как все, что случалось в те далекие времена. А играет парень просто виртуозно, значительно лучше меня. Да что там лучше? На мгновение мне даже кажется, что этот светловолосый хитрец просто-напросто ангел, на время спустившийся на землю. А еще что-нибудь помнишь? Взволнованно спрашиваю я. Ангел кивает. Вот это мне всегда нравилось. Качает он головой и снова начинает петь. Только не останавливайся, давай, давай. Редкие прохожие, не замечая нас, проходят мимо, словно и не слышат странной, плывущей над набережной мелодии, словно и не видят уличного музыканта с длинными спутанными волосами и гитарой. Музыкант поет о чем-то важном, о том, что мы однажды потеряли или не заметили, а потом прекрасно без этого обходились и только изредка вспоминали, а когда вспоминали, пугались и снова старались забыть. Стоп. Но я же писал эти строчки всего несколько дней назад, их еще никто не слышал. Откуда ты это знаешь? Я смотрю широко открытыми глазами на парня. Кто ты? Мы знакомы? Ну, в какой-то мере, уклончиво отвечает гитарист. И я вдруг понимаю, что он намного старше, чем кажется. Ну, точно, ему же лет 50, 60 или даже 70. Вон вся щетина седая. А хочешь, я спою мою самую любимую? Говорит старик мне, поглаживая свой великолепный стратокастер. Думаю, это твоя самая лучшая. И он начинает петь. Про жизнь, про любовь и про радость, про несбывшееся и про поиски себя, про ошибки и мгновения счастья. И снова про любовь. Потому что любовь — это самое главное. Какая чудесная песня. Эх, жаль, не моя. Тут ты, старик, ошибся, качаю головой я. Классная песня. Но я ее не писал. Не писал, улыбается девушка, убирая в чехол стратокастер. Позвякивают фенечки на тонких загорелых руках. Светлые волосы мгновенно вспыхивают зеленым золотом и рассыпаются по плечам. Но ты ее скоро напишешь. Совсем скоро. Спасибо, кстати. Я всегда ее любила. Девушка забрасывает гитару за спину и прощально поднимает руку. Ну, до встречи. Подожди, почти кричу вдогонку ей я. Столько вопросов. Такой шанс. А что будет теперь? А как? А для чего? Постой, наконец, выдыхаю я. У меня только одна просьба. Я ведь всю жизнь пишу. Хорошо, плохо, по-разному. Может быть, я поэтому и жив до сих пор. Вспомни, пожалуйста, мою самую последнюю песню. Я так хочу узнать, о чем она». Девушка, понимающе кивает и отбрасывает светлые волосы со лба. «Ну так это она и была», — улыбается светловолосый музыкант.
0: Спасибо, Кирилл Липцис. А как ты успеваешь? Слушай, вот у тебя несколько книг прозы накопилось, у тебя... Точнее, накопилось и вышли. А у тебя сборник стихов, а у тебя столько песен. Когда ты просто все это успеваешь?
1: Сложный вопрос. Не знаю.
0: Не знаю, да?
1: Я иногда смотрю на воду, и вода блестит, и вроде глаза мои заняты там детьми, и что-то у меня крутится в голове. А я записываю, что-то забываю. Ну, то, что надо, наверное, запоминаю.
0: Ну, если бы у нас здесь налили нам, то я поднял бы тост, чтобы и дальше так было, чтобы ты и дальше, так сказать, смотрел на воду и сочинял. Сочинял. Думаю, что
1: оливай,
0: да.
1: Оливай.
0: Кстати, дорогой, а где можно эти книжки приобрести-то вообще?
1: Они есть на Литресе. Правда, я разочаровал Литрес. Вот мою книгу «Гудвин» сняли с Литреса, даже не сказали мне, почему. Ну, я подозреваю, почему. Ну, в общем, сняли ее. И я, наверное, буду искать какое-то издательство в Израиле, потому что кроме как... Ну, там есть ряд магазинов. На самом деле, просто набрать Кирилл Липцис, она выдаст, где она есть. Но мне хочется... У меня есть бумажные книги. Там стихи, но у меня нет ни одной бумажной прозы, мне бы хотелось бы все-таки сдать. Я думаю, что я это сделаю.
0: Ну, я очень надеюсь на то, что ты это сделаешь. И, так сказать, как фанат бумажных версий, я, в общем, очень топлю за это. Пусть у тебя будут бумажные версии, пусть те бумажные версии покупают. Скажи мне, пожалуйста, вообще... Тебе нужно, конечно, выступать. У тебя квартирники хотя бы есть? Что-то в наметке есть?
1: Вообще в Москве у меня достаточно было много выступлений, квартирников. Давно не было у меня никаких выступлений. Вот сейчас как раз, очень скоро, 19 сентября, состоится у меня квартирник в Наарии у Юлии Фельдман. Вот, и... Не знаю, могу ли я приглашать на него. Это будет квартирник небольшой. Ну, наверное, могу. Добро пожаловать. Вот, я буду петь песни. Старые, новые.
0: Ну, кто живет на Арии, вы знаете, что делать. Если кто поблизости, тоже подъезжайте в Арию, слушайте. И вообще, я хотел, чтобы у тебя было как можно больше выступлений.
1: Спасибо, спасибо. Так и будет. Аминь.
0: Аминь. Хорошо, сейчас я перехожу к композиции, которая уже, как я понимаю, из того диска, из того альбома, который ты еще не закончил, да? Значит, это будет... «Предчувствие огня». А скажи, пожалуйста, вообще, сколько там чего осталось? Как, где-то во временном примерно диапазоне каком ты собираешься закончить этот альбом?
1: Готовы 4 песни. Я планирую, что в альбоме будет 7 песен.
0: Угу.
1: 3 песни написаны уже. Но Леша, когда слушал, он говорит: «Я устал про войну». И говорит, когда я там записал песню недавно, когда я услышал песню про войну, я с таким удовольствием ее слушал, я с таким удовольствием делал. Поэтому я сейчас еще запишу, сделаю 2 песни не про войну, и будет готов альбом. А потом посмотрим, как его назвать. Я всегда это делаю в последнем. Да.
0: Ладно, давай слушать. Композиция, как я уже сказал, называется «Предчувствие огня». Кирилл Липцис.

летят, летят секунды в ожидании дня. Соседи убавляют звук, в квартирах с окнами на юг.

0: вздыхает на полу.
1: Кирилл Липцис. Ну, не знаю я, как ты это делаешь. Вот ты читаешь стихи, я понимаю, ты просто очень хороший поэт. Как ты еще потом умудряешься в этой же ритмике завернуть композицию? Как ты еще это все так гармонично укладываешь вместе с музыкой? Ну, и так должно быть. Я не должен понимать, как ты выражишь. Это твои дела. Я знаю, и то есть помню еще с прошлых программ, что были фильмы в России, которые с твоей музыкой.
2: Если точно, был один фильм.
1: Да. Ну, это был такой, это был крутой такой экшн-фильм, да, насколько я помню, там довольно известные актеры играли. И я понимаю, что ты мог бы и дальше, но с Россией сейчас не очень правильно, наверное, было бы связывать свою деятельность. И поэтому я скажу, режиссеры, ау. Ну, вы где? Вот просто вот, я же говорю, с Кириллом Липсисом вам не нужен уже там Александр Деспла, например.
2: Да-да, есть опыт писать к фильмам, это точно. На самом деле, к этому фильму я написал много песен, просто одна вошла, так получилось.
1: Ну, они очень... Песни, которые ты писал чуть-чуть раньше, вот киногерои, да, вот, например, они очень хорошо вяжутся с такими, такими крутыми боевиками, триллерами, там, это очень хорошо. Что делать со следующими песнями, я не знаю, думаешь, просто исполнять как можно больше, как можно чаще, потому что альбом, и это пройдет, замечательный альбом, из того, что слышал, повторюсь, Мюнхгаузен же славен не тем, летал он на Луну или нет, а тем, что никогда не врет. Мне нетрудно сказать, за язык никто не тянет. Мне это просто чертовски нравится. Вот и все. Поэтому выступай, пожалуйста. Я очень надеюсь, этот квартирник станет, может быть, первым в ряду, в череде тех, которые... Ты должен быть востребован, потому что так будет справедливо, кажется мне. Ну что, время наше на сегодня потихонечку подходит к концу. Очень жаль. Возможно, я повторюсь, возможно, я твой идеальный слушатель, но что-то подсказывает мне, что вот таких нас будет и есть много. Просто многие не знают еще, да, и если бы ты мне не позвонил вдруг из небытия, я бы тоже не знал. Если хочешь, чтобы тебя никто не знал, то мог бы не позвонить, и так оно пускай будет, и все, будешь писать песни для себя одного. Но это очень расточительно. Поэтому ты уж, когда пишешь, ты охватывай народу побольше. Тебе же дар дан все-таки неспроста. Вот. У тебя, да, чистый, сильный музыкально-поэтический голос. Тебя не боюсь перехвалить и преувеличить, потому что мне очень кажется, я подозреваю, что таланту нужно вовремя сообщать, что он талант. Не надо потом, когда уже, так сказать, услышат потомки. Давайте при жизни и просто сказать человеку в лицо, ты классно делаешь то, что ты делаешь.
2: Игорь, спасибо тебе большое. На самом деле, ты не представляешь, как для меня важны такие слова.
1: Ну, мне просто... Вот честное слово, если я чувствую, что я буду говорить неправильно, я промолчу. У меня есть очень много способов промолчать, сказать «возможно», «наверное», «некоторым образом» и так далее. Но я говорю, потому что действительно вот меня так цепануло, когда ты мне прислал эти песни. Ну так, ну прислал, окей, помню, что было хорошо, что будет сейчас. Я включил и начал слушать и «Пса», и «Это пройдет», и закончилась мелодия. Это было невероятно сладостно и здорово. Ну что, чего ты сам хочешь вообще сейчас? На линии огня, как говорится. Что ты хочешь сейчас?
2: Сложный вопрос. Я хочу, как все мы, быть счастлив. А что там, как дальше пройдет, я не сильно не загадываю. Я знаю, как мне примерно, развиваться, как строить свою жизнь. Но все это, знаешь, это все, как я называю, механика. Механика, а есть еще что-то более свыше. Как, я не знаю, как писать песни, я не знаю, как писать книги. Но если я буду строить правильную механику, оно мне придет. Придет все, и само напишется, и само уложится, и само появится. Ну, я открыт. к этому миру.
1: Ты не заморачивайся, знаешь, когда сороконожку спросили, как она ходит.
2: Да.
1: Давай.
2: Хон, да.
1: Да. Поэтому, ну как пишешь? Ну так и пишешь, и все. И как бы никому не надо знать, ты один владеешь этой тайной, владей себе на здоровье. Ты просто знакомь нас, как бы, с результатами. Вот, потому что исчезаешь надолго, и, ну, как бы, нету Кирилла и нету, ну, что же могу сделать? Ну, вот позвонил, а надо было позвонить, наверное, еще раньше.
2: Постараюсь исправиться.
1: Хорошо, ладно. Ну что, дай бог тебе удачи просто.
2: Спасибо.
1: Спасибо огромное тебе, спасибо Кириллу Липцесу за стихи, за песни, за то, что пришел поболтать о жизни, о работе и о судьбе. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харев. И напоследок еще одна композиция из нового, скоро, я надеюсь, придущего к нам альбома. Называется она «Песчаные бури». Кирилл Липцес. Всем пока.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент Ирана Масуд Пазашкиян подверг резкой критике Соединенные Штаты, указав, что если бы это было в их силах, то американцы уничтожили бы его страну. Соединенные Штаты – это империалистическое государство, проводящее в самом буквальном смысле убийственную политику. Если бы у американцев была возможность стереть с карты мира Исламскую Республику, они бы это сделали. И в этом нет ни малейших сомнений, указал иранский президент. Он также отметил, что администрация президента Дональда Трампа была просто вынуждена вести переговоры с его страной, поскольку соответствующие предупреждения о негативных последствиях эскалации военных действий стали поступать от тех, кто профессионально разбираются в происходящем. При этом Масуд Пазашкиян подчеркнул, что и в Иране есть те, кто пытаются перечеркнуть выдающиеся достижения Исламской Республики в самых разных сферах и областях. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Йехискель Корнберг. Некоторое время назад поступила информация о том, что уже второй раз в течение сегодняшнего дня ракета, выпущенная Ираном, попала в нефтеналивной танкер в Ормузском проливе. О пострадавших среди членов экипажа сведений на данную минуту не поступало, однако есть сведения о том, что судно охватил огонь. Ранее сообщалось о том, что запущенная Ираном ракета причинила ущерб нефтеналивному танкеру Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе, и в этом случае также обошлось без пострадавших. Эти сведения передали корреспонденты корпорации КАН Юваль Инбар и Йоав Загави. Как мы уже передавали ранее, поступила информация о том, что в Южном Ливане в ходе оперативных действий ранение средней степени тяжести получил боец Цагаля. Корреспондентка корпорации КАН Кармела Минаше уточняет, что речь идет о военнослужащем боевого инженерного полка под номером 607. Его семья оповещена о случившемся. Инцидент произошел в районе города Бенджбейль в Южном Ливане. Средства массовой информации Ливана сообщили о том, что беспилотник Цагаля выпустил несколько бомб и ракет по хребту Али-Аль-Тайр, который расположен в районе Абу-Фор. Корреспондентка КАН Юваль Инбар передает, что других подробностей к настоящему моменту пока не поступало. Иран и Оман чрезвычайно близки к соглашению по поводу морского судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Вместе с тем он разъяснил, что у его страны есть несколько условий. Среди них он назвал получение компенсации по поводу нарушения Соединенными Штатами условий меморандума о взаимопонимании, которое было ранее подписано в Исламабаде. Перед этим командование Корпуса Стражи Исламской Революции также выставило администрации президента Дональда Трампа определенные требования, лишь при выполнении которых Ормузский пролив будет открыт. Об этом сообщают корреспонденты КАН Юваль Инбар и Йоав Загави. И в заключение о погоде. Завтра постепенное повышение температуры, в понедельник и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: И вновь здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Из нашего всего Александра Сергеевича «Вдовы Клико» или «Моэта», «Благословенное вино» в бутылке мерзлой для поэта на стол тотчас принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло. За него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помните ли, друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Да, сегодня про шампанское, ну не только, конечно, а в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, так, внимание, барабанная дробь, энофил и амбассадор шампанского Анна Асров. Приветствую вас, Анна.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Ну что, конечно, сначала мы, как обычно, традиционно, стартуем с рождения, детства, отрочества и далее по списку. Пожалуйста, микрофон только подвиньте чуть-чуть поближе к себе, да, и да. Вперед.
1: Ну, здравствуйте. Я так понимаю, что очень интересно узнать, как моя жизнь попала в шампанское. Я родилась в Харькове, в семье потрясающих людей, которые... люди были свободолюбивые очень и воспитывали детей в таком духе. И таким образом в 6 лет я получила в подарок от папы первую бутылку шампанского.
0: И ну, когда... Я просто хочу сказать, это очень нетривиальный ход со стороны родителей.
1: Я согласна, но мне сразу сказали родители, шампанское ты из дома не выносишь, и без нашего разрешения ты его не открываешь, но никто, кроме тебя, к нему прикоснуться не может. Я не могла поверить своему счастью. Я выходила на улицу, и всем, по-моему, встречным, кого я встречала, я говорила, а мне подарили бутылку шампанского. Я говорю, Аня, перестань обманывать, так не бывает. Я приводила людей домой, и папа, подходили к папе, я говорила, папочка, скажи, пожалуйста, это чья бутылка? Он говорит, твоя. Я говорю, а ты можешь пить, если ты захочешь? Ни в коем случае. А я, брат может выпить? Ни в коем случае. И вот 2 года я водила на этот аттракцион людей, и как-то уже мне было 8 лет, и нас было на Новый год около 9 детей, наверное. Я подошла к папе с вопросом, Пополь, а может, пришло время открыть шампанское? Он подошел, посмотрел. 9, ты самая маленькая. Ну, думаю, да. Нам разлили шампанское. Мне стало жутко грустно. Я поняла, что на этом весь аттракцион закончился. Это вкусно и хорошо. Мы все быстро пошли спать. А на утро появилась новая бутылка. И так длилась всю жизнь. Ну, конечно, много мне пить не давали. Но я думаю, что любовь к шампанскому была привита в тот момент.
0: И если я правильно помню наш разговор, который был до эфира, вас довольно рано еще и в преферанс научили играть.
1: О, да. Меня в первом классе научили играть в преферанс. Мой папа работал в той самой знаменитой колонии имени Макаренко. Он был начальником гаража, и господа офицеры, очень частые гости, а так как я еще играла на пианино, и все, мне была подпольная кличка «Ойстрах». И когда приходили господа офицеры, они говорили, где Ойстрах? Мы хотим, чтобы Ойстрах нам спела романс. Вот я пела романсы, и папа сказал с мамой, ты должна научиться в преферанс. Это высокоинтеллектуальная игра. В то же время меня сразу научили играть в шахматы и сказали, это обязательно. Все остальное по ходу, но это обязательно. И уже во втором классе папа мог отойти сделать кофе или что-то и сказать... Аня посидит кружок за меня. Я держала его карты на уровне потери сознания, но старалась справляться с ситуацией.
0: Слушайте, что-то мне вспомнился прям Булгаков «Дни Турбиных». Свезло тебе, Шервинский, какая у тебя жена будет по-английски говорить, на фортепианах играть.
1: Вот
0: кстати,
1: так.
0: Значит, о том, как вы собирались, вроде бы 18 лет вы собирались просто куда-то уехать, но поняли, что у вас есть возможность ехать в Израиль.
1: Да, я поняла, что как бы к 18 годам у меня родители разошлись, но все сохранили прекрасные отношения, и мне подарили как бы квартиру, у меня была квартира, машина, и я понимала, что как бы максимум, ну, по тем временам был достигнут, но что-то сильно не радовало, и я хотела уехать за границу. Я понимала, что 90-е годы мне не нравятся, все, что происходит в стране, мне не нравится. Я сначала думала уехать в Австралию, потом я думала в Германию, но потом Выяснилось, что в Израиль уехать проще всего. Но моя семья была в ужасе. Мой брат сказал, тебя просто продадут в этой стране в рабство. Ты даже не представляешь, что такое Израиль. Израиль — это место, где все время идут войны, интернета нет. Что-то узнать о стране невозможно. Хоть я и росла как бы боровицкая Аня в семье еврейского мальчика Лесика, но об Израиле мы, к сожалению, знали немного. И открыв энциклопедию, мне просто подурнело. Все, что было написано об Израиле, это война такая, война сякая, война такая, война такая. Ко мне подошел брат на 6 лет старше, умный, красивый, к тому времени уже получивший образование. Он мне говорит: Анечка, тебя просто продадут 5-й женой. Ужас был мой велик, поэтому я поняла, что нужно выйти замуж. И...
0: так это трансформировалась идея. Понятно.
1: Я подумала, что чтобы не выдали замуж уже, чтобы, в общем, не бояться. Ну, о замужестве долго не будем говорить. Замужем я была 9 месяцев, я развелась. И когда приехала в Израиль, я поняла, что никто меня здесь никуда не продаст. Я с первой секунды влюбилась в эту страну. Просто не просто влюбилась, а патологически. Я уезжала из Борисполя, где был страшный холод, ремонт. Не работали даже нормально туалеты. И вдруг я выхожу в красивом аэропорту. Красивые люди, все улыбаются, тепло, пальмы. Февраль месяц плюс 18 градусов. Я подумала, я хочу здесь жить, и я хочу здесь и в рабство, и куда угодно. Я просто хочу быть здесь.
0: Так, давайте тогда в этом месте мы сделаем первую музыкальную паузу, как я объясняю моим слушателям всегда бесценным. Это из всех композиций, которые прозвучат, из плейлиста моей сегодняшней собеседницы. Мы начнем с Глории Гейнер. И, в общем, это такое симптоматичное название у этой.

0: Ох, продолжаем мы разговор в студии. Мне приятно это произносить. Энофил и амбассадор шампанского Анна Асров. Ну что, вы приехали сюда. Все хорошо. Значит, вы вышли замуж и развелись через 9 месяцев. Это вообще-то цикл, который мы привыкли ассоциировать с чем-то другим. Но
1: не
0: тут произошло.
1: Не связано.
0: Тут произошло так. И дальше вы начали искать себя.
1: Да, и дальше как-то себя сильно быстро нашло меня. И это оказался замечательный парень, который долго ухаживал, но заменил мне всех. Это мой любимый муж Рана Насров. И я попала в марокканскую семью, в большую марокканскую
0: семью.
1: Вас
0: продали в рабство марокканскую семью?
1: Ну, практически. Я продалась сама. Вот, и всегда говорили, что вот восточные такие, всякие непонятные. Я пришла просто как к себе домой. Все люди теплые, добрые, большая семья, каждый старается окутать тебя какой-то заботой. И тут выходит, так сказать, семья заходит с козырей, и мой любимый свекор покойный, Мордехай Асров, говорит: «Аня, а ты любишь вино?» Я говорю: «Конечно, люблю». Он говорит: «А ты знаешь израильские вина?» Я говорю: «Нет, но надеюсь». И мой свекор достает вино. Я пробую, думаю: «Блин, ну как?» В таком климате, при таких условиях, в вечной войне, как люди делают такое вино? Я ему говорю: «Свекор, а можно, Мордехай, говорю, давай, чтобы у нас это вино было всегда, давай сразу купим его много, может, пару ящиков». Говорит: «Я не против, конечно, но бутылка такого вина стоит 1000 шекелей. Я думала, я потеряю сознание. 1000 шекелей? Я говорю с вами, я 30 лет с Раананом, из них 26 лет, 27 официально замужем. То есть я говорю с вами 27 лет назад. И я начала свое путешествие в вин израильского мира винного. И это был Ярден, высокая линейка. Там было несколько вин, и я просто обалдела. Но потом я узнала код, как это все происходит. Родной брат Мордехая работал на этой винодельне Калькалян, забыла, как на русском.
0: Экономист.
1: Да, экономистом. И просто мы имели 50% скидку, поэтому свекру было легче это покупать. И отсюда началась моя любовь просто к израильским винам. Тогда виноделин было немного, тогда это не было так. В любом магазине ты не мог найти все, о чем ты мечтал, все приходилось где-то, как-то. Цены были сумасшедшие. Но я подумала, что можно экономить на чем-то другом, но не на вине. И вот тогда это путешествие и поразило меня в самое сердце.
0: Так, программа детям до 16, конечно, нельзя.

0: хорошо. Экономить можно на всем другом. И сразу вспомнился этот анекдот. Так ты будешь пить меньше, папа? Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
1: Вот так, да, да, да.
0: Хорошо, значит, какое-то время вы, насколько я понимаю, вы вошли в, так сказать, семью, потому что семья была владелицей ресторана, и вы провели какую-то часть, так сказать, карьеры и судьбы там.
1: В этом ресторане, это правда. Ресторан был 36 лет, из них около 14 лет я работала в этом ресторане, это был семейный бизнес, оттуда я узнала весь Израиль, включая даже там Рош Мемшала, который был тогда, Ариэль Шарон, и он был тоже нашим клиентом, его жена, я с ней мило болтала по телефону, часто исполняя какие-то ее требования или просьбы, и в общем я поняла, что Израиль очень маленький, очень теплый и очень добрый. И когда моя напитость подошла, израильскими винами подошла где-то приблизительно, я соблюдаю кашрут, а, естественно, вина я пила только кашерные, и когда приблизительно лет 12-13 я очень много поняла об израильском виноделии, но я поняла, что я хочу идти дальше. И я, к сожалению, уже тогда поняла, что советское шампанское, моя любовь, это совсем не то шампанское, о котором мечтаю я, сегодня пью, много о нем знаю, много понимаю. И я, так сказать, вышла из шкафа и пошла пить некошерные вина, включая Италию, включая Францию. И так потихонечку закрепилась моя любовь именно к шампанскому.
0: Хорошо. Мы сейчас о шампанском будем еще говорить, конечно, с подробностями и деталями. Но перед этим у нас важнейший раздел, я бы сказал, важнейший раздел программы. Это разговор о вашем сообществе, о котором вы мне расскажете. Только после еще одной музыкальной паузы. Там Кристина Агилера споет такую себе «This is a man's world», знаковую песню. Мы послушаем.
1: Но если мы говорили о феминистках, то значит, ну, немножко нет,
0: вы очень последовательны, да, вы выстраиваете линию, так сказать, плейлиста очень, очень точно и крепко. Мы слушать будем сейчас Кристину Агилеру, потом поговорим о печальном событии о короне, но вследствие этого печального события очень многое случилось потом. Слушаем.

0: И вот в этом Men's World наша, моя, ваша гостья Энофил, амбассадор шампанского Анна Асров. И здесь следующая глава истории, глава очень интересная, одна из самых, мне кажется, любопытных. Итак, школа виноделия, значит, онлайн, поскольку дело идет, так сказать, в корону. И дальше вперед, рассказывайте.
1: Окей. Началась корона, и листая Инстаграм, я вдруг попадаю, как мне показалось, вещал милый еврейский мальчик, рыжеволосый, так складно и ровно говорил о вине, и он говорит: послушайте, мы будем изучать вино, мы будем делать дегустации онлайн. Тогда онлайн ничего так сильно не делалось. И вдруг дегустация онлайн, я подумала, ну, мы немного городские сумасшедшие, но после короны уже мало что удивляло. И я записываюсь в эту школу. Он говорит, что курсы в нашей школе стоят не дороже хорошего вина. Это правда. И, значит, записалась в эту школу. И я начинаю влюбляться, потому что мне нравится все. Мне нравятся люди, мне нравится вещание, мне нравится подача. И выясняется, что парень живет в Испании. Мы понимаем, что наша школа испанская. Позже мы поняли, что он украинец, и он с Украины, и он совсем не еврейский парень. Но это все мы уже опустили. Влюбленность уже была, то есть не в него как в человека, а во всю историю школы. И когда я что-то люблю, я об этом говорю бесконечно, с огромным удовольствием, вкладывая душу и сердце. И когда я стала делать очень много репостов, я увидела, что буквально через несколько месяцев у нас появилось 300 общих знакомых в Инстаграме. И когда-то у меня было намного больше подписчиков, чем у него, и он пошел семимильными шагами. И я стала общаться с нашей замечательной девочкой, которая была куратором в этой школе. И она сказала: Аня, она как-то позвонила и сказала: Аня, я должна тебе что-то сказать. Ты знаешь, что каждая планерка у нас начинается всегда... Алексей спрашивает: как наша Анна Асров? Я говорю: это так приятно. А потом он обратился с вопросом: могу ли я написать курс об израильском виноделии для нашей школы? Но это только маленькое начало. Что мне дала эта школа? У нас была маленькая группа, в которую я пришла пятой, а сегодня нас больше 60.
0: Просто важно отметить, что вы написали этот курс,
1: да,
0: и он имел большой успех.
1: Ну, я не знаю, насколько большой, но он продавался много в школе, и после этого был курс еще об игристых, и об игристых Израиля.
0: Не упускайте важные детали.
1: Можно себя хвалить, но лучше, чтобы люди делали, которые там читали или как-то изучали. Так вот, самое главное, что лично я, как человек, который очень любит людей, что я получил от этой школы, это наша невероятная комьюнити. У нас люди, которые вот, есть люди, которых ты любишь, есть люди, которых ты очень любишь, а есть люди, которых ты очень-очень любишь. И мне кажется, что вот мне просто повезло. И я подумала, ну, может быть, я одна такая вот сумасшедшая влюбленная. И перед эфиром я попросила наших ребят написать, что для них значит наша комьюнити. Ох, до слез, просто до слез. И вы лучшее, что в моей жизни есть. И это группа, которая стала семьей. На самом деле, это не только любовь, это не только общее хобби, это не только вещи, которые нас очень радуют, и мы с удовольствием их делаем. Мы друг друга очень поддерживаем. Мы вместе пережили свадьбы, похороны, рождение детей, внуков. Мы пережили очень много, и мне кажется, просто когда мы начинаем говорить о нашей группе, у каждого из нас растут маленькие крылья за спиной.
0: А значит, появление группы сначала было внутри как бы школы, и
1: да,
0: там были только те, кто был в
1: школе. Да, было условие. В нашу группу мог прийти только тот, кто учится в нашей школе, но, к сожалению, наша школа в какое-то время распалась, и группа продолжила самостоятельную жизнь.
0: И уже можно было туда записаться,
1: так сказать. Да, и сегодня туда тоже может попасть любой человек, который чувствует, что он очень любит людей, очень любит вино, очень любит Израиль, очень любит шампанское, который хочет учиться, который хочет понимать, что такое виноделие, что такое винные гаджеты, что такое винная эстетика, где покупать, что покупать, сколько, как. А главное, это люди, которых ты приобретаешь, это какой-то бесконечный, это подарок, который просто вот...
0: То есть винная история перешла в человеческую. То есть вы стали просто все друзьями, абсолютно. Вы празднуете общие какие-то праздники и праздники каждого.
1: Да,
0: это
1: да.
0: Очень важна человеческая история. Неважно, что сплотило.
1: Это правда, это сильно сплотило, и очень важно понимать, что мы люди не 20-летние, когда ты вышел на улицу, просто сказал, привет, как дела, пойдем вместе в кино и пошел. А когда людям 50 плюс, 60, плюс. У нас в группе есть самые молодые, которым, допустим, там 30, взрослые, которым почти 70, и этой разницы не чувствуется, потому что когда люди говорят на одном языке, когда они говорят с большой любовью, когда они говорят с огромным уважением, это очень дорого стоит.
0: Анна, а сколько раз вы собираетесь? Какой частотой офлайн вы встречаетесь?
1: С какой частотой? Все очень динамично. Например, огромные, большие такие тусовки, они могут случаться раз в месяц, два раза в месяц. Но вот, допустим, на этой неделе очень-очень плотно, потому что у нас есть ребята, которые живут за границей, и которые приезжают, живут и здесь, и за границей, и когда они приезжают, мы стараемся уделить чуть больше времени, и, допустим, наш график встреч, он более плотный, можем через день встречаться раз в 4 дня, в 5 дней, но это обычно рождается, если это небольшая запланированная встреча, то это может родиться очень спонтанно. А так как мы друг друга очень любим, мы с большим удовольствием идем всегда на контакт, на встречу, на офлайн. И самое интересное, ни одна встреча не проходит без традиционных слов любви. Это важно, это тепло, это очень приятно.
0: Так появилась еще одна группа любящих друг друга людей. Теперь у меня два дополнения. Во-первых, значит, я вместе с остальными в студии пью вино. Это затрудняет мою работу. Не потому, о чем вы подумали. Я не пьян совершенно. Это так чертовски вкусно, что оторваться невозможно. Мы об этом еще поговорим. И, во-вторых, у нас в студии еще один член сообщества. Вот это. Да, пожалуйста, представьте, Анна.
1: Я бы хотела сказать, это не просто член сообщества, это человек, в которого влюблены все. И, конечно, сейчас религиозная часть населения, если бы нас слышала, они бы просто падали ниц. И это Ларочка Балтеркац, моя умница и любовь, когда она узнала, что я еду сюда, она сказала, Анечка, я пойду тебя поддержать, моя радость. И мы сейчас, я ехала в машине и говорила, что Ларочка едет со мной. Вот я говорила с тремя людьми, а Ларочка приедет со мной. Все сказали, Ларочка умница, солнце и прелесть. То есть в нашей группе, когда одно из самых ценных вещей, когда ты выходишь и поворачиваешься в спиной, в тебя летят стрелы приятных слов и стрелы любви.
0: Ну,
1: это очень
0: на самом деле, я вижу, Лар, я вижу степень любви, потому что нам бы не дали делать программу. Все заходили тут, кто вас видел. Просто каждый счел своим долгом зайти, постучаться, обнять вас. Значит, хорошо,
1: Ларочка,
0: мы прекратили просто на время, пока на время программы. Вот. И я теперь вспомнил, Лариса, что вы говорили как-то, что вот вы в таком сообществе. И я как-то, может быть, не придали мы тогда этому значения. Вот как бы, ну, хорошо, как-нибудь поговорим об этом. Вот так оно вернулось как бы само, очень уместно и красиво. Вам спасибо, Лариса, спасибо вам, Анна. Я хочу продолжить разговор о сообществе. Давайте, чтобы люди понимали, что мы говорим честно абсолютно. Многие думают, что, шампанское вещь не дешевая, как бы, и что ваше сообщество продиктовано уровнем дохода, как бы, то есть оно начинается с определенных счетов банки.
1: Нет, я бы так не сказала. То есть понятно, что в нашей группе нет людей, которые... Хотя нет, это тоже неправда. То есть если человек только приехал в страну, и у него еще не произошло какое-то становление, хотя это тоже неправда. У нас есть девочка, которая влетела в страну просто с двумя детьми, собакой, и вообще ничего не понимала, я не знала. Я говорю, иди туда... Иди к нам, и тебе там будет хорошо и тепло. И она сказала, что там это просто семья. Но вот о доходах. Я считаю, что у человека должно быть какое-то просто становление уже. То есть если человек не работает, это, наверное, исключено. Но уровень участия, если кто-то не хочет участвовать в более дорогой дегустации, он может участвовать в общей поездке на винодельню. Если это не поездка на винодельню, это может быть где-то дома дегустация или в винных барах.
0: И вы компенсируете, насколько насколько я знаю, очень.
1: Мы стараемся, мы никогда не бросаем друг друга нигде и ни в чем. Это кредо нашей группы, и здесь нет, нет такого, что... Более того, я скажу важную вещь. Вот если, допустим, у нас есть бутылки шампанского, которые стоят выше 1000 шекелей, которые мы получили друг от друга от группы на какие-то праздники и дни рождения, ее не будут пить сами. Дождутся дня, когда мы это сделаем вместе. То есть не лучшее пьется за углом, а лучшее несется, чтобы выпить вместе. Мне кажется, это тоже потрясающее качество, и это тоже просто не валяется на дороге такие вещи.
0: Ну вот почему я говорил в начале программы, что это, что она о шампанском, но не только. Она о людях, она о том, что бескорыстная и искренняя любовь к чему-то может, например, людей объединить и создать само по себе какую-то вещь, которая не менее важна, чем шампанское в данном случае. Это просто ну, та любовь, которую вы испытываете друг к другу, не побоюсь я этого
1: это
0: слова.
1: Правда.
0: В общем, вы кайфуете.
1: Да.
0: При этом я понимаю, что все это происходит, все работают, ритм жизни мы знаем какой, все очень сложно, но вот такие радостные какие-то точки, наверное, они помогают жить всем членам сообщества. Скоро мы встретимся, скоро мы увидимся, мы продегустируем. Вы ездите.
1: Вот, Игорь, я вам хочу сказать такую вещь, что когда мы еще не закончили встречу, мы уже говорим... Блин, у нас нет следующей даты, ну что такое? И все с кислыми лицами говорят, ну как, нам срочно уже нужна следующая дата. Мы уже хотим следующую встречу, мы хотим следующую дату. И вот это всегда окрыляет. Мы когда расстаемся, мы друг другу на ухо шепчем, вау, а мы послезавтра встречаемся? Или мы встречаемся через 5 дней? И это всегда так тепло, и это от этого просто замечательно.
0: Прямо обидно, что я не влюбился в шампанское с первых дней,
1: Игорь,
0: сейчас ты пришел в сообщество.
1: Поздно.
0: Окей, на этой оптимистичной ноте у нас Рэй Чарльз, Song for You. Это следующая композиция из плейлиста Анны Асров. Слушаем, ну и у нас есть о чем поговорить, конечно.

0: Я думаю, что мне могут вполне себе позавидовать очень многие, потому что джаз, шампанское и очаровательные женщины в студии. Позавидуйте мне, я получаю тройной кайф. Итак, Анна Асров, вы хотели что-то сейчас добавить по поводу сообщества?
1: Да, я хотела добавить вот о том, что такое наша группа и насколько вот я обожаю этих людей, насколько я их уважаю. У нас есть один из наших очень уважаемых ребят, наш Сережа Гаммер. Он столкнулся с проблемой в жизни, и вот насколько, с какой радостью люди, вот желание их поддержать, принести лучшее, чтобы встретить его, чтобы сказать слова любви, чтобы выпить с ним лучшее шампанское, что у него есть дома, для того, чтобы Сереже сделать, ну, хоть что-то приятное, чтобы он почувствовал: «Сереженька, мы тебя обожаем, мы тебя очень любим, и спасибо, что ты с нами». И, ребята, если я вот два слова еще хочу сказать, если бы мне дали два часа рассказать о каждом из вас, что вы за люди и насколько я вас обожаю, я думаю, что четыре бы мне не хватило. Но всем вам огромный привет и все слова любви вам. Это правда.
0: Так, нетрудно уже двигаться дальше, но давайте так, мы начинали с поэзии. И сейчас завернем в сторону поэзии шампанского, только в прозе. Значит, во-первых, скажите, знаете ли вы или и составили ли вы свой рейтинг, или он существует объективный, лучший шампанское в мире?
1: Ну, мне кажется, что лучшее шампанское время в мире, мне кажется, еще даже не создано, и оно нас ждет. Но есть, естественно, короли и есть люди, когда ты просто открываешь бутылку, ты только нюхаешь пробку, и вот эти мурашки, которые идут по коже с этими ароматами, когда ты чувствуешь, и когда ты берешь невероятной красоты бокал и наливаешь. Допустим, мы возьмем что-то, что понятно всем, но, допустим, это не что-то, допустим, как Силос, я бы его поставила на первое место, но многие люди, может быть, не знают такого имени. А вот возьмем, допустим, дом Пол Ружер и возьмем Уинстон Черчилль. Это шампанское. Вот сейчас играл Рэй Чарльз, и у меня все тело было в мурашках. Вот такое же ощущение вызывает это шампанское, этот пино-нуар, который просто разрывает тебя изнутри. Хочется кричать от счастья и говорить спасибо, что такие эмоции ты достоин пережить. Просто вот, ну, нет слов.
0: То есть, конечно, было сейчас вот мне лично обидно, потому что вы оперировали словами мне неизвестными, названиями, но тем не менее, давайте привыкать, ребята, что на самом деле, если разбираться, да, глубоко, то открываются какие-то замечательные вещи. Так, в Израиле у нас не может быть шампанского, может быть только
1: игристое. Да, у нас может быть игристое.
0: Потому что только шампани делают, напоминаю. Да? Да. Что у нас в Израиле выделили бы вы для себя?
1: У нас, я бы сказала, что в Израиле есть чем гордиться, и в Израиле есть несколько виноделов, которые делают очень достойные игристые вина, и они могут быть и бюджетными, которые могут стоить до 100 шекелей. И есть вещи, которые стоят намного больше. Я бы говорила, что кто наши звезды? Это, конечно, Дурон, Равон, это винодельная Сфера, это, конечно же, винодельная Пелтер, это, конечно же, Эли Бен Закен, человек, который обожаемый всеми, и это винодельная Си это вино. Винодельная Костель, у них есть потрясающее игристое. Ну, можно еще говорить о многих, потому что когда-то мы с нашей великой Шоколаде писали курс об игристых Израиля, и мое сердце переполнялось бесконечной гордостью. Вопрос дороговизны вин в Израиле. Тут такой вопрос, когда мы знаем, что игристое в Израиле стоит какое-то топовое 300-350 шекелей, здесь включается немного. То есть мы обязательно купим такую бутылку, но сколько мы их купим — вопрос, потому что за эти деньги можно купить очень хорошее шампанское. Но наше кредо всегда и в первую очередь поддержать бело-голубое. Если это тусовка семейная, где мне нужно нести кошерные вещи, конечно, я не пойду покупать кошерное шампанское, хотя таких немало, а я пойду куплю что-то кошерное израильское для того, чтобы поддержать индустрию. И очень многие ребята из наших так тоже делают.
0: Практический вопрос. Сколько можно выпить, чтобы вообще не опасаться за последствия? Чтобы вот просто кайф и только кайф.
1: Давайте так. С любым алкоголем есть очень важные правила. Во-первых, шампанское это или вино, которое 16 градусов, это не имеет значения. Вы выпили 100 граммов вина, в течение 15 минут вы должны выпить 100-150 граммов воды, и это обязательно. То есть, если ваша цель куда-то прийти с какой-то головой, то это не про нас. Для нас вот эта дорога с потрясающим вкусом, с потрясающим ароматом, вот эта дорога для нас важна. Поэтому вода обычно это что-то, с чем мы не расстаемся. И на каждом застолье, вот как есть у нас Сереженька Персиков, который всегда разливает вино, он умеет бутылку разлить на 18 человек, это на 15, только он умеет делать такие вещи. Я бы даже вообще не представляю, как это делается. Всегда в застолье назначается человек, который ответственный за воду, который подходит и каждому подливает воды. Люди, которые говорят, я не хочу, один раз не похотев, он на следующий день вспоминает и говорит, что-то пошло не так. И после этого говорит, сразу подставляет стакан. Он на следующий день вспоминает и говорит, что-то пошло не так. И после этого говорит, сразу подставляет стакан. Это важно. Вот все запомните для себя, если вы хотите всегда себя хорошо чувствовать, вино, вода.
0: В той же пропорции?
1: Желательно чуть больше, но можно в той же пропорции.
0: Скажите, почему иногда шампанское трудно уходит у поставщиков? Потому что всем кажется, что это невероятно дорого и страшно.
1: Ну, вот одно из наших, я забыла, как сказать слово, маут, вот как предназначение, наверное, донести до людей, что шампанское — это не только премия «Оскар», это не только ралли, это не только там «Феррари», или это не только, когда ты живешь на вилле в Кесарии. Шампанское может пить любой человек. Но потому как в нашей стране еще нет такой великой культуры употребления вина, то все, кто любят вино, посвящают себя этому, а так как мы много посвящаем себя любви шампанскому. У моего мужа есть очень интересное выражение. Он всегда говорит, не дружите с Аней, она вас научит плохому. Наши ребята говорят, Аня, мы хотим учи нас плохому. Он говорит, когда моя Аня приходит в магазин, она, ей не важно, что за магазин, он говорит, здравствуйте, а что у вас есть? Не отвечайте, дайте мне два самого дорогого. Я говорю, Ранан, зачем ты так говоришь? Он говорит, ну мне иногда так кажется. Так вот, это неправда. Шампанское может стоить хорошее и 170 шекелей, и граница, ну, не будет иметь. Ну, будет, конечно, какие-то. Но это не значит, что люди пьют только богатые или только те, кто очень-очень состоятельные. Шампанское могут пить все. И фирмы, которые продают шампанское, конечно, им сложно, я их понимаю. Но нас они очень любят, потому что мы достаточно... Достаточно много покупаем у них.
0: Мне понравился ваш афоризм, Анна, когда мы говорили до эфира. Вы сказали, каждый человек, любящий

0: неизбежно приходит к шампанскому.
1: Это правда.
0: И у меня вопрос такой, значит, все-таки шампанское пьют ради вкуса. Это главное.
1: Конечно, конечно. И это не ради марки, это не ради имени. Шампанское, ну, вы, конечно, можете закидать меня сейчас камнями, но мой Шандон это не шампанское, это масс-маркет, это первая ступенька. Если вы любите мой Шандон, это значит, вы только начали смотреть в сторону шампанского. А мое утвержденное мнение, что каждый человек в мире вина, который находится там больше 10 лет, а если больше 15, то однозначно он в итоге придет к шампанскому. Часто у меня спрашивают, ну ты же любишь вина. Да, мир вин, он прекрасен, но я очень много была в нем. А мир шампанского, он не менее интересен и не менее разнообразен. И он просто потрясающий, он интересный. И жить в этом мире шампанского – это невероятное удовольствие. Ребята, начинайте смотреть в эту сторону.
0: Ну, я опять же, я почему говорю, что последний наш раздел, это хоть и в прозе, но поэзия, потому что вы сказали еще, я записывал за вами, вы сказали замечательно, каждый человек, который пьет шампанское, делая каждый глоток, чувствует, за что-то я это заслужил.
1: Это правда. Когда я чувствую что-то, когда какое-то шампанское прямо сводит меня с ума, я человек, соблюдающий традиции, я говорю спасибо Всевышнему, который просто вот позволил мне, дал мне такую награду испытывать вот такой вкус, и вот эти ощущения, они просто, их невозможно передать, их надо просто взять и ощутить самостоятельно.
0: И я даже знаю, что под влиянием вот этой мощно пробудившейся и сопровождающей вас все время тяги к шампанскому, и вы даже начали делать украшения, связанные,
1: да,
0: с виноделием.
1: Да, это вот правда, это правда. Есть в нескольких странах, есть... Вот рядом сидит Ларочка, у
0: да,
1: которой...
0: Да, кстати, демонстрация
1: да,
0: пошла,
1: у
0: да?
1: Ларочки, да? Да, у Ларочки есть да. изделие, которое делает потрясающая женщина, инвалид из Украины с золотыми руками. Вот она готовит нам какие-то вещи. Есть девочка в Черногории, которая делает украшения из кожи. Есть потрясающая мастер в Грузии, просто, которая делает кожаные украшения из драгоценных камней, полудрагоценных камней. И есть женщина в Англии, которая делает тоже потрясающие красоты бусы по моим заказам. Иногда это мои фотографии, иногда это какой-то просто мой дизайн. Часто они мне предлагают что-то свое, уже понимая мой вкус. Но наши комьюнити легко узнать. И мне несколько раз говорили, когда люди заходят с нашими брошками, брелками, mm-hmm. говорят, ой, вы, наверное, знаете Анну Асров. Он говорит, да, как вы знаете? А вот у вас значок такой, напоминающий Аню. Вот. И даже недавно мы были, я приезжала на сферу, и Дурон такой замечательный человек. У него были трогательные фотографии, я облачила их в значки и привезла Дурону. Я говорю, Дурон, все слова любви тебе. Он ушел растроганный, прислал официантку, сказал... Официантка сказала, он не вышел, но он хотел сказать, что он вас приглашает. Я говорю, ну я не для этого это делала. Он говорит, я вышла, он растроганный. Он говорит, где ты взяла эти фотографии? Я говорю, я немножко шерстила твой Facebook. Ага, немножко ага. подсмотрела.
0: А у нас совсем немного времени, но куда вы вообще ездите, так сказать, сообществом вашим?
1: Мы ездим, мы встречаемся в каких-то местах, которые мы можем арендовать для проведения каких-то праздников. Раньше мы чаще и больше ездили на дегустации, когда в группе были люди, которые мало были знакомы с израильским виноделием. И я считаю, что одной из главных задач моих в жизни – это влюбить людей в израильское виноделие – это начало пути, а шампанское – это следующий шаг. Так вот, мы выезжаем на винодельни. Лично я езжу на винодельни для того, чтобы лишний раз увидеть винодело, лишний раз обнять, привезти какой-то подарочек. А с ребятами мы ездим. У нас есть замечательные туры в Шампань. Мы вот с Ларочкой тоже недавно были в Шампане, в Бургундии. У нас есть сумасшедшие туры в Грузии. Хотя грузинское виноделие мы немножечко перешагнули, Но Грузия такая красивая, что там, мне кажется, можно пить яд и просто и чувствовать себя прекрасно. Ну и там мы пьем часто шампанское, это тоже правда.
0: А есть грузинское шампанское?
1: Нет, шампанское может быть только в Шампане.
0: Нет, игристое, извините.
1: Ни разу мне не довелось, хотя я пробовала много разных, мне не довелось попробовать что-то в Грузии игристое такое, чтобы взяло за душу, хотя я посетила там огромное количество виноделен, больше 30. И в Грузии я, как бы, Грузия для меня это отдельная страна, которую я просто обожаю. Ну, мне кажется, что мы вообще, как бы, многие наши ребята из группы ездят в винные регионы разные, за границу, и ребята, кто хочет это делать, конечно же, обращайтесь, и это, кроме того, что вкусное пить легко и приятно, а в хорошей компании это просто потрясающе.
0: А как узнать, например, адрес вашего сообщества, если
1: во-первых,
0: кто-то захочет?
1: Во-первых, легко найти меня в Фейсбуке. Меня зовут Анна Асров, я повторю. И у нас есть две группы. Это «Винные сокровища» и «Бюро де Шампань». И люди, обращающиеся там, потом мы их переводим в нашу группу, в наше закрытое сообщество в WhatsApp. И если человек любит людей, любит вино и любит Израиль, мне кажется, это три важнейших критерия, он станет для нас близким человеком.
0: Ну что, да, с поэзией мы начинали, поэзией вот завершаем программу. Очень жаль, кстати, потому что я называл компоненты, которые доставляют небольшое удовольствие, вино, музыка и совершенно замечательные, бомбические просто девушки. Вот. У меня последний вопрос остался, называется «Вопрос-прочерк». То есть у вас будет сейчас одна минута, Анна,
1: да,
0: чтобы... Ну, я даже знаю, к кому вы будете обращаться. Вы, конечно, будете обращаться к вашему сообществу. Просто произнесите такой спич на одну минуту. Я всех гостей это прошу. Ну, у гостей есть возможность выбрать разные аудитории, а вы свою уже определили. Просто скажите им то, что вы сейчас думаете и чувствуете, сидя здесь, вот как бы, и обратитесь к ним, вот, и скажите им все, что на душе.
1: Ну, ребята, каждая наша встреча, я обращаюсь сейчас к нашему комьюнити, она заканчивается всегда по кругу слова любви каждому, обязательно. И я хочу, конечно, я могу сейчас кого-то не запомнить, но, во-первых, Ларочка Балтеркац, наша огромная любовь, у которой мы встречаемся в субботу на большой праздник. Спасибо, ребята, всем, что вы есть в моей жизни, что мы есть друг у друга. Спасибо товарищу Сомелье, спасибо господину Персикову, спасибо Сереженьке Гамеру, дорогие принцы, дорогие Болотины, спасибо. Спасибо огромное, Ларочка Шапира, наш Север замечательный, Женя, Олечка Засименко. Ребята, я прошу прощения, если я кого-то забуду, но вы знаете, что вы все в моем сердце и все в душе. Спасибо Никуше Вейлате, который умеет радовать, осуществлять мечты, к которому обращаешься за какой-то просьбой, и она исполняется молниеносно. Никуша, спасибо тебе за все огромное. Ребята, спасибо за... за то, что вы добрые, за то, что вы щедрые, за то, что вы, у вас столько есть любви, за то, что вы готовы друг другу помочь, поддержать, быть рядом. Это настолько не само собой разумеется. Хочется сейчас еще вспомнить кого-то, Ларочка из наших, кто так быстро. Марусенька, жизнь моя, Марусенька, шеф-сомелье, моя прекрасная красавица, Ирочка Заманская, солнышко.
0: Ребята, на всех
1: не хватит,
0: не,
1: но вы знаете, я каждого из вас держу в сердце и в голове. Просто два грамма шампанского, немножко и тракшут, и как бы неподготовленность. Игорь не говорил мне, что это
0: я
1: будет.
0: Я знаю, я никому не говорю, из гостей
1: поэтому
0: это фишка,
1: поэтому простите, но спасибо огромное.
0: Я подтвержу, любовь распространяется, я убежден, на всех. Анна Асров, мы вас услышали. Здесь нынешний выпуск «Полной иллюминации» подходит к завершению. Анна, спасибо, что провели этот час с нами, Ларис, и к вам та же благодарность горячая. Счастлив вас видеть. Вот. И пусть в жизни вашей и нашей будет побольше шампанского. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Слушаем напоследок еще одну композицию от Анны. Это Биби Кинг и Стиви Уандер. Ничего себе. Короче, как можно более спокойного вечера нам всем. Пока. Музыка и шампанское.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Канрека под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская и программа. Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганном Штраусом сыном. Он сам сын дирижера Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свое рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр-театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. А в нашем эфире «Эспания Кани» — это, наверное, один из самых известных и часто исполняемых миров Пасадобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987-м под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 1992 году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр и Андре Рье, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой. Музыкой классической, в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив миру незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично, не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рье, а Андре Рье узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован. И посмотрите, какой вальс получился. Вальс Энтони Хопкинса.

0: надо сказать, что есть видеозапись того, как сам сэр Энтони Хопкинс слушает исполнение своего же вальса, окруженный своими близкими. Это стоит того, посмотреть в интернете вот эту запись, исполнение оркестром под управлением Андре Рио, вот этого вальса, который так и называется вальс, у него есть свое название, и вальс продолжается, так это называется, по-немецки «Жизнь продолжается». Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Энтони Хопкинса.
1: В репертуаре оркестра под управлением Андре Рио есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Омар Шариф, конечно, Джули Кристи и Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар. Это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рио.

Казалось бы, многие привыкли к Жаку Оффенбаху, автору десятков веселых оперетт, буйного инфернального галопа, канкана из «Орфея в аду». И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркаролы, лишний раз доказывал, что он, Жак Оффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркаролы Оффенбаха.

Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор. Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях, вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, во фламенко, в джаз, популярную эстраду. И за последние лет 50 аранхуэсский концерт для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки, затмив собой очень и очень много, и уж совершенно точно затмив собой то, что писал Хоакин Родриго в своей жизни. Это классик испанской музыки, один из самых известных композиторов Испании второй половины 20 века, музыковед и музыкальный критик. Оркестр Андре Рье, аранхуэсский концерт.

Ну а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина, лирическая трагикомедия 52-го года, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни Рамбы». Уверена, многие из вас были рано или поздно зрителями этого фильма. И композитор был сам Чарли Чаплин. Автором сценария был, как и продюсером, тоже Чарли Чаплин. Музыка совершенно, на мой взгляд, потрясающая. Я ее очень люблю. Она нежна, она красива. И давайте слушать. Давайте слушать с помощью оркестра Эндрю Рье эту потрясающую композицию «Огни рампы».

сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение, которое написал вначале в качестве пьесы Ибсен, ну а потом Эдвард Грик, норвежский композитор, написал совершенно потрясающую сюиту «Пер Гюнт», песня «Сольвейг».

«Я исполняю музыку так, — говорит Андре Рье, — как она была задумана. Я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодии. Моя цель — добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцена роскошная и декорирована в привлекательном стиле, и в мир классики я добавляю долю юмора и всегда настроение». Мы были в мире Андре Рье с его оркестром и, конечно, с прекрасными композициями, с разным хорошим композициями. Хорошего дня всем и прекрасной музыки. До следующих встреч.

Memory – память, воспоминания. В данном случае ария Гризабеллы, главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» 81 года. Слова были созданы позже мелодии, и автором стал Тревор Нан. Что касается этой песни, она исполняется Гризабеллой, которая некогда была гламурной, модной кошкой, которая вспоминает свое прошлое. Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу. Действительно является кульминационной, наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар.

«Лунная река», «Moon River». Тема как вокально, так и инструментально очень известна, знаменита, одна из лучших написанных когда-либо. Написана специально для фильма «Завтрак у Тиффани» и специально написанная для актрисы Одри Хепберн, которая ее и исполнила первой. Авторы этого чуда – Джонни Мерсер и Генри Манчини. Написали они это песню в 1961 году. Эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River», оркестр Андре Рье.

Следующая тема, которую я хочу вам предложить, это действительно популярная тема, песня из мюзикла «Звуки музыки», который впервые вышел в 1959 году. Мюзикл Роджерса и Хаммерстайна. Там эта тема исполнялась персонажем капитана Георга Людвига фон Траппа. Кстати, первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас, особенно тем, кто знает идыш, Теодор Бикель в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Энри Рье. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс».

Следующая тема имеет интересную историю. Это прекрасная музыка. Это саундтрек к одноименному фильму, который был выпущен в 1972 году. Композитор Нино Ротта. Имя, я думаю, такое. Имя повторять дважды не надо. Но у истории музыки, конкретно этой музыки, которую он написал, как композиция, есть интересный поворот. Эта композиция была номинирована на премию «Оскар», но Академия сняла номинацию после того, как было определено ими, что тема любви, которую написал Нино Ротта для фильма «Крестный отец», была переписанной версией, измененной, разумеется, его же музыки, но из другого фильма, а именно фильма 1956 года «Фортунелло». Фрэнсис Коппола нанял итальянского композитора Нино Ротта для создания подчеркивания фильма «Крестный отец», включая главную тему «Speak softly, love» – «Говорите тише, любовь». В октябре 1971 года Коппола прилетел в Рим с копией фильма, чтобы дать Нино Ротте возможность посмотреть и создать музыку соответственно. И для музыки Нино Ротте должен был относиться к ситуациям и персонажам в фильме, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых 9 случаев, когда можно услышать случайную музыку, но, тем не менее, то, что написал Нино Ротте, как тема любви, стала просто шедевром 20 века, и мы эту музыку не забываем и сейчас. «Крестный отец» – фильм. И, конечно, главная, красивейшая тема – нет, Нино Ротта.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Итак, сегодня мы, уважаемые радиослушатели, с удовольствием всех вас приветствую. Отправляемся по вашим просьбам и с моим большим удовольствием в мир вновь джаза и в мир джазовых стандартов и написания их, истории создания, превращения каких-либо композиций именно в джазовый стандарт, потому что есть достаточное количество примеров, когда песня была написана в качестве песни поп-песни, эстрадные песни, и она становится так или иначе, рано или поздно, джазовым стандартом. Это интересно, так что, с вашего позволения, мы начинаем с композиции и ее истории. Одно из первых произведений, которые весь мир начал узнавать как джаз. Автора зовут Уильям Кристофер Хэнди. Он, сочиняя это произведение, смог объединить блюзовую гармонию, хабанеру с другой стороны и городскую элегантность. И все это в этом блюзе. Существует уже на данный момент более чем 1500 записей. Согласитесь, это много. Я более чем уверена, что они приблизятся к 2000, это количество. А версия Бесси Смит с трубой Луи Армстронга вообще стала историческим эталоном. Это была одна из первых блюзовых песен, которая смогла добиться успеха в качестве поп-песни, не блюза, не джазового стандарта. И до сих пор эта композиция остается важной частью репертуара именно джазовых музыкантов, что вполне понятно. Среди артистов, которые ее записывали, Бенни Гудман, Луи Армстронг, Кэп Кэллоуэй, Бин Кросби, Пол Робсон, имена, согласитесь. И что интересно, как вот бывает иногда и у людей, которым дают второе имя, прозвище, у песен тоже такое случается. Эту песню называют «Гамлетом джазмена». Красиво. Так что касается истории, то Хэнди, автор, сказал, его вдохновило на эту песню, на этот блюз, случайная встреча с женщиной на улицах, обратите внимание на название, Сент-Луиса, штат Миссури, которая была безутешна из-за отсутствия мужа и говорила: «У моего мужа сердце как камень, брошенный в море». Это и было ключевой строчкой того блюза, который появился. В автобиографии композитор, автор всего этого шедевра, рассказывает, как он услышал эту мелодию сначала в 1892-м. Услышав мелодию, он переработал ее, и появился Сент-Луи блюз.

Ну, думаю, что голос Армстронга не узнать практически невозможно. Переходим к следующей истории. Бенни Гудман, культовый джазовый композитор, дирижер, пожалуй, самой известной композицией его является та, что услышите вы, и вы хотели это услышать, я рада. И, конечно, стоит о ней рассказать, об этой истории и об этой композиции. Эту песню американский композитор Луи Прима написал в 1936 году. Композитор, в принципе, планировал создать обычный эстрадный хит и хотел посвятить его джазовой звезде Бингу Кросби. Не прошло и года, как 28-летний Бенни Гудман, они все были очень молоды, записал свою версию песни, пригласив на голливудскую студию оркестр. Композиция, конечно, выделялась на фоне остальных работ того времени, и, обратите внимание, оригинал, вот тот, о котором мы говорим, выделялся еще и потому, что композиция была необычайно длинной для того времени. Вместо стандартных 3 минут было записано 9 минут будущего хита. Барабанщик Джин Круппа при этом добавил скоростные педали и новый вид барабанов, том-том они назывались, которые отвечали за мелодию, и это вывело в итоге искусство ударников на новый уровень. История, конечно, Бенни Гудман, который превратил итальянскую зажигательную мелодию Луи Прима в гимн, настоящий гимн эры свинга. Давайте услышим эту замечательную композицию под названием «Sing, Sing, Sing» в исполнении Дебби Бун.

Дебби Бун. Ну что ж, продолжаем путешествие. И следующая совершенно потрясающая, на мой взгляд, песня Ричарда Роджерса, это музыка, и Лоренса Харта, слова, соответственно, которые были написаны для мюзикла, не для сцены какой-то конкретной, не для джазовых исполнителей, нет. Это был мюзикл 1937 года «Babes in Arms», он назывался, и в оригинальной постановке мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин. Несколькими годами ранее, на рубеже 20-30-х годов 20 века, именно она была известна как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было всего 16,5 лет, и вот с тех пор, с ее первого исполнения, вообще с первого исполнения из мюзикла, тогда и стали называть сразу эту композицию уже джазовым стандартом. Ее записывали сотни исполнителей. Хотя на самом деле песня стала действительно популярной после потрясающего исполнения лет через 15 после своего появления, когда записал ее Фрэнк Синатра. В настоящее время эту песню даже ассоциируют с Днем Святого Валентина для тех, кто его отмечает, в контексте поющий обращается к своему второй половине. А в оригинальном мюзикле девочка-подросток поет ее мальчику-подростку, которого ради использования этой песни переименовали Валентина, Вэл. И при этом песня без каких-либо изменений текста могла исполняться и мужчиной, становясь обращенной к девушке или женщине, которую зовут Валентина. Фрэнк Синатра. «My Funny Valentine».

В начале 30-х годов 20 века появился этот хит. Название на русский язык переводили как, например, «Нет джаза без свинга». Мелодия популярна до сих пор, в том числе даже в виде ремикса, то есть такой кавер-версии современной, которая стала называться «Дуап, дуап, дуап». Ритмы свинга завоевывали все больше тогда молодежь на танцплощадках, появлялись новые биг-бенды, усиливалась, естественно, и конкуренция. Дюк Эллингтон держал высокую творческую планку и говорил: «Джаз – это музыка, свинг – это бизнес». Огромное количество исполнителей, но я сразу скажу, это, естественно, Дюк Эллингтон, автор и один из самых известных исполнителей. Что касается еще истории к этой композиции, знаменитый тромбонист Эллингтона сказал: если в нем нет свинга, то это не важно. Вот так родилось определение практически целой эпохи. Эту знаменитую композицию напоминает всем потрясающая, потрясающая Нина Симон.

Нина Симон. Следующая тема – популярные песни джазовый стандарт 30-го года прошлого века с музыкой Джимми Макхью и словами Дороти Филдс. «На солнечной стороне улицы» – именно так. Впервые эта песня была представлена в бродвейском мюзикле. Еще один пример того, что песня была сочинена, придумана, задумана для мюзикла. Главные роли в этом мюзикле тогда исполняли Гарри Ричман, звезда, и Гертруда Лоуренс. Постановка эта выдержала достаточное количество представлений, мы не об этом. Потом была закрыта, но вот в истории осталась постановка именно благодаря еще и двум музыкальным темам, одной из которых и была вот эта песня «On the Sunny Side, on the Street». Первая запись была сделана Тедом Льюисом, его оркестром уже в этом же 30-м году добралась, причем сразу, говоря современным языком, в тогдашнем хит-параде в национальных чартах до второго места. Тогда же сам актер Гарри Ричман, поющий актер из мюзикла, записал свою версию и тоже оказался в том же хит-параде. И дальше, собственно, путешествие этой песни, этого стандарта джазового, уже, как всем стало понятно, пошло по другим странам, с другими оркестрами и солистами. Есть даже теория, согласно которой автором этой музыки «On the Sunny Side of the Street» был Фэтс Уоллер, но что он в итоге решил продать права на сочиненную композицию. Ну и, конечно, огромное количество исполнителей, среди которых Элла Фицджеральд, и Каунт Бейси, Фрэнк Синатра, Луис Армстронг. В общем, песня о том, что радость – выбор. Ее исполняли во времена Великой депрессии, но в итоге она стала гимном оптимизма. The Golden Gate Quartet исполняет сегодня эту композицию.

The Golden Gate Quartet и на солнечной стороне улицы. Следующее. Инструментальная джазовая пьеса Билли Стрейхорна, которую он написал в 1939 году для оркестра Дюка Эллингтона, в котором автор и работал. Первая аудиозапись была сделана в 1941 году, и считается это, как вы понимаете, конечно же, джазовым стандартом, еще бы нет. В 1940 году, тут очень интересная история, за год до исполнения, до записи,

Кьюти, американское общество композиторов, авторов и издателей повысило лицензионное отчисление за трансляцию музыки по радио. И Дюк Эллингтон, и его оркестр были вынуждены отказаться от использования своей прежней визитной карточки. Это была композиция, которая называлась «Сепия Панорама». В поисках новых композиций, которые могли бы выполнить такую роль, Эллингтон обратился к Билли Стрейнхарту. Он работал аранжировщиком и пианистом оркестра Эллингтона. И к своему сыну Мерсеру. Пьеса была написана на самом деле Стрейнхартом, как я уже сказала, еще в 1939-м, но автор, представьте себе, выбросил ее в мусорную корзину, но, к счастью, этот черновик спас сын Эллингтона. Позже к инструментальной пьесе был дописан и текст, и вот первым подтекстовку, это был уже 1942 год, выполнил Ли Джеймс, но все-таки более был распространен текст Джой Шеррилл, который появился в 1944 году. Ну, а в 76-м уже, спустя много лет, оригинальный сингл Дюка Эллингтона, его оркестра с этой песней, которая вышла тогда, в 41-м году, был принят в зал славы премии Грэмми. Так что, а Стрейнхорн, он получил письмо от Эллингтона: «Добраться ко мне можно на поезде A». Это линия метро. Та самая. И вот эта фраза стала вдохновением для названия композиции, для ее ритма. Визитная карточка оркестра Дюка Эллингтона «Take the A Train» Элла Фицджеральд.

Ну а мы переходим к следующей истории. Популярнейшая песня вообще во всем мире на разных языках, переведенная на огромное количество языков и ставшая тоже джазовым стандартом в итоге. Песня, которую записывали на разных языках, но такое количество потрясающих групп, исполнителей, солистов, дуэтов, трио, как угодно, разумеется, инструментальных версий. Песня была создана в 1945 году на французском языке под названием «Опавшие листья». Мы говорим именно об этой потрясающей красивой песне. Если буквальный перевод – «Мертвые листья». Музыку, я думаю, многие знают эту историю. К ней написал французский композитор венгерского происхождения Жозеф Косма, стихи поэт и кинодраматург Жак Превер. Впервые эта песня прозвучала в вышедшем в 1946 году в фильме Марселя Корне «Врата ночи». В фильме эту песню напевал Ив Монтан, он и играл главного героя, и оперная певица Ирен Иоахим, которая пела за главную героиню. В 1947 году американский поэт-песенник, композитор и певец Джонни Мерсер написал к этой песне английский текст, который я предлагаю услышать в исполнении легенды мира джаза Нэт Кинг Кол в нашем эфире «Autumn Leaves».

Как это красиво, согласитесь. Переходим к следующей нашей теме. Джазовый стандарт, написанный в 1954 году пианистом Эрлом Гарнером. Он сочинил ее как инструментальную тему в традиционном формате, записал для своего альбома под названием «Контрасты». Текст песни уже был добавлен позже Джонни Берком, и она появилась в итоге на альбоме Джонни Мэттиса в 1959 году. И вот уже потом эта запись достигла достаточно серьезного места в чарте именно поп-синглов Соединенных Штатов Америки и даже получила номинацию на премию Грэмми. Вот с тех пор она стала еще и фирменной песней самого Джонни Мэттиса. Ну а потом эту песню стали, конечно, записывать очень серьезные исполнители, включая версии Эллы Фицджеральд, Рэя Стивенса, самого, понятно, Эрла Гарнера и Джонни Мэттиса потом тоже. Записи самого Мэттиса и Гарнера были включены в зал славы премии Грэмми. Песня вообще сама по себе заняла 174 место в списке песен века, который составляет Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, Национальный фонд искусств. Об этой композиции говорили так. Гарнер написал мелодию во время полета, глядя из окна самолета, и туманность в названии композиции о высоте и о легкости. Мы говорим о том, что называется словом «misty». Сара Вон.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Продолжаем наш эфир. Следующее путешествие в мир той композиции, в тот джазовый стандарт мы сейчас обсудим, который был написан в 1930 году. Популярнейший стал песней, джазовым стандартом, само собой, на музыку Джонни Грина и слова Эдварда Хеймана, Роберта Сура и Фрэнка Эйтона. Что касается текста, вы сами видите, есть три человека, которые приложили к этому руку и свое вдохновение. Песня эта была написана в Нью-Йорке для британской актрисы и певицы Гертруды Лоуренс целенаправленно. Она представила ее лондонской публике. Опубликованная в Англии в песне впервые была потом уже исполнена в США Либби Холман в Бродвейском ревю в том же 30-м году. В Великобритании оркестры Джека Хилтона и Амброуза впервые записали эту балладу в ту же неделю, в феврале 30-го года. Настолько было понятно с самого начала, что это что-то невероятное. В США произведение быстро приобретает популярность. К концу 30-го года, всего за несколько месяцев, это произведение записывает по меньшей мере 11 американских групп. Согласитесь, это говорит о многом. Луи Армстронг был первым джазовым музыкантом, который записал эту песню в октябре 30-го года, но именно Пол Уайтман и Джек Фултон популяризировали ее именно в США. Один из самых часто записываемых джазовых стандартов вы услышите сейчас в исполнении Эми Уайнхаус. Это была ее последняя студийная запись. Если кто-то не знает, ее уже нет в этой жизни, нет с нами несколько лет, к сожалению, ушла она очень рано, и она записала это дуэтом совместно с американским певцом Тони Беннетом. Хоукинс когда-то записал соло, которое навсегда изменило джаз, и импровизация становится важнее темы. Мы говорим «Body and Soul». Замечательнейшая, потрясающая, красивая песня, тема, музыка и в данном случае два голоса, один из которых Эми Уайнхаус.

Прекрасно. Итак, следующая тема – это тоже 1930 год и тоже из мюзикла. Мюзикл назывался «Girl Crazy». Всеми любимая мелодия, которую просто сотворил, в очередной раз сотворил, как он это делал с другими мелодиями, Гершвин. Джордж Гершвин написал эту мелодию изначально как медленную балладу для незаконченного мюзикла. При переработке мелодии год спустя для уже фильма «Girl Crazy» он ускорил темп и выделил вторую долю, избегая сильные доли, и вот это обеспечило синкопацию, которая и делает эту композицию такой запоминающейся, если мы говорим о темпе. На премьерном выступлении Этель Мерман, которая исполняла эту песню, буквально остановила то шоу, которое шло хорошо и достаточно спокойно, своим фирменным вокальным исполнением. И до этого мюзикла, и до фильма Мерман была относительно неизвестна. С тех пор, как она исполнила эту песню, а называется она «I Got Written», это сделало ее сразу знаменитой. С момента первого же исполнения композиция эта была записана многочисленными исполнителями, которые работали в разных жанрах, разумеется, в мюзиклах, разумеется, в джазе, включая таких легенд музыки, как Армстронг, Гудман, Арт Татум. Выступления эти вообще отражают самый настоящий феноменальный очередной такой поворот в музыкальной судьбе, о котором говорят многие музыкальные критики. Музыка исполнителей вот сочиняется и публикуется с расчетом на то, что исполнители вместо того, чтобы быть связанными партитурой композитора, будут исполнять мелодию, гармонию, темп, настроение по своему усмотрению. И получается именно так. Если Элла Фицджеральд в свое время пела более медленно, то, как Гершвин написал в самом начале, вы услышите сейчас одну из последующих версий, где «I got rhythm», именно ритм, Ренни Джеб.

Следующая тема и следующий рассказ. Песня эта родилась как религиозный гимн, но Новый Орлеан превратил ее в манифест свободы и радости. Это было именно так. Сам Луи Армстронг говорил: «Когда я играю эту песню, я снова чувствую себя мальчиком из Нового Орлеана». Когда святые маршируют, это называется именно так. Как он превратил старинный, самый настоящий церковный гимн в вечно зеленый хит. Одна из самых известных песен в мире не может на самом деле похвастаться ни образцовой версией, ни точным даже авторством. Только богатая история изменений и исполнений этого хватает в ее карьере, скажем так. Первую запись тогда еще гимна, когда святые маршируют, была сделана в 1923 году Нью-Йоркской госпел-группой. В 1927 году братья из Южной Каролины, Фрэнк и Джеймс Маккраби, ускоряют темп, выпускают, соответственно, эту композицию в расчете уже на слушателей не только темнокожих, что было важно. В том же году записывается блюзовый кавер на 12-струнной гитаре. Отец блюграсса, как его называли, Билл Монро, добавляет к этой мелодии еще и мандолину, это уже 1936 год. В мае 1938-го Луи Армстронг дарит первую, но далеко не последнюю джазовую версию «Святых», как это называют одним словом иногда, нестареющий хит Диксиленда с ироничным вступительным словом, как его называют, самого преподобного Сатчмо. Луи Армстронг, между прочим, какое-то время не исполнял «Когда святые маршируют», этот Диксиленд, на концертах лет 10, опасаясь возмущения христиан. И все-таки, так или иначе, но судьба этой композиции была очень и очень серьезная, несмотря на все изменения. Песенка эта проложила путь в концертную программу и Армстронга, и огромного количества других музыкантов. А Армстронг просто слился со святыми, так или иначе. Ну, в общем, есть еще и другие теории. Даже одна из них утверждает, святые прибыли якобы с Багамских островов. В общем, теорий хватает. Поклонники Диксиленда собирают версии того, что называется «Когда святые маршируют». Мы это слушаем вновь в исполнении Spirituals Gospel группы The Golden Gate Quartet.

Я оставляю вас с этой группой, с этой темой, с воспоминаниями о том, что вы сегодня успели услышать. Буду рада получать и дальше от вас ваши просьбы, которые касаются любого направления. Всегда рада помочь. С вами была Таня Барска. Оставайтесь на волнах радио Канрека. Will the winter saints go marching in?

0: ma il peggio è che ho bisogno di te.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего настроения, дня, независимо от погоды. С вами Таня Барская, радио Канрека желает вам всего этого хорошего. Ну и, конечно, сегодня мы отправляемся в очередное музыкальное путешествие. И каждая новая композиция, когда бы она ни была написана, сегодня будет представлена двумя голосами. Сегодня мы говорим о дуэтах. Дуэтах, в основном, не существовавших специально, кроме нескольких примеров. Но от этого только интереснее. В нашем эфире сейчас Минна Мазини и Адриано Челентано. А песня эта одна из многих из того альбома, который после перерыва в десятилетие они записали в прошлом году. С большим успехом, кстати, вышел этот альбом.

0: Очень часто в нашей памяти откладываются те или иные композиции и песни, которые мы с вами слышали благодаря, допустим, мюзиклам, кинофильмам, когда исполнители главных ролей или второстепенных поют и поют так, что это запоминается, и мы помним это в качестве действительно дуэта. Вспоминайте, Лайза Минелли, Джоэл Грей.
1: Money. Money.

Деньги, деньги, деньги. Ох уж эти деньги. Забываем эту финансовую тему, и я думаю, вы обрадуетесь двум другим голосам. Энрико Масиас и Шарль Азнавур, запись 1973 года, когда эти двое замечательных певцов сделали подарок всем евреям.

Следующую песню, услышав однажды, настоящие меломаны не пропустили, что было вполне естественно. Эрос Рамазотти и Тина Тернера.

0: Голос Шарля Азнавура, голос Лайзы Минелли уже сегодня прозвучали в этом эфире. Их можно объединить. В 1991 году Шарль Азнавур, который очень любит экспериментировать и записывал столько дуэтов, сколько мало кто из своей сольной карьеры, я имею в виду, успел сделать. Так вот, однажды на концерте Шарль Азнавур предложил Лайзе Минелли спеть одну из его песен, а именно «Комедианты».
1: Attends, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Close your eyes, I have a surprise for you.
2: What?
1: Tu fermes tes yeux, j'ai une surprise merveilleuse pour toi. Oui, tu vas voir, c'est formidable. Non mais d'accord, on va chanter en français.
2: No!
1: Music please, music.
2: Promise.
1: Hey, voilà la surprise.

Ну, а вот это уже одна из многих песен, ставших хитами дуэта из Германии, в свое время наделавшего много шумом. Современный разговор, Modern Talking, Atlantic is Calling.

0: Тула Кларк и Демис Россос в эфире радио Канрека. Мы сегодня с вами слушаем дуэты. С вами Таня Барская. С большим удовольствием напоминаю вам следующую песню. Собственно, она из Италии родом, и она тоже, но все ее все-таки большей частью, наверное, ну, кроме итальянцев, я полагаю, связывают именно с Францией и с песнями из Франции, потому что так как это спели Далида и ей вторил скорее речитативом Ален Делон, это не пел никто, хотя начинали очень давно в Италии совсем другие люди.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Следующая песня, которую вам предлагаю, это еще один повод был спеть Адриано Челентано и его подруги и коллеги Мини. Собственно, в данном случае вся песня — это выяснение отношений мужа и жены.
1: Mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
2: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
2: Che t'ha già fatto?

Пол Маккартни и Стиви Уандер в эфире радио Канрека. Мы сегодня слушаем дуэты, дуэты постоянные, стихийные, специально возникавшие по разным поводам. И завершает этот час дуэт польских пианистов, фортепианный дуэт виртуозов, которые существовали с 1963 по 1986 год, Марек и Вацек, они же Марек Томашевский и Вацлав Киселевский.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода. Так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово. Эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так, они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют, эквиритмические? Ну, это перевод стихов, например, да, выполненный с сохранением стихотворного размера. Это важнее всего. То есть это число слогов, ударений, по возможности деления на слова. И необходимость в таких переводах, она возникает в случае, если переводится текст песни, конечно, или либретто оперы. Почему нет? Естественно, для исполнения на другом языке. В этом, собственно, вся и проблема в том, что вы могли когда-либо услышать песню, не зная язык. Я привожу простой пример. Песня нравится, не знаем, о чем она, и когда мы с вами слышим перевод, да еще в